регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области провели на озерах Лискинского района ежегодные соревнования. Четыре команды из Воронежа, Борисоглебска, Павловска и Лисок демонстрировали и свои теоретические знания в медицине, и практические навыки. Водолазы отрабатывали ориентирование под водой, а также показали умения в этапе, который бывает не только на соревнованиях. Самая частая работа водолазов – поиск утонувших. Чтобы найти манекена Гошу, участникам соревнований отводится от 3 до 10 минут. В итоге золото у водолазов из Павловска, серебро у воронежцев, а бронзу взял Борисоглебск. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области, руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатору Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области провели на озерах Лискинского района ежегодные соревнования. Четыре команды из Воронежа, Борисоглебска, Павловска и Лисок демонстрировали и свои теоретические знания в медицине, и практические навыки. Водолазы отрабатывали ориентирование под водой, а также показали умения в этапе, который бывает не только на соревнованиях. Самая частая работа водолазов – поиск утонувших. Чтобы найти манекена Гошу, участникам соревнований отводится от 3 до 10 минут. В итоге золото у водолазов из Павловска, серебро у воронежцев, а бронзу взял Борисоглебск. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области, руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатора Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области провели на озерах Лискинского района ежегодные соревнования. Четыре команды из Воронежа, Борисоглебска, Павловска и Лисок демонстрировали и свои теоретические знания в медицине, и практические навыки. Водолазы отрабатывали ориентирование под водой, а также показали умения в этапе, который бывает не только на соревнованиях. Самая частая работа водолазов – поиск утонувших. Чтобы найти манекена Гошу, участникам соревнований отводится от 3 до 10 минут. В итоге золото у водолазов из Павловска, серебро у воронежцев, а бронзу взял Борисоглебск. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели, после возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
0: Навсегда.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Место.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области, руководители региональных управлений силовых структур и другие члены антитеррористической комиссии обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, повышению уровня антитеррористической защищенности социальных и промышленных объектов. Также на совещании были приняты решения, обеспечивающие выполнение поручений Национального антитеррористического комитета, направленные на противодействие террористическим угрозам. В Воронеже прошел фестиваль искусств и творчества «Культура Победы. Единство своих». Его организовал Комитет семей воинов Отечества. В мероприятии приняли участие бойцы спецоперации, члены их семей, волонтеры и артисты. На конкурс поступили 437 работ из 89 регионов России в номинациях «Музыка», «Литература», «Живопись» и «Документальное кино». На открытии присутствовали представители региональной власти, в том числе зампред правительства области Алексей Гиричев. Он приветствовал гостей и зачитал обращение к губернатору Александра Гусева. В нем подчеркивалась важность фестиваля. Творческие работы – это память о подвиге и событиях, осмысление происходящего и вместе с тем особый вклад в решение общих задач. Народный фронт запустил виртуального мобильного оператора «Все для победы». Часть абонентской платы будет направляться на помощь военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Воронежской области поддержку проекту оказал главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Сергей Петрышов. Абонентам доступны два тарифа. Перейти к оператору можно с сохранением действующего номера. Часть полученных средств планируют направлять на покупку оснащение по заявкам воинских частей. Пилотный проект уже работает в 30 регионах страны. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области провели на озерах Лискинского района ежегодные соревнования. Четыре команды из Воронежа, Борисоглебска, Павловска и Лисок демонстрировали и свои теоретические знания в медицине, и практические навыки. Водолазы отрабатывали ориентирование под водой, а также показали умения в этапе, который бывает не только на соревнованиях. Самая частая работа водолазов – поиск утонувших. Чтобы найти манекена Гошу, участникам соревнований отводится от 3 до 10 минут. В итоге золото у водолазов из Павловска, серебро у воронежцев, а бронзу взял Борисоглебск. Температура воздуха около 15 градусов, в целом солнечно и без существенных осадков. Главный метеоролог региона Александр Сушков рассказал, какой будет погода в начале октября в Воронеже, отметив, что до заморозков еще далеко. Гидрометцентр прогнозирует температурные качели. После возможных небольших похолоданий будет возвращаться тепло. Напомним, настоящее бабье лето в Воронеже обещали именно в октябре. Это были новости региона.
0: Сделано в России.
2: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

идет, я знаю, я уже слышал крики чаек о любви, о любви, о любви. Будем мы с тобой одни.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Главой Борисоглебского городского округа избран Александр Леонов, ранее возглавлявший администрацию города. Его кандидатуру, выдвинутую губернатором Александром Гусевым, поддержали депутаты городской думы. Причем нового созыва в единый день голосования в Борисоглебске выбирали как федеральных парламентариев, так и местных. Кроме того, на заседании избрали председателя Борисоглебской городской думы и трех его заместителей. С окончанием избирательного цикла и началом работы обновленных органов местного самоуправления главу и депутатов поздравил министр внутренней политики Елена Дерганова, присутствовавшая на заседании по поручению губернатора Александра Гусева. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов наградил полицейских за работу во время выборов. Парламентарий отметил профессионализм сотрудников и тот вклад, который они внесли в охрану правопорядка. В частности, он особо отметил мужество старшего лейтенанта из Бутурлиновского района Виктора Колесниченко, который самоотверженно предотвратил преступление в один из дней голосования. Юрий Матузов вручил ему почетную грамоту. Полиция задержала 15 пьяных подростков в центре Воронежа в рамках рейдов в минувшие выходные с 25 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД. Рейды прошли почти во всех местах, где собираются школьники и студенты: проспект Революции, Советская площадь, Петровская набережная и некоторые другие общественные пространства. Кроме того, правоохранители нагрянули в 17 игровых клубов. В результате пятерых родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Досталось и трем бизнесменам, которые продали кальяны подростку. Ломовской природный ландшафтный парк будет закрыт для посещения в предстоящие пятницу и субботу 2 и 3 октября, сообщили в соцсетях парка. За эти дни там собираются привести в порядок дорожки, убрать территорию и обновить информационные стенды. Это та самая тихая работа, которая делает парк лучше, отметили участники команды уникального природно-этнографического комплекса. Уже с воскресенья 4 октября парк вновь начнет принимать посетителей. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты и госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Главой Борисоглебского городского округа избран Александр Леонов, ранее возглавлявший администрацию города. Его кандидатуру, выдвинутую губернатором Александром Гусевым, поддержали депутаты городской думы. Причем нового созыва в единый день голосования в Борисоглебске выбирали как федеральных парламентариев, так и местных. Кроме того, на заседании избрали председателя Борисоглебской городской думы и трех его заместителей. С окончанием избирательного цикла и началом работы обновленных органов местного самоуправления главу и депутатов поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова, присутствовавшая на заседании по поручению губернатора Александра Гусева. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов наградил полицейских за работу во время выборов. Парламентарий отметил профессионализм сотрудников и тот вклад, который они внесли в охрану правопорядка. В частности, он особо отметил мужество старшего лейтенанта из Бутурлиновского района Виктора Колесниченко, который самоотверженно предотвратил преступление в один из дней голосования. Юрий Матузов вручил ему почетную грамоту. Полиция задержала 15 пьяных подростков в центре Воронежа в рамках рейдов в минувшие выходные с 25 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД. Рейды прошли почти во всех местах, где собираются школьники и студенты: проспект Революции, Советская площадь, Петровская набережная и некоторые другие общественные пространства. Кроме того, правоохранители нагрянули в 17 игровых клубов. В результате пятерых родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Досталось и трем бизнесменам, которые продали кальяны подросткам. Ломовской природный ландшафтный парк будет закрыт для посещения в предстоящие пятницу и субботу 2 и 3 октября, сообщили в соцсетях парка. За эти дни там собираются привести в порядок дорожки, убрать территорию и обновить информационные стенды. Это та самая тихая работа, которая делает парк лучше, отметили участники команды уникального природно-этнографического комплекса. Уже с воскресенья 4 октября парк вновь начнет принимать посетителей. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту – именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко» – вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты и госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Главой Борисоглебского городского округа избран Александр Леонов, ранее возглавлявший администрацию города. Его кандидатуру, выдвинутую губернатором Александром Гусевым, поддержали депутаты городской думы. Причем нового созыва в единый день голосования в Борисоглебске выбирали как федеральных парламентариев, так и местных. Кроме того, на заседании избрали председателя Борисоглебской городской думы и трех его заместителей. С окончанием избирательного цикла и началом работы обновленных органов местного самоуправления главу и депутатов поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова, присутствовавшая на заседании по поручению губернатора Александра Гусева. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов наградил полицейских за работу во время выборов. Парламентарий отметил профессионализм сотрудников и тот вклад, который они внесли в охрану правопорядка. В частности, он особо отметил мужество старшего лейтенанта из Бутурлиновского района Виктора Колесниченко, который самоотверженно предотвратил преступление в один из дней голосования. Юрий Матузов вручил ему почетную грамоту. Полиция задержала 15 пьяных подростков в центре Воронежа в рамках рейдов в минувшие выходные с 25 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД. Рейды прошли почти во всех местах, где собираются школьники и студенты: проспект Революции, Советская площадь, Петровская набережная и некоторые другие общественные пространства. Кроме того, правоохранители нагрянули в 17 игровых клубов. В результате пятерых родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Досталось и трем бизнесменам, которые продали кальяны подросткам. Ломовской природный ландшафтный парк будет закрыт для посещения в предстоящие пятницу и субботу 2 и 3 октября, сообщили в соцсетях парка. За эти дни там собираются привести в порядок дорожки, убрать территорию и обновить информационные стенды. Это та самая тихая работа, которая делает парк лучше, отметили участники команды уникального природно-этнографического комплекса. Уже с воскресенья 4 октября парк вновь начнет принимать посетителей. Это были новости региона.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 1.10.2026. Сегодня 1 октября, новый осенний месяц, прекрасное время.
3: Виток.
2: Да, прекрасное время года для России, потому что такое золотое время для России, потому что погода, погодные условия, листья. Ну, вы понимаете, да?
3: Да, Александр, доброе утро. Как бы
2: можно было более поэтично это описать, но, так сказать, не владею языком поэтов. Поэтому у нас просыпается поздно наш штатный поэт. И поэтому, в общем, оставим эту роль ему. А где наша королева?
3: Вот смотрю сейчас в окно, пролетело просто. Должна будет появиться с минуты на минуту. А вот и Янка. Доброе утро, Яночка.
4: Доброе утро, мальчики. Простите меня, пожалуйста. Доброе утро, люди, страна, мир. Ради бога, извините. Я искала штаны. У меня уважительная...
3: Это уважительная причина.
4: Вы понимаете, мы просто...
3: Потерять штаны?
4: Нет, мы просто переехали. И вчера, значит, моя семья, ну, как бы моя мужская половина, собирала мебель. А я себе все подготовила, но поскольку собирали они, ну так, как бы...
3: Долго?
4: Долго. Я прикорнула. Прикорнула до утра. И когда я утром проснулась, поняла, что все, что я себе подготовила с вечера, вот оно все исчезло. Темно, ничего не видно, гора всяких вещей.
3: Из тех людей, которые не будут будить...
4: Потому что помимо семьи есть еще соседи, которых тоже жалко.
3: Кого
2: жалко?
3: Соседи. Янка ходит на цыпочках, чтобы соседей не разбудить.
4: Ну я же не могу ходить буянить там и это...
2: Искать штаны — это буянить?
4: Ну,
2: я прошу...
4: Я искала активно, но тихо.
2: Сколько раз я тебе... Значит, ты должна ехать без штанов.
4: Я уже, честно говоря, была в отчаянии и понимала, что вот-вот, и я, значит, сигану к вам вот в чумате родила.
2: Рано или поздно заявлюсь к вам домой.
4: С проверкой?
2: Я просто не понимаю.
4: Как ревизор?
2: Я тебе скажу, что можно, покажу тебе, Ян, можно спокойно ходить по дому. Спокойно.
4: Вот это вот, Саша, неспокойно.
2: Это планета Земля.
4: Ну да, я понимаю. Ну, слушайте, в общем, ну ладно, я же их нашла.
2: Мы здесь живем. Да, здесь много звуков.
3: Да и вопрос не в штанах, Янка. Вопрос в том, что...
4: Это вот ужас.
3: Ты, наверное, единственный человек, которого мы знаем. Ну ладно, ты домашних боишься разбудить.
2: Но соседей.
3: Да,
4: но я же утром просыпаюсь рано. Ну люди же не виноваты, что мне надо в 5 утра встать.
2: Да люди уже встали. Люди уже позавтракали. Ты же едешь...
4: В 5 утра? Я вижу вот эти 2,5 горящих окна у меня в дворе.
2: Ну ладно, не будем спорить.
4: Остальные еще мирно спят. Ну пусть себе спят люди. Мы же тоже не знаем. Кто-то с ночной его только вообще...
3: Итак, Янка в штанах.
4: Я в штанах, ребята, поздравьте меня.
2: Твое мнение резко изменится, когда у вас поселится совершенно противоположный сосед.
4: Хорошо, что вы живете, Александр Аргович, на другом конце города.
3: Да.
4: Да.
3: Поехали.
4: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице. Сегодня 1 октября.
3: Ой, всех с началом октября.
4: Ну, эта тема требует обсуждения, ну, требует все вашего вмешательства. Если вы только что присоединились к нам, ну или давно нас не слушали, Яна сегодня искала штаны и искала их очень тихо. Как и, в принципе, каждый
2: день. Так тихо, что сама не могла.
4: Когда она собирается на работу, потому что, она не хочет разбудить четверых своих парней, которые спят, мужа и трех сыновей. И, б, что больше всего нас удивило. Ладно, вы домашних не будете. Соседей. Поэтому Яна на цыпочках передвигается по квартире, не хлопает ничем, не открывает, не закрывает громко, не роняет, не поднимает. И мы посмеялись и посмеялись. Но уже пришло сообщение. Ну что вы наезжаете на Яну? Я точно так же стою в 5 утра и хожу на цыпочках, чтобы никого не разбудить. Прекрасно понимаю Яну.
3: Сестра или брат?
4: Ну тут, наверное, речь идет о домашних. Потому что мало того, что Яна в темноте собирается, потому что боится разбудить.
3: Ну, я не включаюсь, подожди, стой. Ну, я вот на кухне или там в коридоре, где я одна, я включаю свет.
4: Я имею в виду, где...
3: Где спят?
4: Где спят, да.
3: Ну, это нормально, ну, а ты что, вот, когда ты встаешь, ты врубаешь, блин, все светильники и говоришь, так, дорогая, я соберусь, составь компанию, или что?
4: Может быть, и такое, да.
3: Да ладно.
2: Я просто не скажу, я потихоньку включу свет, потому что вот что в темноте лазать, ты еще и свалишься.
4: Ну, ладно, свет, но на цыпочках можно телефоном подсветить себе.
2: Но при этом ты же моешь голову и сушишь феном. Я вот это вот не понимаю.
3: Я фен включаю, действительно, но я
4: уверен,
3: сушу
4: ядка подушками
3: челку.
4: Обкладывается, чтобы соседи не слышали.
3: Слушайте, ну не так все критично. У нас на самом деле хорошая звукоизоляция. Ну вот везде, где мы были, ну вот если сушишь голову и закрываешь за собой дверь, ну ты же не с распахнутыми, да, вот этими настежь, то нормально, ничего там сильно не громко.
2: Ну так тем более, поэтому...
3: Я тебе говорю про
2: спокойно.
3: Комнату, в которой у меня спит человек. Я про это говорю.
4: Тут вопросов поняли, нет. Поняли. Нас удивляет, что ты не только о домашних переживаешь, но и о соседях, когда собираешься с утра. И переживаешь, чтобы их
3: не
4: разбудить.
3: Ну, потому что если я буду носиться, ну вот реально, я понимаю, что поступь же, она может быть тяжелой, когда ты нервничаешь и все, ищешь, бегаешь. Я про вот этот бег вот сумасшедший по квартире.
4: Вопрос, что ты думаешь об этом, ты думаешь о соседях.
3: Ну, вообще это нормально, мне кажется, думать о людях, которые тебя окружают. Ну, это в принципе нормально. Меня так воспитали.
4: Про близких вообще вопросов нет. Я про соседей сейчас.
3: Ну, и про соседей, что соседи такие же люди.
2: Да
3: ну, тебе с ними
2: люди?
3: Жить, вот они у тебя там за стенкой, снизу, сверху.
2: Я же не выхожу с кувалдой и не ору. Я на работу! А вы спите! Я же человек.
3: Ну так и все, ну так и я человек. И я просто собираюсь, ну нормально. Я просто не хожу на каблуках с утра.
4: Так можно дойти еще, знаешь, в туалет не пойду, потому что соседей боюсь разбудить.
2: Я
4: отвезу на работу.
2: Зимой на каблуках.
4: Подожди, давайте, Ян, посмотрим. Может быть, это мы с тобой, мы с Сашей, а все остальные наши слушатели.
3: Слушай, ну ты вообще живешь в частном доме, тебе вообще по барабану, у тебя нет прямых соседей, ты можешь, ну, как бы
4: меня
3: нормально ходить.
4: Это, в принципе, просто удивляет. Я сейчас не говорю, где я живу. Я жил всю жизнь в квартирах. И, ну, я не задумывался о соседях.
2: Да, не передергивайся.
4: Я ничего не делал такого, чтобы... Ян, я ничего не делал, не ронял гири с утра, но я не задумывался о том, что мне нужно сейчас на цыпочках пробежать аккуратно, в туалет я на работе схожу, но только чтобы вот не разбудить...
3: Да ну при чем, слушайте, тех, ну давайте не будем перегибать, нормально, мы все ходим в туалет с утра дома, я сушу волосы, смываю.
4: Мы сейчас гиперболизируем.
3: Принимаю душ, все как у людей. Дорогие... Ну просто не ору, не пою песни, не хожу на каблуках и не включаю везде свет.
4: Дорогие наши, а как у вас? Как вы просыпаетесь? О ком вы думаете или не думаете? Может быть, мы тут с Александром удивляемся, а все так делают. Заботятся о соседях снизу, сверху, сбоку. Там лишний раз не включают, не знаю, телевизор, радио, чтобы не разбудить соседей, в тишине собираются.
3: Да, и по выходным стараюсь до 11 не шуметь. И шугаю детей своих, если они ржать громко начинают на всю квартиру. Потому что, ну, до 11 нельзя шуметь. Я, да, тоже думаю, ну вот, что?
4: У вас за акустика такая, что...
2: Почему
3: да? Да, ну, слышно, обычная панелька, ну, все слышно. У меня просто дети, ну, как все дети, они громкие. Поэтому я, ну, вот так их всех выдрессировала. Что мы, ну, вот в 11, пожалуйста, начинается нормальная жизнь. Ну, до 11 давайте уважать...
4: А по закону,
3: и ничего в этом,
4: можно шуметь?
3: Что в этом
2: я
3: такого-то?
2: Я про выходные просто до 11 часов ничего не слышал. Я поэтому тебя спрашиваю, я не знаю.
5: Ладно, то, что, ну... то, что можно услышать, орущий телевизор.
3: Или дрель, или там еще
5: орущий
3: что-то.
5: Орущий телевизор вот как... у соседей с утра, да, его да. можно услышать. Но меня это не беспокоит. Это время 9 утра, пора вставать. Ну, если ты спишь, это твои личные дела. Ну, действительно, 9 часов утра человек смотрит программу «Доброе утро» или что там он смотрит. Я помню, когда мама моя утром рано не могла меня разбудить, она ставила этот, телевизор включала, потому что там показывали мультики.
4: Да мне, в принципе, включали телевизор.
5: И все, и он включался телевизор, и ты вот так потихоньку вставал. Это как бы как лампа, это, как она называлась-то, господи. Это
4: приятная ностальгия. Ну, а еще что-нибудь
5: потихоньку просыпался.
4: Мама готовила тебе на завтрак.
5: Да, этим
4: и
5: пахло,
4: от запаха
5: и...
4: просыпался.
5: Да.
4: Друзья, как вы собираетесь на работу с утра? Может быть, мы зря тут сейчас накинулись на Яну. Ну, мы так условно накинулись, вы тоже. Давайте, в нашу сторону-то не прыгайте.
5: Да никто не накидывался.
4: Нас просто удивило.
5: Мы просто прицепились к цыпочкам, вот и все.
4: К цыпочкам, именно так.
3: Не надо цепляться к моим цыпочкам.
5: На цыпочках как ходят, ну, это...
4: Давайте...
3: Это нормально.
4: Устроили опрос, сейчас посмотрим, как собираются наши слушатели.
3: Ой.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Ваша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана-Про».
2: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимана-Про.ру».
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-89. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Оган 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
8: Ну тут все молодцы. Все...
7: Всем уважают всех.
8: Уважают, да.
7: Что это столько сообщений про наших, по ваших не этих уемных соседей-то было.
8: Доброе утро, дорогие подъемники. У меня позиция жестче, чем ваша. Я встаю тоже в 5 утра, но не забочусь о тишине соседей. Курю в туалете, шумлю по мере необходимости, смотрю новости по ТВ. Когда вечерами две семьи соседей, одни выясняют отношения, а другие сексомарафонят по полной, мне это неприятно, тем более, что живу один. Им пофиг ночами, мне пофиг утром. Но при встрече в подъезде мило здороваемся. Вот такие дела.
7: Ну вот вы друг друга уравновешиваете. Добрый вечер, здравствуйте, проходите, пожалуйста.
9: У меня друзья переехали в новую квартиру, дом панельный, слышимость хорошая, особенно когда еще и полная тишина. И вот соседка постоянно снизу им предъявляет, что они громко топают, и она не высыпается из-за них, когда утром встают. Хотя соседка не старая, 38 лет. Пришлось купить ковры, застелить все полы, чтобы не портить отношения с соседями.
8: 4:15 стою каждое утро. Стараюсь не будить жену, но четырем кошкам это сложно объяснить. И кофемашина тоже меня выдает. Жену спасают беруши, соседям сочувствую. А тут многие написали нам, что, представляете, не включают кофемашину.
7: Да,
8: именно, чтобы не разбудить соседей.
9: Я ее поэтому не купила.
8: Янка вот не купила кофемашину.
9: Потому что она громко работает, а я пью рано.
8: А она сказала, не надо мне дарить кофемашину, потому что я рано встаю.
7: Громко работает.
9: Ну, она реально... гундит на всю квартиру. Это ужас.
8: У моих соседей утром начинает вибрировать телефон на звонок. Я от него просыпаюсь. Он бесконечный. Может, минут 20 вибрировать. Но невозможно. А еще вечером после 23 у них начинается подготовка ко сну. Все падает и грохочет.
9: Просыпаюсь утром раньше всех, стараюсь ходить очень тихо, также потихонечку готовлю завтрак, чтобы все еще хоть немножечко поспали, потом, потому что если разбужу жену, то день может быть испорчен, а если разбужу сына, то мы тут же разбудим супругу, вот и хожу, и не жужжу.
7: То есть страх вами движет.
8: Мы тоже не шумим ни утром, ни вечером, и детей приучаем. Утром закрываем дверь в спальню, свет не включаем, не топаем и не разговариваем громко. А вот соседи сверху очень любят шуметь после 22. Пару раз вызывали участкового. И да, мы их тоже приучаем быть более уважительными к соседям и не нарушать закон. А вот тут было сообщение, я его сейчас потерял, где муж с женой утром не разговаривают, чтобы соседей не разбудить. Они переписываются в телефоне. Или показывают в заметках. Вот,
7: текст. А что, у них тембр низкий?
8: Я не знаю.
7: Вибрирует стекла?
8: Ну, вот,
7: просто понять не могу.
8: Сообщение было написано, что боятся разбудить соседей настолько, что исключительно переписываются, вообще не разговаривают с утра.
7: Понятно.
9: Просыпаюсь тихо, выхожу из комнаты, при этом закрываю дверь в комнату, там спит жена и ребенок почти 2 года, а потом закрываю дверь в комнату старшей дочери и только потом включаю чайник и иду в санузел. А когда на даче жили, младший ребенок спал в гостиной, так мы с женой, нам с женой приходилось без чая выезжать на работу, чтобы ребенок не проснулся, как-то так.
8: Мне дочка подарила на день рождения кофемашину, вот. Она такая громкая, что я по утрам стесняюсь ее включать. Как Яна говорит, не хочу беспокоить соседей. Кофе пью на работе с утра. Своей любимой машинкой пользуюсь только по выходным.
9: Вот, я вас понимаю.
8: Интересно, люди, которые стирают, вот они тоже переживают, что вибрирует стиральная машина и соседям некомфортно? Янка, ты как стираешь? Со спокойной душой?
9: Ну, я стираю в человеческое время. Не, у меня не грохочет машинка, нормально все.
8: Некоторые, наоборот, ночью стирают, потому что вода дешевле.
9: Нет, я ночью не стираю. Во-первых, оно будет лежать тогда там мокрое до утра. Ну и как бы и греметь действительно зачем? Значит, у меня друзья переехали в новую квартиру. Дом панельный, слышимость хорошая, особенно когда еще полная тишина. И вот соседка постоянно, значит, снизу им предъявляет, что они громко топают. И она не высыпается из-за них, когда утром встают. Хотя, а, это мы уже читали.
8: Я в темноте укладываюсь спать. Нужно тихо, на ощупь переодеться в ночнушку и перелезть через мужа, который спит то звездочкой, то горкой. А летом вешаем сетку от комаров, и это уже полоса препятствий в полной темноте.
7: А откуда вы приходите, что вы ложитесь позже мужа?
8: Ну, пока дела поделают, наверное. Домашние.
9: Жена собирается максимально тихо, но походка как у табуна лошадей. Не только соседи слышат, мне кажется, вся многоэтажка начинает ходить тише после замечания. Весит всего 65 кг.
7: У меня так дочь ходила.
8: Мы живем...
7: Я не знаю, как она сейчас ходит, живет отдельно, но это был вообще кошмар.
8: Мы живем на пятом этаже. Наши соседи — голуби. Топчут, как кони по крыше, и плевать они хотели на спящих. Поэтому и мы топчем и свет включаем.
7: Угу.
9: Я тоже боялся обидеть соседей, не шумел, но какая-то зараза в 4:30 утра взялась за перфоратор, и я был единственный, кто пошел выяснять отношения. С тех пор понял, что всем пофиг.
8: А вот сообщений и их несколько было. С вечера выношу все вещи в прихожую, там и одеваюсь, свет не включаю, даже в прихожей.
7: Слушайте, ну это же просто много времени уходит на подготовку еще. Я вот,
9: да там, ничего немного, какая тебе разница? Я тоже, кстати, не одеваюсь в той комнате, где спит муж. Ну зачем? Ну вот сейчас у нас мы переехали в меньшую площадь, и получается, что мы теперь с мужем живем в гостиной. Ну то есть я ее так поделила, все там, ну... зонировала, в общем, это все пространство, и у нас такое есть уголочка. Я, чтобы просто не будить, да, сейчас тоже выношу одежду в коридор или там на кухне одеваюсь.
7: А он так же делает?
9: Ну, как он делает? Я не знаю, как он делает, потому что он делает это уже после того, когда я на работе.
7: Ну, а он бы так же делал?
9: Ну, конечно.
7: Нет.
8: 7:40 в Москве.
9: Да.
8: Доброе утро.
9: Что нет?
5: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение.
3: Ну, тут, конечно, тема развернулась надолго. И люди поделились на группы. Я встаю в 6:20, и мне вообще по барабану. Буду делать так, как я хочу. И если я попросил жену или детей что-нибудь сделать с вечера, я вообще могу их разбудить и отчитать. Алексей нам написал. Отчитать.
4: Суровый Алексей. Прихожу с тренировки за полночь, развиваюсь и снимаю верхнюю одежду в подъезде, чтобы дома даже не шуршать, потому что дома все уже спят. Вот так. Яна.
5: Ну, хорошо, если в подъезде вот позволяют раздеть. Но это не за что все должны теперь так делать, Янка. Вот так.
3: Яна, умница. Спасибо вам. Я также стараюсь относиться к соседям. И детей воспитываю соответственно. Напоминаем, что над нами живут люди, поэтому скакать поздно или рано нельзя. Если бы все относились с уважением к окружающим, мир был бы более приятным местом. Наталья из Санкт-Петербурга.
5: Да, Наталья, мы с вами согласны.
4: Встаю в 6:20, и мне вообще... Это мы читали. Да. Значит, кто не включает свет, тот и падает, и грохочет, и будет соседи. Слушайте, ну неправда, у меня в телефоне есть прекрасный фонарик.
3: То есть Яна не просто свет не включает, она еще с фонариком собирается.
4: Ну да, ну а как ты иначе... Вот у меня сейчас переезд, я хожу как цапля, передвигаюсь по квартире, потому что у меня все заставлено коробками, мы еще это не разгребли. И я... Ну, вот эти вот делаю шаги, просто чтобы не навернуться и ничего не сломать, я включаю, да, хожу с фонариком. Ничего там такого сложного нет.
3: Сосед год назад попросил сменить музыку на будильнике. Сильно, говорит, противная.
4: Ой, у меня был раньше такой отвратительный звонок. Они все были почему-то отвратительные. Я тоже каждый раз аж прям вздрагиваешь.
3: Ну, вот люди же нам писали, даже на виброзвонке телефон у соседей слышно.
4: Всей семьей желаем соседу будь здоров. Чихает на пол квартала. Но это вот слышимость, это вот панельки, понимаешь?
5: Ну, это же не мужчина виноват.
4: Нет. Просто
5: тут как бы такой, если такой чих, его вообще ничем не сдержать. Если учитывать, это просто, я не знаю.
3: Мстю своим соседям по-своему. По будням ложусь рано и встаю в 5, чтобы в 7 быть на работе. Но соседи у меня любители после 22 пошуметь. А особенно каждый день пылесосят после 23. Причем там студия. Зато я им мстю по выходным.
5: Ну, что он делает-то?
3: Они ложатся очень рано. Но я один раз поймал этот момент и в это время готовлю отбивные. Стучу молотком. Но только до 22. А у меня как раз на кухне стенка с ними, и стол стоит к стене к этой. А когда они ругаются на меня, аж бальзам на душу.
5: Что-то у вас какая-то неувязочка получается. То вы, они шумят после 20 часов, начинают, и то не ложатся рано. А, товарищ?
3: Нет, он в... Ну,
5: как Саша, прочитал, да. Я так и услышал.
3: Ну... Что еще там?
4: У меня мама примерно ведет себя так же, как Яна. С юношества не понимал. Утром, конечно, ведешь себя относительно тихо, но обычный бытовой шум никто не отменял. Сейчас живу с женой, ее пушкой не разбудишь, если ей не надо на работу или вставать на час позже. Вообще девушкам-женщинам сложнее в этом плане. Помыть голову, просушить волосы, фен по утрам раздражает. Но ничего не поделаешь. А еще у нас у Алисы барахлит микрофон, поэтому она орет на всю, и мы с женой в один голос: «Алиса!»
3: Сейчас все Алисы в стране...
4: Вздрогнули?
3: Отозвались. «Доброе утро. Слушаю сообщения от людей, и возникает один вопрос. Они живут в квартирах или в шалашах, где нет капитальных стен?» Ну, вот вопрос.
5: Я думаю, что все, тут еще есть такой момент неврозов. Понятно, что есть шум, который тебя возмущает там после 11, ты там что-то начинает сверлить и так далее. Но есть вещи, которые... Вот топот детей, я не знаю, как бы, что мне бегать и постоянно говорить

0: ваши дети топают, не дают мне спать, я даже не знаю.
1: Предложили Яне подарить налобный фонарик.
2: Да есть у меня налобный фонарик. Зачем мне? Не надо мне ничего дарить.
0: Офигенный, я тебе завтра принесу.
2: Да есть у меня налобный фонарик.
0: Это не просто фонарик. Янка, не отказывайся.
2: Фонарь?
0: Не пользуешься. Это LED-панель вот такая вот, вот сюда.
1: Ты можешь еще сообщение мужу, чтобы не разговаривать громко. Просто у тебя на лбу будет бегущая строка, Ян.
2: Мочи.
1: Ну, слушайте, мы, конечно, шутим, гиперболизируем, и никто не призывает доводить соседей, шуметь в неурочное время и так далее.
0: Речь вообще не идет о неуважении. Просто, ну, как-то я вот не задумывался над тем, что я специально тихо делаю что-то, хожу.
2: Слушай, наверное, понимаешь, наверное... все же из детства идет. Меня мама так приучила, вот меня так воспитывали, вот с самых пеленок, ну... Вот что надо делать так. И для меня это просто уже как отче наш, понимаешь? Вот и все.
1: Все-таки шалаш, Ян.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Около 120 тысяч призывников планируется направить с 10 октября на службу в вооруженные силы. Более 350 тысяч россиян получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат. Благодаря автоматизации процессов учетной и призывной работы, рассказали в Генштабе. Там подчеркнули, что призывники, как и прежде, не будут проходить службу в зоне СВО. Воинские части там комплектуются исключительно контрактниками. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. ООН готова выступить посредником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Антонио Гутерреша Стефан Дюжарик. По его словам, ООН всегда готова выступить посредником или сыграть роль моста между двумя сторонами конфликта, если этого хотят обе стороны, передает РИА Новости. Такой подход он назвал стандартной позицией организации. В российском медиа ранее заявляли, что не считают Гутерреша серьезным посредником. Президент США Дональд Трамп заявил, что от катастрофы пассажирский самолет Fly Dubai спас израильский сантехник. После драки двух пилотов он взял управление на себя и смог выровнять падающее судно, заявил глава государства. По словам Трампа, этой историей с ним поделился премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Он рассказал, что во время полета второй пилот, возможно, террорист или сумасшедший, напал с ножом на капитана. Раненый командир экипажа сумел открыть дверь кабины и позвал на помощь. В происходящее вмешался пассажир. Он выдернул нападавшего из кресла и отбросил назад. Пассажиры его скрутили и удержали. В момент, когда лайнер начал падать, пассажир сам сел в кресло пилота и потянул штурвал на себя. Позже управление перехватили другие специалисты, находившиеся на борту, рассказал президент США. Правительство России запустило трехлетний эксперимент по внедрению беспилотной спецтехники в 6 крупных аэропортах страны. Экспериментальный режим будет действовать во Внуково, Пулково, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске. Проект привлечены разработчики и машиностроители. Эффективность программы оценит Минтранс. За 3 года число автоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21 единицы, а количество выполненных ими задач – с 2000 до 96. Сотбис выставит на торги коллекцию с редкими работами Ван Гога и Сезанна. Всего планируется продать 12 картин художников-импрессионистов и модернистов. Работы хранились в собрании аргентинского коллекционера Нелли Ариетте де Блакье, скончавшейся в 2020 году. Предварительная оценка стоимости всех картин – 450 миллионов долларов. Часть работы отправится в мировое турне по галереям перед аукционом, который пройдет в Нью-Йорке в ноябре. Собрание шедевров включает в себя работы Сезанна, Клода Моне, Гогена, Дега, Ренуара и других знаменитых художников. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня четверг, 1 октября.
3: Давайте сыграем в кинопробу, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы угадываете. Сегодня первое число. Просто. Ян любит первое число.
4: Обожаю!
3: Первый правильный ответ. Не нужно ничего считать.
4: Да. Сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башня изнутри» и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября в 19 часов. Прекрасный подарок. Наша любимая Останкинская телебашня. Шикарный ресторан. Седьмое небо. Вкуснота. Красота. Ляпота.
3: И сегодня простое задание.
5: Я не только астроном. Я занималась горологией.
6: Стыдиться тут нечего. Каждый зарабатывает как может.
7: О, да.
5: Нет, это институтская дисциплина.
7: Да мы не осуждаем. У меня мать была из институток.
5: Она была академически обучена?
6: Скорее, систематически отчебучена.
5: В горологии изучают время.
7: И она глаз от часов не отводила.
8: Готов подтвердить.
3: Это тоже пират был.
4: Пират.
2: Так, ладно, все, ждем первый правильный ответ.
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Реклама на 107FM.
10: Папа, смотри, какая елочка!
11: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
9: В Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
12: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 12 минут в столице. Давайте еще раз послушаем наше задание.
3: Я не только астроном. Я занималась горологией.
4: Стыдиться тут нечего. Каждый зарабатывает как может.
5: О, да.
3: Нет, это институтская дисциплина.
5: Да мы не осуждаем. У меня мать была из институток.
3: Она была академически обучена?
4: Скорее, систематически отчебучена.
3: В горологии изучают время.
5: И она глаз от часов не отводила.
6: Готов подтвердить.
2: Стражи Галактики, 100 лет тому вперед, Армагеддон и другие неверные ответы загадывали художественный фильм «Пираты Карибского моря». И у нас есть победитель.
7: Я даже проговорился в конце, сказал, что Янка тоже пират.
2: Да, у нас есть победитель, сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башня изнутри» и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября этого года в 19 часов получает человек с номером телефона 962-902-11 и так далее. Поздравляем вас.
7: 13 минут 9 в Москве. Доброе утро. Поехали дальше.
0: Подъемники на нашем радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 24 минуты в столице. Всем прекрасного дня. Сегодня 1 октября.
3: Ох, Янка, колокольчик-то, колокольчик.
4: Тренд на липовые свадьбы набирает популярность у молодежи. Зумеры устраивают почти настоящее торжество с нарядами, гостями, застольем и тамадой.
3: Так.
4: Получается полноценная свадьба,
3: но
4: ради веселья. Можно собрать друзей, потанцевать, поучаствовать в кринжовых конкурсах и разойтись без штампа в паспорте.
3: Прикольно. Ну, то есть это вечеринка на тему свадьбы, правильно?
4: Да, да.
3: Без регистрации.
2: Без повода.
4: О, прикольно. Повод свадьбы.
3: А родители...
4: Ну, люди все-таки встречаются.
2: Нет, эти, я имею в виду, что не, это не официальный же повод, это вымышленный повод.
4: Ну, они не хотят официально расписываться.
2: Да,
4: но
2: я
4: при этом
3: ну, то есть это... Никаких заверенных документов
4: да.
3: нету.
4: Именно так.
2: Но то это все-таки пары делают, делить... или это вообще просто ну, может пары, быть
4: пары,
2: тусовка?
4: Пары делают.
3: А что, прикольно, и потом зато разводиться не надо.
4: Так можно тогда дальше пойти. Сейчас модно это гендер-пати. В нашей молодости этого не было. Определять, ну, посвящать вечеринку определению пола ребенка. То есть ты уже, ну, или там кто-то из друзей знает. И вот торжественно на этом мероприятии вы там, запуская разный дым розовый или голубой, или там фейерверки, или шарики с серпантином разного цвета.
3: Мне кажется, в моем детстве ты до конца не знал.
4: Нет, там были профессиональные
3: бабки,
4: да, которые по форме живота определяли.
3: Форма яйца или груши.
4: Мальчик или девочка. Я еще не знаю,
2: не безошибочно
4: или ошибались, но ну, часто это работало.
3: Вопрос, за чей счет банкет?
4: Не знаю, ничего тебе не могу сказать, но вот эта история, что это липовая свадьба, потом липовая гендер-пати, да?
3: А гендер-пати липовый тоже?
4: Ну, я просто не знаю.
2: Зачем? Так... Со свадьбой... Но если свадьба может быть липовой, нет. То и гендер-пати
3: нет,
2: может
3: гендер-пати
2: быть липовой.
3: Ну, построена на живом уже организме.
2: Ну, можно, например, помечтать о том, кого бы вы хотели.
4: Я не помню, Саша, в Москве или в Питере.
3: Вызовите врача.
4: Был бар под названием «Пурга», где каждый день отмечали Новый год. Вот
3: да.
4: Со всеми атрибутами, с обращением президента, которое включали, с оливье, селедкой под шубой. Ну, по-моему, закрылись.
3: Прикольно
4: давно
3: была
4: уже.
3: Тема.
0: Реклама на 107 FM.
5: Папа, смотри, какая елочка!
6: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем может, красоту, растим воспоминания.
4: Молодежи.
7: Ищите строймедицинские.
4: Да, кстати, у Александра в воскресенье день рождения, он очень обидчивый к тем людям, которые
3: да ему
4: понравились.
2: Да вы себе сразу в календарике запишите, друзья, чтобы не дай бог.
4: Я с ужасом боюсь забыть. На работе-то он сразу напоминает. А вот в воскресенье...
3: Так, ладно, дальше, прекрати.
4: Я знаю, что люди некоторые отмечают день рождения несколько раз. Я сейчас не говорю.
2: Ну, это вот... потому что повода есть,
4: не, не,
2: наверное.
4: Я не
2: нет?
4: говорю о том, что вот там случилась какая-то трагедия, вы выжили и
3: ну, правильно, сегодня
4: это своим
3: я отмечаю
4: старым днем
3: дома,
4: рождения.
3: Завтра нет. Я отмечаю с друзьями.
4: Да, вот или там отмечают так, как, например,
2: но это все равно не липовый.
4: Родился в один день, записали в другой день. Ну, такое раньше практиковалось. И ты отмечаешь два дня, вот в тот день, когда непосредственно родился, и по паспорту,
2: соответственно. Но это все-таки не липовый повод.
4: Ну,
2: это
4: липовый,
2: самый
4: но...
2: настоящий повод, просто, ну, как бы...
4: Ну, это иногда странно.
2: Это дополнительный повод. Это как день взятия Бастилии.
4: Вот ты, Янка, например, родилась в... Во сколько ты?
2: В 23.55.
4: 23.55. Ты отмечаешь, вот, например, если бы ты родилась... Какого числа ты родилась? День радио, да, это? В день радио. Соответственно, ты отмечаешь конкретно в этот день или на следующий день?
2: 7-го я отмечаю. Не, я всегда... Ну, я же 7-го родилась. Я же 7-го отмечаю.
4: Если у вас, дорогие наши слушатели, какие-то особенности отмечания того или иного праздника или повода?
3: Давайте.
4: Может быть, необычное что-то.
2: Необычное отмечание чего бы то ни было?
4: Ну, необычный формат. Вот день рождения. Кто-то отмечает раз в году, а кто-то там каждый месяц. Как вот как пары отмечают там, некоторые отмечают годовщину, а некоторые отмечают там день знакомства, день первого поцелуя, день первого раза, потом день, когда официально стали мужем и женой, ну, то есть день свадьбы и так далее. Есть же такие люди.
2: Ты знаешь, у нас на заре знакомства с мужем, мы 10 февраля, ну вот, дата у нас отсчета 10 февраля, и мы раньше каждый месяц 10 числа там
4: вот.
2: Ходили. Каждый месяц 10 числа мы куда-то ходили. Но это сошло на нет постепенно, как у многих пар, наверное, и теперь это только вот каждый год.
4: Ты
2: знаешь, как мне нравилось ходить поужинать куда-нибудь каждый месяц. Ну это какой-то приятный дополнительный повод. Но это очень быстро, я так говорю, ну, не знаю, ну, пару лет, наверное, мы выдержали. А
4: что-то
2: потом все.
4: Необычное отмечаете вы, празднуете? Или как-то необычно празднуете ли вы тот или иной праздник свой, личный? Или не личный? Пожалуйста, давайте. Напишите нам наш.ру, почитаем ваши истории через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Алло, ну, как там с бизнесом?
22: Что? Вы кому звоните?
21: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
21: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
22: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
23: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
3: Вахтовым методом работает, поэтому у нас праздники не обязательно с календарем совпадают, а по наличию мужа дома и по желанию. А липовую свадьбу я помню в молодости. Раскрутили родители, гулянье с размахом было, жених то всю братву района собрал, а потом через неделю развелся. Сказал, что просто душа праздника требовала. Кстати, ну, погуляли, по поводу хорошо. Молодежи и липовых свадьб, это не пары устраивает, а это просто есть организаторы, которые приглашают тебя на липовую свадьбу, и там уже среди собравшихся гостей распределяют роли. Ты будешь жених, ты невеста,
2: ты проблемный тамада, гость.
3: Да, ты проблемный гость, а тебя не пригласили, выйди. Родилась 1 января. Приглашаю друзей на свой день рождения, а они все просто похмеляются и продолжают пить за Новый год, так как встречаются у меня. Обидно. Иногда приходится переносить свой день рождения на несколько дней позже.
4: Да.
5: А зачем вам тогда они нужны?
4: Друзья?
5: Ну, да вот такие, которые... За вас не поднимают.
4: Всегда считал странным отмечать годовщину свадьбы. В родительской семье никогда не отмечали. Я даже даты свадьбы родителей не знал. Во многих семьях также не отмечают. А в моей семье мы это делаем каждый год шумно и широко. Серебряную свадьбу вот отмечали.
3: Годовщину свадьбы празднуем только вдвоем. Если есть возможность, то уезжаем. Если нет, то снимаем отель. В следующем году 20 лет. Была мысль отметить все-таки с семьей. Наши трое детей про это уже мечтают. Но решили не нарушать традицию, а то вдруг и рванем во Вьетнам. А так, как это февраль, то вдвойне приятнее.
5: Ну да.
4: Вот уже 5 лет отмечаем день рождения мужа в разных городах. Это очень здорово. Впечатлений масса, и они каждый раз другие.
3: У меня день рождения 10 марта, и у моей бабушки по паспорту тоже 10 марта, только вот она всегда отмечает 14 марта. Да и все родственники удивлялись, так как всегда отмечала 14 марта. В детстве думал, что она перенесла из-за меня, а нет, объяснила тем, что так записывали в ЗАГСе во время Великой Отечественной, а записывали тогда как попало.
4: Были знакомые, когда отмечали не только день рождения, но и день зачатия, которые отмечали не только день рождения, но и день зачатия ребенка. Очень было удивительно.
5: Но люди любят гульнуть. Что теперь?
3: Раньше мы отмечали день свадьбы, но после того, как на 6-ю годовщину родился 2-й сын, про нашу свадьбу постепенно стали забывать. Теперь отмечаем день знакомства. Мы расписались примерно через год. А день свадьбы вспоминаем на большие даты. Недавно было 20 лет.
4: Сын учится в лицее на хорошо и отлично, но у нас уговор. Если получает двойку, мы это отмечаем. Покупаем торт, какой он захочет. Уже 5-й класс, но пришлось покупать только один раз.
5: Что-то какая-то интересная тема, да.
3: У нас сегодня с женой годовщина, хрустальная свадьба, 15 лет. Но в ежедневной суете, тратами в сентябре из-за начала учебного года, а в этом году еще и переезд добавился, вообще не до празднования. И у нас так часто с праздниками. Видимо, это и есть наша традиция.
4: А так исторически сложилось, что у папы в свидетельстве о рождении перепутана дата рождения. Бабуля напутала и записала на день раньше. В итоге на работе он отмечает на день раньше, а мы дома как надо.
5: Вот как вообще приходит нормально.
3: Мы с женой расписались 13 мая. И теперь каждый месяц мы символически отмечаем 13 число. Цветы жене и легкий праздничный ужин.
5: Каждый месяц
4: 13-го.
2: Слушайте, ну я вот думаю, все-таки, наверное, я не знаю, сколько лет вы уже отмечаете это, но все-таки Новый год, день рождения, праздник должен быть один. Вот есть классная вещь, чемпионат мира по футболу, он один раз в 4 года, его ждут. Это, мне кажется, праздник должен быть...
3: У меня есть друг, у которого день рождения летом. Я ему позвонил поздравить, а он мне говорит: нифига, я перенес на декабрь.
4: Каждый год отмечаем день первого свидания с женой. Правда, в последнее время жена забывает эту дату и удивляется, по какому поводу цветы.
3: Не люблю отмечать день рождения, не вижу ничего знаменательного отмечать тот факт, что еще год прошел. Но для близких и друзей оставил лазейку. Отмечаю банкет и все другие атрибуты раз в 12 лет. Мне так удобнее.
4: А у меня день рождения 28 февраля. И праздную его раз в 4 года. Ни туда и ни сюда.
3: Когда моему брату исполнилось 25 лет, то так получилось, что он свой... юбилей отмечал то с одними друзьями, то с другими, то с семьей. Потом по секрету мне сказал: я все понял, свой день рождения нужно отмечать столько раз, сколько тебе исполнилось лет.
4: А у меня день рождения в январе, и я очень хочу как-нибудь перенести празднование на лето. Катание на катерах, шашлыки, пикники. Зимой формат празднования очень ограничен.
3: Кстати, вот по поводу пурги. Оригинальный бар на Фонтанке закрылся в 2019 году, но команда не остановилась. Сейчас концепция «Новый год каждый день». И живет она на теплоходе «Пурга». Там регулярно проходят вечеринки с той же праздничной программой, танцами под разводными мостами и новогодним настроением.
5: А что с народом-то? Народ туда ходит?
3: Ну, если продолжают каждый день делать, наверное, ходит. 8.43 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.

0: Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем. Невестка сделала нам сюрприз. Взяла и родила прямо в день рождения моей жены. Теперь мы отмечаем два дня рождения в один день экономно.
3: День рождения сына 29 февраля записан в свидетельстве, как родился. 29 февраля. Отмечаем, естественно, каждый год. Не могу только определиться, когда юбилей, в 10 или в 12.
2: Скоро отметим день развода, 11 октября. День один, но в разных местах. Сначала был против, но когда впервые праздник удался лучше свадьбы, стала традицией. Причем общие друзья с подачи идеи от наших двоих детей умудряются.

0: побывать и там, и тут. Не понимаю. Иногда шлем видео празднования. Наверное, это хорошо. Так забылась горечь ее измены.
1: Слушай, ну, видимо, они отмечают порознь.
0: Ну, понятно.
1: Да, и гости, гости приходят сначала к одному.
0: А, и дети ходят,
1: да,
0: и туда.
1: Не только, и дети ходят, и гости ходят, и туда, и туда.
0: Прекрасно. Необычно это.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Папа, смотри, какая елочка!
5: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700. Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Главой Борисоглебского городского округа избран Александр Леонов, ранее возглавлявший администрацию города. Его кандидатуру, выдвинутую губернатором Александром Гусевым, поддержали депутаты городской думы. Причем нового созыва в единый день голосования в Борисоглебске выбирали как федеральных парламентариев, так и местных. Кроме того, на заседании избрали председателя Борисоглебской городской думы и трех его заместителей. С окончанием избирательного цикла и началом работы обновленных органов местного самоуправления главу и депутатов поздравила министр внутренней политики Елена Дерганова, присутствовавшая на заседании по поручению губернатора Александра Гусева. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов наградил полицейских за работу во время выборов. Парламентарий отметил профессионализм сотрудников и тот вклад, который они внесли в охрану правопорядка. В частности, он особо отметил мужество старшего лейтенанта из Бутурлиновского района Виктора Колесниченко, который самоотверженно предотвратил преступление в один из дней голосования. Юрий Матузов вручил ему почетную грамоту. Полиция задержала 15 пьяных подростков в центре Воронежа в рамках рейдов в минувшие выходные с 25 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД. Рейды прошли почти во всех местах, где собираются школьники и студенты: проспект Революции, Советская площадь, Петровская набережная и некоторые другие общественные пространства. Кроме того, правоохранители нагрянули в 17 игровых клубов. В результате пятерых родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Досталось и трем бизнесменам, которые продали кальяны подросткам. Ломовской природный ландшафтный парк будет закрыт для посещения в предстоящие пятницу и субботу 2 и 3 октября, сообщили в соцсетях парка. За эти дни там собираются привести в порядок дорожки, убрать территорию и обновить информационные стенды. Это та самая тихая работа, которая делает парк лучше, отметили участники команды уникального природно-этнографического комплекса. Уже с воскресенья 4 октября парк вновь начнет принимать посетителей. Это были новости региона.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 1 октября. Сегодня четверг, вы не поверите, до 15 градусов тепла обещают синоптики. Сегодня, но самое главное, будет ясная погода. Вчера днем было так тепло.
3: Давайте.
2: Такая хорошая погода стоит в Москве.
3: Погадаем.
2: Давайте погадаем.
3: В субботу идем на свадьбу к племяннику. Не знаем, сколько дарит денег. Я считаю, что 15 тысяч хороший подарок. Жена говорит, что это мало.
4: Ну, мне кажется, тут это все же зависит.
3: Конечно,
4: это очень индивидуальная история.
3: Столько, сколько может позволить себе и вообще даже не заморачиваясь по этому поводу.
2: Конвертик положили, и все.
4: Да, однозначно.
3: Хотя на некоторых свадьбах, ну, это национальные в целом традиции. Хотя у нас в деревне была такая традиция. Я помню, когда сестра двоюродная выходила замуж в деревенском, в заводском спортзале это было все. А наши тети стояли на входе и открывали конверты и записывали в специальную книгу. Так, семья Лукьяновых, 10 тысяч рублей. Семья Бонов, там. 15 тысяч рублей.
2: Не сажайте их близко к мясу.
3: Я условно говорю.
4: Я понимаю, господи. Я понимаю.
2: Ну, вообще, для родного дядьки, наверное, это мало. Ну, 15 тысяч. Я думаю, ну, 1030, наверное, нормально. От 30.
4: Слушай, ну это вот, понимаешь, это для тебя нормально, а для кого-то это просто вообще неподъемная сумма, да. Все зависит от ваших возможностей.
2: А какой регион там?
3: Не сказано тут. А еще же есть люди, которые так и со свадьбами, и с днями рождения, с любыми праздниками. Нужно проесть все. Так, мы тут подарили 30 тысяч рублей, поэтому едим и пьем.
2: Не, но если любимый племянник, если как бы, ну, шалопай какой-нибудь, который вас даже ни во что не ставит, пошел...
3: Сейчас я, знаешь, видел, ну, я не знаю, мода
4: ну, ты вряд ли пойдешь к шалопаю, который тебя ни во что не ставит.
3: Мода или нет?
2: А что делать?
3: Дарит букет из денег, 5-рублевые купюры, они же тоже есть в обороте, и дарят такой вот большой букет из 5-рублевых купюр.
2: А где, на цыганских свадьбах?
3: Нет, нет, на наших.
4: А нам подарил, это, помню, кто-то из друзей не какую-то круглую сумму, а не помню уже, в какой это валюте было, но в перерасчете на евро это миллион получился, да?
3: Ну, миллион евро?
4: Не миллион евро, я говорю, получился миллион. Но миллион не евро, а миллион каких-то других этих самых, который в перерасчете был, небольшой. Ну, там студенты, ребят, дарили, просто
2: рублей.
4: Креативно подошли. Ну, типа того, да, но это было очень прикольно.
2: Албанские деньги, наверное,
3: вот эти...
2: были.
4: Очень прикольно.
3: Креативные люди.
2: Да.
3: Потом, что? Не знаю,
4: потом
3: что
4: так сложно было их поменять.
3: Да.
4: Я тебе хочу сказать, мы потом искали банк, чтобы их поменять, потому что не каждый банк их
2: никто
4: принимал.
2: Никто не принимал албанскую валюту.
4: В общем, это какая-то дарите... вообще даже что-то там очень хитрое было.
3: Дарите сколько можете себе позволить.
4: Конечно.
3: И вообще не переживайте. По этому
2: цветы
3: поводу.
2: Не несите. Главное, вот я... Там все принесут цветы, я...
3: Ну, а многие просят специально прям приглашение
2: лучше
3: пишут.
2: Лучше букетные деньги тоже в конверт положите.
3: Либо бутылочку, если пара...
2: Ну, то есть как бы...
3: Любит игристого
2: вина. Зачем паре столько цветов на свадьбе, я вообще не понимаю.
3: Особенно, если на следующий день куда-нибудь уезжают.
2: У нас, по-моему, на свадьбе было, да? Мы сказали, цветы не дарить. Но нет, один приперся с цветами.
4: Ну, потому что как-то вот у меня тоже...
2: Тебе говорят...
4: Когда
2: цветы,
4: говорят, да,
2: я,
4: но все равно.
2: Я рассчитываю на твою адекватность. Говорю, без цветов. Нет,
3: я
2: один пришел.
3: Красиво зашел.
4: Красиво же зашел. Ну,
3: ты вообще не помнишь, как я пришел на твою свадьбу.
2: Ой, какая разница. Я все видел. На видео.
3: Прихожу, а жениха уже практически нет. Потом еще его спасали в Гонконге. Так, ой. Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем проблемы сегодня. Ян, гадаем по какой книге?
3: Сегодня по Лему предлагаю погадать. По Станиславу Лему.
4: После рождения второго ребенка встал вопрос о покупке квартиры на расширение.
2: Так.
4: Одна очень нравится, но ценник объективно завышен, а собственники пока не уступают ту цену, которая и нам окей, и адекватна по рынку. Но время еще есть. Погадайте, пожалуйста, уступят все-таки? Ну, подождите, если время еще есть... Говорят же, что должно куда-то откатиться это. Я и не помню, чтобы квартиры дешевели. Но была новость, что аренда, по крайней мере, в Москве, жилья подешевела на 10%. Спрос упал.
2: Странно, потому что сейчас начало года, как правило, к началу года он наоборот поднимается.
3: Аренда, ты имеешь в виду, упал?
4: На 10%.
3: Не заметил.
2: Вы, конечно, можете, ну, надо подождать. Я думаю, тем более, если это выше рынка, могут быть еще и обстоятельства. Если у людей обстоятельств нет никаких, то они, конечно, будут стоять на своем. Есть такие упертые. Но их тоже понять можно. Но то, что мы разогнали ценник на квартиры сами, это абсолютная правда.
4: У мужа фамилия Козел. У меня тоже фамилия Козел. Соответственно, у ребенка также. Но боюсь, что когда пойдет в школу, пока он в садике, его будут дразнить, и хочу, чтобы он взял мою фамилию. Штольц. Как вы думаете, это правильно или нет? Ну, тут вы сами решайте, как мы.
2: Штольц. Красивая фамилия. А что вы раньше-то думали? О чем?
4: О любви.
2: Да при чем здесь любви? Ну, вы...
4: Я, кстати, ни разу не встречал фамилию Козел. Или Козел, как правильно.
2: Ну, конечно, Велкопоповецкий. Как правильно, Козел. Никто не будет вас звать Козел. Ну.
3: Ну, дети бывают суровыми. Как, конечно, не надо придумывать.
2: Не суровыми, а жестокими.
4: Но, с другой стороны, клички у него не будет. Его будут звать по фамилии.
3: Тут очень многое зависит от того, как человек сам воспринимает.
4: Нет, ну что здесь такое? Это фамилия.
3: Фамилия, да. Нет, я имею в виду, что...
4: Кличку ему никто не даст.
3: Кличку не даст, да.
2: Ну, конечно, не дадут.
4: Ну, а зачем давать, если можно по фамилии?
2: Ну, правильно, если у тебя фамилия Дебил, зачем тебе давать кличку? Ты Дебил. Ну так же получается, по-твоему. Я понимаю, что это фамилия.
4: Ну, не сравнивай все-таки.
2: Ну почему? Ну фамилия такая.
3: Ты знаешь, у нас была девчонка из параллельного класса. Девчонка, когда я училась в школе, из параллельного класса с фамилией Самодурова.
2: Так.
3: И к ней, конечно,
2: липло все.
3: Ну, безусловно. Но, знаешь, самое главное, что было в этом... Она так себя ставила сама. Ну, видимо, родители научили. Я не знаю, как это вообще все работает. Она всегда это с юмором сама воспринимала. И поэтому все эти какие-то подколы, они были, ну, в общем, безобидными.
2: Ну, понятно, ребенку нужно
3: пройти через это. То есть ее по-злому никто никогда, да, не обижал. Ну, вот очень многое зависит от того, как мы сами себя... Вот, если мы умеем с юмором на это смотреть, то чаще всего в юмор это все и превращается.
2: У двух козлов Штольца быть не может.
4: Увидела, как на одном известном сайте продаются ношенное нижнее белье. Продают, надо сказать, недешево. Подумаю, а не заняться ли мне этим? Стоит ли?
2: Что за ужас?
4: Я видел, кстати, в рилсах девчонки выкладывают свои отзывы на вот этот вид деятельности. Говорят, спросом пользуются ношенное нижнее белье. На известном сайте.
2: А они как-то в мешке продаются?
4: Не знаю, Саш, ничего тебе не могу по этому поводу сказать. Но
2: сохраните все.
4: Некоторые сначала посмеялись, сказали, фу, какая мерзость, и как вообще до этого люди додумались и докатились, а потом...
2: Опять американцы виноваты, наверное.
4: Подумали и решили, ну, японцы, по-моему, первые начали это все практиковать. Ну, хотя я не знаю, ну, про Японию я слышал, что там был такой тренд.
2: Да, девчонки, попробуйте за границу. Так сказать, с деком.
3: Уже какой ужас.
4: Ну а что? Люди готовы.
2: Я тоже не понимаю. Ну, ради бога. Тем более есть потребности.
4: Если бы носки предложили, я тебе продать.
2: В секс-шопе такого не купишь, наверное.
4: Вот ты бы продала носки?
2: За 2000 ношенные.
4: 5000. Вот, 5000 за пару. 10.
2: Ну что ты боишься?
3: Что вы за мной торгуетесь?
4: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
17: Куда срочно перенести рабочие чаты?
18: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
19: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
20: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
21: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
22: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
23: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
24: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
25: и Игорь Паньков.
24: Подъемники на нашем радио.
26: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, давайте гадать.
27: Месяц назад установила газ на авто, сейчас пропал газ на заправках, а там, где остался, цены не ниже бензина. Что будет дальше? Светлана нам написала. Свет, доброе утро.
28: Доброе утро.
27: Свет, а из какого города?
28: Жуковский, Московская область.
27: Я, честно говоря, вот только от вас сейчас услышал, что газ... Ну, я и не обращал внимания, конечно, я и не автомобилист на заправках. А какой автомобиль у вас?
28: У меня Дастер.
27: И сколько стоило поставить газовую?
28: Вы знаете, буквально еще 3-4 месяца назад это стоило у нас в Московской области порядка 40 тысяч рублей, а я поставила уже за 100.
0: Ого, разница какая, ничего себе.
28: Да.
0: А теперь он пропал и стал, а если есть, то и стал дороже, да?
27: А на сколько хватает баллона?
28: Баллона мне хватает примерно столько же, сколько и бензина. То есть, если я заправлялась раньше раз в неделю, то сейчас я заправляюсь раз в 6,5 дней. То есть чуть-чуть поменьше, чем бензина хватает газа мне.
27: Ну, а сколько вы ездите? Просто понять, километраж.
28: Километраж. Я проезжаю в среднем в день около 70 километров. То есть, ну, умножить на 7, это 350 километров в неделю.
27: А и сколько стоит сейчас газ?
28: А вот я сегодня утром, мне повезло, я заправилась, да, 60 рублей за литр.
0: Ну, дешевле, чем бензин, но...
28: Ну, не сильно, просто...
27: 92-й...
1: Да. А сколько стоил газ?
28: Вот неделю назад я заправляла газ за буквально 39-40 рублей за литр.
0: Ну вот, пишут нам люди, за последние 2 месяца подскочил с 37 рублей до 60. Ничего себе.
1: Правильно, бензина нет, народ бежал,
28: значит, газ, конечно,
1: газифицировался. И где прибыль-то? Прибыль нужно получать от газа.
27: В Туле в мае был пропан 24 рубля, сейчас 50 рублей. У газа расход больше в 1,3 раза примерно. Ну
0: так и получается, видишь, нам.
28: Да, да. Верно, так и получается плюс-минус.
0: Когда... Ой, что будет дальше? Хороший какой вопрос.
1: А что будет дальше? Когда в государстве все...
27: В Новокузнецке 33,50 пропан.
28: Где это?
27: В Новокузнецке.
0: Теперь все переезжаем в Новокузнецк.
1: Привет Новокузнецку.
27: Давайте номер страницы, номер строчки.
28: Давайте страница будет 78, строчка 18 снизу.
27: Угу. Добрейшее утречко. Месяц назад установила газ на авто. Сейчас пропал газ на заправках. А там, где остался, цены не ниже бензина. Что будет дальше?
1: Наверху была лаборатория, а мы продолжали есть молча.
28: Как это все про нас?
0: Ёжики плакали и кололись, но продолжали есть каклиц.
28: Да.
27: Мы тут в Челябинске, пришло сообщение, жалуемся, газ с 24 рублей до 38 повысился. Для нас это прям капец, пишет наш слушатель, как тяжело. А вы, смотрю, аж по 60 рублей заправляете. Я вам сочувствую.
28: Спасибо.
27: Это да, наш слушатель. Вам, Светлана, и всем тем, кто поставил себе газ за 100 тысяч рублей. Тут же еще надо его установить.
28: Газифицированных, спасибо за поддержку.
1: Ремарка или воздержаться?
27: 9:37 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Ваша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
2: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, 9 часов и 46 минут. Столица. Всем доброе утро. 1 октября сегодня. Сегодня четверг. До 15 градусов тепла обещают синоптики. Ясную погоду. Гуляйте, наслаждайтесь. Собирайте гербарий.
3: Давайте сейчас...
2: Я не знаю, в школах сейчас требуют гербарий.
3: Я думаю, что требуют, Саш. Ничего сильно не изменилось. Сейчас пробежим по ценам.
2: Хорошо, что в школах что-то требуют.
3: Все-таки мы сделали...
4: Вброс.
3: И нужно собрать обратную связь. У нас в Крыму газ по 117 рублей.
2: Ого.
3: Орехово-Зуево 42 рубля. Ульяновск 43. Нормальная установка газа на авто еще год назад стоила 100 тысяч рублей вместе с хорошим оборудованием. Лажу, которую бьет двигатель, да, можно было и за 50 тысяч поставить. Севастополь 107. Ну вот в целом приблизительно такая ситуация. Ну 107
4: ситуация. Это вообще ужас, конечно.
3: Подорожал сильно газ где-то в два раза. Хотел вам историю рассказать. Может быть, для кого-то она будет полезна. Мошенники не дремлят и уже точечно работают с людьми. Я прочитал ее в интернете. Парень-диджей работает на разных праздниках и корпоративных мероприятиях. Пишет ему якобы заказчик. Спрашивает, свободен ли он на даты конкретные. Обговаривают сумму, которая стоит его услуги, ну, которую он берет за свои услуги. И соглашаются на его предложение, ну, не предложение, на его гонорар. И говорят, что нужен зум с директором, заказчика, ну, обсудить какие-то детали. И присылают ему ссылку на зум. Он проходит по этой ссылке, и оказывается, что это вот те самые фишинговые, или как они правильно называются, сайты, которые воруют твои... данные.
2: Денежки.
3: Да. Ну, то есть, казалось бы, ну, там не денежки конкретно, там, я не знаю, что у него пароли, там, и доступы какие-то украли.
2: Но диджей нынче богатый, поэтому...
3: Это не рассылка. То есть, с тобой работают как с конкретным человеком, индивидуально, да? Я думаю, что это в многих профессий касается. И ты, не подозревая ничего, она похожа ссылка на обычную ссылку, которую тебе присылают для Zoom, там, телемоста или других видеоконференций. И ты, не задумываясь, переходишь. Кто-то
4: все, теперь
3: пароли
4: только личные встречи, ребята. Никаких больше зумов.
2: Какие личные встречи? По предоплате, пожалуйста. Я с вами встречаюсь.
3: Может быть, кого-то это убережет, история от
2: машины. Ну да, будьте внимательны, осторожны.
3: То есть настолько. Мне тут сосед...
4: Я теперь даже онлайн на лекции не буду слушать. Через зум.
3: В телеграме от соседа приходит сообщение. «Привет». Можешь перевести 6,5 миллионов, вечером отдам на карту.
4: Прикольно.
3: Ну, то есть не 10 тысяч рублей, не 5 тысяч рублей,
4: 6 миллионов.
3: Не 100 тысяч рублей, а 6,5 миллионов. Можешь на карту перевести, вечером отдам.
2: Ну, а ты что?
3: Позвонил ему, сказал, что его взломали. Он уже был в курсе. Всем контактам от него пришло. Нет, ну, 6,5 миллионов.
4: Ну,
3: это подозрительная сумма.
2: Это очень подозрительная сумма, Игорек. Очень подозрительная сумма, я согласен.
3: Надо, кстати, тебя будет как-нибудь проверить. Отправить тебе. Привет. Можешь перевести? Сработает или нет? Но некоторые ведутся.
4: Слушайте,
3: даже
4: это
3: не проверяют.
4: На самом деле...
3: Особенно, если сумма небольшая. Там 5-10 тысяч. Ну, просто найдется вот человек, который хоть раз перевел
2: большую
3: сумму.
2: Вот я, если ты от тебя получу, то я тебе перезвоню. Потому что я скажу, что-то какая-то лажа.
4: Ну, потому что это будет очень странно, конечно.
3: 9:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями температуры.

0: температур воздуха днем 16 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

монастыре. Ни утро, ни вечер, ни день. Это просто время. Ни лето, ни осень, ни весна. Улица, улица, улица. А улица одна, и жизнь одна. Но мне не надоело. Я просто устал. Я устал. Но мне не надоело. Вот такие дела, вот такое дело.

И неплохо. Нет, неплохо. И нехорошо. Можно даже сказать, что я счастлив. Я иду. Улица, улица, улица. Сердце остановится вон на том углу. Как же я устал. Но мне не надоело. Вот такие дела. Вот такое дело. Я люблю тебя. Вот такое дело.

А я помню, было лето, осень и даже была весна. А теперь вот эта улица, и как выясняется, она одна. И я устал, но мне не надоело по этой улице идти, не надоело. Устал, просто устал. Вот такие дела, вот такое дело.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ. Беспилотники атаковали объекты энергоснабжения полуострова, сообщает пресс-служба «Крымэнерго». По ее данным, часть республики осталась без электричества, и обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии остается сложной. Однако компания не уточнила, где именно пропал свет. Добавлю, что перебои со светом на всей территории полуострова продолжаются с летом. В «Крымэнерго» отмечают, что энергосистемы работают в условиях дефицита мощности. Израиль проверит версию о причастности Ирана к попытке устроить теракт на борту «Флай Дубай». Об этом заявил премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху в интервью Fox News. Напомню, что самолет летел из Дубая в Тель-Авив. Журналист уточнил у премьера, есть ли признаки иранского следа в этом происшествии. Нетаньяху ответил, что пока об этом рано говорить. Нападавший пилот сейчас допрашивается. Накануне пассажирский лайнер подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Экипаж заявил о попытке захватить судно. По данным израильских властей, второй пилот самолета напал с ножом на капитана и направил самолет к земле. Выровнять падающее судно смог пассажир самолета, простой сантехник из Израиля. Общий кредитный портфель россиян достиг 40 триллионов рублей. Это рекордный показатель. С начала года портфель увеличился на 2 триллиона, пишет «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Отмечается, что население активнее наращивает долговую нагрузку, несмотря на высокую стоимость кредитов. Ставки по многим продуктам сохраняются на уровне более 20%. Наиболее значительная доля приходится на ипотеку и необеспеченные кредиты. На застрявшую в канале Пусана акулу приехали посмотреть 600 тысяч человек. Выброшенная волной в канал южнокорейского порта животное стало сенсацией, передает трейдер. Акулу длиной 3,5 метра впервые заметили в узком проливе 2 недели назад. Найти путь обратно в океан ей пока не удалось, и люди стали стекаться в прибрежный парк, чтобы на нее посмотреть. Власти города на днях провели спасательную операцию, но попытка спасения не удалась. Теперь чиновники планируют использовать сеть. А на Шри-Ланке россиянка пострадала, когда ее попытался ограбить слон. Ей потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошел, когда туристка ехала на тук-туке. Животное вышло на дорогу и потянуло, чтобы забрать ее рюкзак с фруктами, документами и деньгами. Когда туристка попыталась удержать вещи, слон схватил ее и бросил на землю. В результате девушка получила травму руки, глаза и спины, передает РИА Новости. Первый снег в октябре выпадет в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозу, в Екатеринбурге первый снег ожидается уже 2-3 октября. В Казани и Ульяновске пойдет мокрый снег. В Москве осадков в виде снега пока не прогнозируется, но ожидаются первые заморозки. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 6 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 1 октября сегодня. Сегодня четверг.
3: Международный день пожилых людей. Поздравляем всех.
4: Международный день музыки. Поздравляем всех. День сухопутных войск России. Поздравляем всех причастных. Также. Что сегодня еще?
5: Вообще, это звучит...
3: День кофе.
5: Сегодня день пожилых людей. Поздравляем пожилых людей.
4: Ну, а почему вы не поздравляете?
5: Ну, нет. Ну, просто я думал, в этот день, наверное, проявляешь какое-то внимание к пожилым людям.
3: И поздравляешь?
5: С тем, что они пожилые. Правильно?
3: Здоровья. С тем, что жизнь продолжается.
4: Как минимум, да.
5: Что вы еще живы. Хорошо.
3: Всемирный день вегетарианства. День кофе. День саке.
4: Ну, у меня таких данных нет.
3: Но... А у меня есть. Арина Шиповница. Это уже народный календарь.
5: Давай, продолжай.
3: Но я люблю народный календарь. Там, ты что, это прям...
4: Александр, смотрите, сколько вам тем. Что у нас? Кабачки?
5: День музыки. Давайте про музыку.
4: День музыки. Давайте про музыку.
3: Прекрасно.
4: Нужно решить, кто против кого будет играть.
5: Есть версия. Тут два разных мнения я услышал от профессоров, что... Чтение на интеллект не влияет совершенно.
4: Почему?
5: Но абсолютно это? Влияет на интеллект занятие музыкой. Но музыкой, когда ты учишься. Не аккорды во дворе подбираешь, а когда ты разбираешься, читаешь нотную грамоту, играешь на фортепиано, на виолончели.
3: Всякое академическое образование,
5: в общем,
3: конечно.
5: Да, да, много. Там говорили про какую-то перегородку между двумя полушариями. Вот, и...
4: Давайте,
3: мы вчера, прости, мы вчера просто шли с сыном из музыкальной школы, и я с подружкой заодно своей встретилась. Вот мы так идем втроем, и она его расспрашивает, он там что-то все активно рассказывает. Сын идет с гитарой. И говорю, Гош, может, ты нам сыграешь что-нибудь вот с Олей на гитаре? И каково было мое удивление? Говорит, да? Я говорю, серьезно? Я думала, он сейчас скажет, мам, ну ты вообще уже...
4: Я видел ролик, он Металлику играл.
3: Короче говоря, и ребенок сел на скамейку в парке и начал играть. Я сижу, думаю, боже мой, прям я вот в детство вернулась, когда... Ну, реально, это часто же, да, можно было увидеть мальчишек или парней с гитарами, девчонки рядом сидели. Это так мило было и трогательно. В общем, я вчера получила колоссальное удовольствие. Сразу, конечно, втихаря засняла, отправила всем бабушкам видос. Но музыка действительно развивает. Говорят, что музыка способствует развитию математических способностей, логическому мышлению. Да, вот это вот все. Поэтому, конечно, круто, когда люди умеют играть на музыкальных инструментах.
4: Предлагаю.
5: Давайте
4: толкнуть
5: тех. Начитанные против, может быть,
3: музыкальных?
5: Тех, кто имеет музыкальное образование, да. Ну или давай твою.
4: Давайте, хорошо. Отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть. Разыгрываем, Ян.
3: Только... Разыгрываем экскурсию на наше радио.
5: Только чтобы в этот момент вы были еще и читающие. Вот, я не знаю, остановились на какой-то странице.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Папа, смотри, какая елочка!
7: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике Рура вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник Рура. Сажаем красоту, растим воспоминания.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем «Кто с нами?»
3: Янка. И с нами играет Дмитрий. Дмитрий играет сегодня за читающих. Хотя в детстве, насколько я понимаю, была музыкалка, играл Дмитрий на ударных.
2: Так, нет, подождите,
3: играет за читающих. Играет за читающих. Дим, доброе утро.
2: Ничего нет у меня под рукой.
4: Доброе утро, подъемники.
2: Что вы сейчас
4: Александр,
2: читаете?
4: Я больше читатель. А я не читаю, я слушаю. У меня инвалидность вторая группа по зрению, поэтому приходится слушать аудиокниги. Сейчас увлекаюсь фантастикой попаданца. Ну, что-то как-то зацепило.
2: Хорошо.
4: Ну, а так слушаю практически все, вплоть до классики.
2: А у вас есть любимый...
3: Автор?
2: Нет. Диктор. Любимый голос, короче говоря.
4: О, это очень глубокая тема, Александр. Там очень много.
2: Да, тогда не будем, ладно. Кто из этих композиторов не был современником и участником «Могучей кучки»? Напоминаю, что тема у нас музыка. Милий Балакирев, Цезарь Кюи или Александр Глазунов не был членом, не был современником и участником «Могучей кучки»?
4: Напомните второй вариант.
2: Кюи, второй вариант. Первый – Балакирев, Кюи или Глазунов.
4: Ну, я склоняюсь ко второму варианту.
2: Это Александр Глазунов. «Могучая кучка» — объединение пяти русских композиторов, сложившаяся в 1850-60-х годах. Балакирев, Кюи, Мусоргский, Римский-Корсаков и Бородин. Глазунов родился в 1865 году и принадлежал к следующему поколению. Он был учеником Римского-Корсакова и примыкал к Беляевскому кружку. Чей альбом был первым в истории, переведенным на CD-формат в 1982 году? Первый в истории на CD-формат. The Beatles, Abba или Майкл Джексон?
4: Напомните второй вариант.
2: Abba.
4: Склоняюсь к Майклу Джексону.
2: Первый коммерческий компакт-диск был выпущен 17 августа 1982 года в Японии. Это была запись альбома группы «Абба». Да. Переведенный на CD-формат фирмой Sony. Ну и последний вопрос. Сегодня, кстати, нечетное число, у вас преимущество. Ответьте на один, вашему сопернику нужно будет отвечать на два. Какой древнегреческий теоретик впервые описал систему тетрахордов и построил математическую теорию музыкальных интервалов, измеряя их отношение длин струн? Измеряя их отношением длин струн, если понятно, да? Это Аристотель, Пифагор или Платон?
4: Это Пифагор.
2: Пифагор и его последователи экспериментально установили, что приятные слуху интервалы соответствуют простым отношениям длин струн. Октава 2 к 1, квинта 3 к 2, кварта 4 к 3. Абсолютно верно. Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
5: Итак, все те, кто умеет играть на музыкальных инструментах...
3: Желательно имеет музыкальное образование.
5: Да.
3: Именно вот за образование
5: ваша
3: голосовал
5: очередь.
3: Александр Рогульевич.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте играем дальше. Кто у нас, Яна?
3: У нас Ольга на связи. 10 лет Оля отучилась в музыкальной школе, а сейчас занимается электротехникой.
2: Так, Оль, доброе утро.
4: Оль. Эко вас.
5: Доброе утро.
4: А что значит электротехникой? Какой именно?
5: Что вы продаете? Ну, электротехническое материаловедение преподаю.
2: А, преподаете?
3: Ничего себе.
5: Да, да.
2: А, ну, то есть вы преподаватель.
4: А поигрываете или на чем-нибудь, или нет?
5: Ну, вообще 10 лет отдала фортепиано.
2: Но играть-то вы можете, если мы вообще за рояль посадим?
5: Да, стоит пианино дома у родителей, приезжаю, у меня папа играет, я играю. То есть можем семейный концерт замутить иногда.
3: Классно. Оль, слушайте, а почему 10 лет? 8 же в музыкальной школе, ну вот этот вот полноформатный, или вы дальше пошли?
5: Нет, у меня отдали в родничок с садика. Суммарно вышло 10, потом мне стало мало, я пошла в художку. Ну, в общем, вот.
3: Творческий
4: я
3: человек.
4: Я подумал, что вас на второй год оставляли.
5: Да.
4: Два раза.
2: А почему вы не пошли в оркестр?
5: Сейчас более судьбы, любимое увлечение, так сказать, еще и доход приносит. Мероприятия организовываю, мастер-классы.
2: Мастер-класс. Мастер-класс.
3: Чего мастерите?
2: На свадьбе. Ну, играть на фортепиано. Вот это пришло.
5: Не-не-не. Ну, мы тут с детьми разные, кулинарные, творческие. То есть вот такого формата корпоративы. То есть мы... со всех сторон.
2: Так, ну ладно, давайте.
3: Ну вы прям мастер на все руки, это здорово.
2: Жизнь много узнавать. Давайте. В 1877 году Томас Эдисон создал устройство, которое могло записывать звук и воспроизводить его. Фонограф. Отвечу я за вас. Первой записью стала считалочка, которую изобретатель прокричал в рупор. Какая это была считалочка? Вам нужно ответить на два вопроса, кстати.
5: Угу.
2: У Мэри была маленькая овечка. Раз, два, застегни ботинок, три, четыре, выйди в дверь. Или вышел месяц из тумана?
5: Наверное, первый вариант.
2: У Мэри была маленькая овечка. Да!
3: Я думала, ботинок.
2: В 1900...
3: Это разве этот самый? Она же не рифмуется даже. У Мэри была маленькая овечка.
2: Тебе начало дают. Читалочки.
4: У вас был
2: вышел месяц из тумана. Тут тоже не...
3: Это известная
4: вещь. У вас был вышел месяц из тумана или вышел немец из тумана?
3: Месяц.
2: Меня не спрашивай. 1900...
3: Оль, вы молодец, у вас один верный ответ.
2: В 1960 году Альфред Хичкок снимал этот фильм. И одну из важных сцен он задумал без музыки. Но композитор принес партитуру, написанную исключительно для струнных, одних скрипок и альтов, визжащих на высоких нотах. Хичкок послушал и изменил решение. В каком фильме это произошло? «Психо», «Головокружение» или «Птицы»?
5: Не смотрела ни один, ни второй, ни третий. Ну, давайте предположим, что третий.
2: Херман написал музыку для знаменитой сцены убийства в душе. Резкие, рвущие звуки скрипок. А Хичкок думал ограничиться только звуком воды и криками. Фильм «Психо». Кстати, посмотрите, очень крутой фильм.
5: Стоит, да?
2: В 1973 году у вас еще есть шанс. Британская группа выпустила альбом, который провел в чарте рекордные 741 неделю. Более 14 лет. Что это за группа? Pink Floyd? Eagles или Led Zeppelin?
5: Led Zeppelin.
2: Это Pink Floyd.
5: Ну, вот два варианта было. Выбрал неверный. Бывает.
2: Но ничего страшного.
3: Не расстраивайтесь, Дмитрия. Оль. Вы большая молодец. В любом случае, красивого вам дня желаем. А Дмитрия, нашего первого участника, поздравляем с победой. Ждем у нас в гостях в студии на экскурсии.
0: Подъемники на нашем радио. Давай.

0: Счастья.
1: Наша реклама.
2: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка.Банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.
17: Познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашиваю, и отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дело в том, что время-то утекает, дорогие друзья. 10 часов и 37 минут в столице. У нас для вас новость.
3: Россиянам посоветовали не шутить с банковскими переводами. Шутки в назначении отправки, связанные с запрещенными веществами, оружием, экстремизмом и обналом, могут привлечь внимание банка и привести к блокировке карты, заявил экономист Виктор Мангазеев. Отмечается, что фразы «оплата услуг», «за товар», «аренда» и «возврат долга» не запрещены, однако регулярные поступления от разных людей с такими комментариями могут вызвать вопросы у банка. А некоторые шутники пишут: «это тебе за вот это запрещенное».
2: Ну, слушай, ну это надо, конечно, быть идиотом, чтобы такое писать.
3: Всегда были и будут.
2: Я не понимаю, это начинается, это же база, это вот когда тебя остановили, ты не шути, когда ты проходишь таможню, не шути. А вот все эти шутки, там, взрывчатки нет, да, и так далее. Вот я прекрасно понимаю этих людей, которые не понимают этих шуток. И пытаются наказать этого человека, проучить.
3: А при мне была ситуация, я стоял на паспортном контроле, и мама с мальчиком, ну, лет 12, наверное. И когда его спросили, ну, кем тебе приходится эта женщина, он сказал: «я ее не знаю». И все, их вывели из очереди и увели. И мама там начала объяснять, что это шутка. Он начал говорить, что он пошутил.
4: Капец. Ну,
3: пройдемте.
2: Да.
3: Поэтому...
2: Ну, все-таки я понимаю, но все-таки есть... Человечность все-таки никто не отменял.
3: Никто не отменял, но ситуации разные бывают.
2: Разные бывают.
4: Не, ну в данной ситуации, да, конечно, ты что... Это ужас. Поговорите с детьми перед поездкой.
3: Да. Давайте обратимся. У нас еще есть 20 минут, 10 даже.
2: 10.
3: Может быть, у кого-то были подобные ситуации на границе, когда кто-то пошутил из ваших членов семьи.
4: Неуместно.
3: Неуместно, да. И чем это все закончилось? Напишите нам.
0: Наш.ру. Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 46 минут в столице. Сегодня 1 октября, сегодня четверг.
3: Сыну 7 лет было, ему на паспортном контроле на вопрос, кем приходится вам эта тетя, указав на маму, сказал вдруг: Елена Анатольевна. Человек в форме спросил, а кем тогда приходится тебе Елена Анатольевна? Он ответил, мамой. Пропустили.
4: Повезло.
3: Понервничали.
4: Как-то ехал мой друг на скальный фестиваль в Карелии. Его на ограниченной территории останавливают патруль. Ну и все документы, значит, проверяют. Дыхните, оружие, наркотики, взрывчатка. А Леша, человек очень честный, отвечает. Топор считается за оружие? И понеслась. Полный досмотр вещей 4 туристов.
3: Пересекали границу с Казахстаном на автобусе. 3 молодых человека ехали компанией и пошутили про наркотики и оружие. Плюс 3 часа стояли, ждали этих придурков. Вернулись они крайне грустными.
4: Случай на паспортном контроле в Мюнхене. Прилетели из России, была поясная сумка, с выбитым пистолетом. Знаешь, такие бывают выпуклые пистолеты. И офицер спросил, всполошилась и вызвала подмогу, решив, что выпирает настоящий ствол. 20 минут помотали душу и отпустили.
3: Как-то раз летел за границу и на пункте пропуска решил пококетничать с девушкой-пограничником. И когда она смотрела мой паспорт, я спросил, похож ли? Тогда такого испепеляющего взгляда я не видел, пожалуй, никогда. Шутка не удалась. Больше не шучу с пограничником.
4: У брата маленький сын. При прохождении пограничников в аэропорту не смог назвать отца по имени. Папа, и все тут. 20 минут процедура зависла. Пропустили.
3: В том году ездили с друзьями в Крым на машине.
5: Мне кажется, папа это круче, чем имя.
4: Папа, конечно, папа.
3: В том году ездили с друзьями в Крым на машине. И вот перед Крымским мостом пост досмотра. И почти после того, как мы его прошли, друг пошутил. Хорошо, что номер двигателя не сверили. Нам повезло, шутку оценили.
4: Ехали в старый оскол из Москвы. Естественно, номера московские. На въезде в город целая штаб-квартира разбита. Останавливают, а там проверяющий пух и пух и в бронике с автоматом. Ну, я возьми и спроси, если я сейчас побегу, он побежит догонять в таком обвесе. Мы 3 часа там провели после этого вопроса. В итоге, спустя 3 часа сказал, что, я так понимаю, в следующий раз по ногам шмальнет.
3: Ехали в Финляндию с собакой. Понятно. Собаке не понравился пограничник, и она его облаяла. Он ничего не сказал, но завредничал. Начал проверять документы на собаку и завернул. У нас справка только российская, а надо международную.
5: Да.
3: Обидчивый какой. На собаку обиделся.
4: Проезжали границу с Белоруссией на авто, и я почему-то на вопрос, кто с вами едет, ответила ребенок. А сколько лет ребенку, спросили. Я 32. Пограничники посмеялись, а ведь могли бы и нет.
5: Могли бы и сделать серьезную мину.
3: Ладно, друзья, на сегодня это все. Напомним, четверг, 1 октября. Всем желаем хорошего, продуктивного дня. И
5: да.
3: До завтра.
4: До
5: Любим
4: завтра.
5: Вас.
3: А завтра уже пятница.
5: Любим вас.
3: Берегите себя. Пока.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 16 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Жиловщицы работают давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина жилья.

0: Полезная, освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
1: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Главой Борисоглебского городского округа избран Александр Леонов, ранее возглавлявший администрацию города. Его кандидатуру, выдвинутую губернатором Александром Гусевым, поддержали депутаты городской думы. Причем нового созыва в единый день голосования в Борисоглебске выбирали как федеральных парламентариев, так и местных. Кроме того, на заседании избрали председателя Борисоглебской городской думы и трех его заместителей. С окончанием избирательного цикла и началом работы обновленных органов местного самоуправления главу и депутатов поздравил министр внутренней политики Елена Дерганова, присутствовавшая на заседании по поручению губернатора Александра Гусева. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов наградил полицейских за работу во время выборов. Парламентарий отметил профессионализм сотрудников и тот вклад, который они внесли в охрану правопорядка. В частности, он особо отметил мужество старшего лейтенанта из Бутурлиновского района Виктора Колесниченко, который самоотверженно предотвратил преступление в один из дней голосования. Юрий Матузов вручил ему почетную грамоту. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил, патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. Ломовской природный ландшафтный парк будет закрыт для посещения в предстоящие пятницу и субботу 2 и 3 октября, сообщили в соцсетях парка. За эти дни там собираются привести в порядок дорожки, убрать территорию и обновить информационные стенды. Это та самая тихая работа, которая делает парк лучше, отметили участники команды уникального природно-этнографического комплекса. Уже с воскресенья 4 октября парк вновь начнет принимать посетителей. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
4: Почему осенью усиливается тяга к еде, объясняют нам психологи. И первая причина – тепло, точнее его отсутствие. Становится прохладно, сыро, организм ищет способ согреться. Вторая причина – успокоение, потому что еда на время снимает напряжение. А осенью от нехватки света некоторым становится тревожно. И третья причина – ритуал. Приятно с чем-то
5: просто мы любим пожрать.
4: Вкусненьким, горяченьким, да, посидеть. Важно помнить, говорит врач, что потребности можно закрыть другими любимыми делами. Мы к этому добавим радиокафе «Маяковский» и скажу всем привет.
5: Доброе утро.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Я не вижу никакого смысла сегодня заглядывать в приметы, которые расскажут нам, что можно, что
2: нельзя 1 октября.
1: Да, потому что краем глаза увидела Международный день кофе, сегодня отмечается, и за нас это делают ученые, эксперты, нутрициологи, диетологи каждый день приблизительно, опровергая предыдущие факты. То можно 16 чашек в день, то только одну.
2: Нам всегда есть о чем рассказать.
1: Да, потом совершенно никогда все, что угодно, только не кофе, поэтому все, вот сидим, расслабляемся, следим за
2: новыми исследованиями. Но если говорить о Международном дне кофе, то это же один из старейших напитков и один из самых популярных вообще напитков, потому что, вот, например, первый магазин, который продавал зерна кофе, открылся аж в 1465 году в Константинополе. Это же вот, ну, даже представить сложно, что аж в 15 веке был магазин, который как бы уже продавал кофе. А через 100 лет открылась уже первая кофейня. Угу. Ну вот что древнее? Ну, вода, понятное дело. Тут
1: вода, само собой.
2: Само собой. Да. Ну, чай. Вот не знаю, честно говоря, по данным, насколько... Ну, скорее всего, чай тоже древнее, чем
1: проще.
2: Кофе. С чаем-то
1: проще. Ты любой лист залей чем-нибудь горяченьким,
2: и назови
1: а то и
2: чаем.
1: Холодненьким, это будет чай. А из чего он там? Вишня, смородина, трава какая-то, которая под ногами росла. Это уже совершенно не важно, совершенно другая история.
2: Да, мой любимый вопрос «Родина кофе». Никто практически не может ответить на него, хотя, в общем, это довольно легкий вопрос, потому что родина кофе, естественно, Африка, и как бы говорят, что это Эфиопия, что именно там, по легенде, эфиопский пастух, ну, как вот все эти легенды складываются, шел себе эфиопский пастух,
1: и вдруг... увидел кофемашину.
2: Сразу, с капучинатором.
1: С капсулами, да, с капучинатором, естественно.
2: Вот, набрел там на какие-то зерна, подавил их, заварил, и получил вот такой прекрасный напиток, который, соответственно, ему понравился, ну, а дальше разошелся. Сначала же это вообще были, как сказать, это запретные фактически растения, которые не давали вывозить в другие страны. Но вот потом потихонечку он все равно распространился уже и в Индонезии, и в Италии, и в Америке, и сейчас стал самым таким популярным напитком, собственно, во всем мире. Удивительно, конечно, что есть такие люди, которые пьют не просто много кофе, а очень много кофе. И доживают, несмотря на все вот эти вот данные нутрициологов, ну, о том, о чем ты вначале говорила, доживают вполне себе до преклонных лет. Например, вот французский философ Вольтер выпивал по 50 чашек кофе в день, ну и благостно дожил до 83 лет.
1: А так, может быть, 150?
2: Прожил бы.
1: Ну, конечно.
2: Вот оно что.
1: Мы же никогда не знаем, что там заложено изначально. Я вспоминаю времена своего детства, и вот это «пойдем, выпьем кофе, попьем кофейку». Да вообще не было такого выражения. Все пили чай вокруг. Если ты приходил в семью, и там кто-то... Вообще не было такой фразы. Ах, я не могу глаза продрать без кофе.
2: Вообще
1: откуда
2: не было.
1: Взялось?
2: Согласна.
1: Это мы за какое-то количество лет, так, ну, подождите, если это было мое детство, ну, получается, лет за 15, вдруг, в какую-то секунду...
2: Стали кофеманами,
1: узнали, что такое кофе-брейки, какие-то такие-сякие капучин. Какой капучин? Ну, вот это нам в столовке могли дать что-то между кофе, какао и непромытой кружкой.
2: А сейчас сколько кофейных вот этих напитков, их правильно называть кофейные напитки. Угу. Кофе это только, ну, по сути, либо в джезве, там, в турке по-нашему.
1: Черный,
2: да,
1: серьезный.
2: Да, да, черный такой нормальный кофе. А все, что разбавлено чем-то, там, латте, капучино, раф, глиссе, вот это вот все, это кофейные напитки. Но их же развелось гигантское количество,
1: гигантское.
2: Да? И с таким молоком, и с сяким молоком, и с подвыподвортом, и еще неизвестно с чем.
1: И какую аватарку не открой везде вот со стаканом в руке, да, он на нем что-то еще написано. Куда делся чай? Где булка вот эта вот нормальная с маслом?
2: И заметь, чайны в городе типа две, или, ну, мне кажется, две в Воронеже. А сколько?
1: Одну я знаю точно, а кофеин?
2: А кофеин сколько? И помимо кофеина еще вот маленьких вот этих кофе на вынос. Гигантское количество, да. Вот так вот пиарт, что великий могучий делает, и с человеком, делая его популярным, и, собственно, с каким-либо предметом, ну, в том числе и вот, например, распиаренный кофе.
1: Я
2: уже без него никто не может.
1: Я буду проводить расследование на этот счет.
2: Ну, а что? Ну, с другой стороны, кофе стоит на втором месте в списке самых продаваемых товаров. То есть на первом нефть, На втором кофе, на третьем газ. Вот как? Конечно, его пьют. Получается, что во всем мире очень много. Вот как сумел себя продвинуть. Нам бы так.
1: Нам бы так. В радиокафе от Маяковского. Да, было бы недурно. Звоним маркетологу. Да, у нас их нет.
2: Наливай кофе. Радио.

0: Маяковский.
1: Мы Ой, решили, что-то да. сегодня какой праздник замечательный. Международный день музыки. Можно сказать, уже приступать надо отмечать, а мы еще ни в одном глазу кофе.
2: Сидим почему-то, работаем.
1: Не закапали даже.
2: Да. Нет, бы сказали девчонки, ну, в честь того, что вы на музыкальной радиостанции работаете, у вас сегодня выходной, да идите вы, идите.
1: Все, плейлист заряжаем да. и вперед. Никаких говорений, только музыка.
2: Люди слушают, танцуют,
1: Но радуются, мы любим поговорить. Отпевают. Это хорошо, наверное, для нас.
2: Наверное,
1: не
2: да.
1: знаю, как хорошо. Хорошо для других, но тем не менее. В общем, музыка вырабатывает гормон удовольствия, угу. дофамин, поэтому вполне вероятно, ее все и любят.
2: Это если нравится.
1: Ну, как да. бы да, тут
2: не любая. Я вот Александра Новикова до сих пор забыть ну, не могу, если вдруг
1: кто-то... Если забыть не можешь, это значит, что эмоция вызвана, это то,
2: это
1: и что...
2: отвратительная эмоция. Я не хотела бы повторений. Никогда не хочу оказаться около вот того приемника, не знаю, или магнитофона, который будет...
1: Низвергаться.
2: Да, подобного рода шансон.
1: Кстати, вот в истории, понимаешь, ты не одинока в своей какой-то ненависти к определенным, не знаю, там, каким-то музыкальным вот таким вот штукам. Угу. Опять же, то ли легенда, то ли правда, ну, вообще как бы походит на правду. Но там кто его знает? Вот статистика, как, нет, неправильно, не статистика, факт, короче говоря, говорят, что в 1989 году армия Соединенных Штатов Америки с помощью тяжелого металла, а конкретно песен группы AC/DC, угу. выкуривала панамского диктатора Нарьего из укрытия. Угу. Ну, то есть он ненавидел просто хэви-метал и укрывался в посольстве Ватикана. Поэтому, соответственно, перед посольством Ватикана поставили гигантские колонки угу. и заряжали туда бесконечно AC/DC. Да. В течение 48 часов угу. хватило, собственно, получается, двое суток послушать ему AC/DC, чтобы самому выйти и сдаться. Угу. Только прекратите эту пытку хэви-метал. Вообще, главное, тебя, чтобы не пытали Новиковым, и уже хорошо.
2: Уж, да уж, пожалуйста, как-то давайте по сдержаннее к этому относиться. Нет, забавно.
1: Ну, вообще пишут, что музыка влияет не только на состояние людей. Коровы, например, производят больше молока, угу. если слушают расслабляющую музыку, а растения предпочитают классику, и тоже цветы растут быстрее, если они так... прослушивают классическую музыку.
2: Так они и сказали ученым.
1: Да, любим мы Чайковского.
2: Рахманинова нам,
1: ну,
2: пожалуйста,
1: а вот,
2: поставьте.
1: Да, классика, которая такая, там, типа, не знаю, Шостакович тяжеловат. Не катит, да, не катит. Что-то вот Моцарт вот хорошо.
2: Не растет трава, зависть не та пошла, ствол куда-то в бок.
1: Ствол в бок, это сильно. Это уже что-то из другой оперы. Что-нибудь хорошее мы послушаем, но уже после рекламы.
2: После рекламы.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
10: Мой шанс заработать денежек.
9: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
11: Это издевательство над звездами.
9: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию «Банка сейчас» и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика.
13: Бизнесу быть. «Банк».
14: АО. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Наше радио представляет.
19: Внимание!
18: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
20: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
21: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
22: Да.
23: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
21: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
24: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
25: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
26: Наши новости.
27: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президент Владимиром Путиным национальные проекты госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил, патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. Полиция задержала 15 пьяных подростков в центре Воронежа в рамках рейдов в минувшие выходные с 25 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД. Рейды прошли почти во всех местах, где собираются школьники и студенты. Проспект Революции, Советская площадь, Петровская набережная и некоторые другие общественные пространства. Кроме того, правоохранители нагрянули в 17 игровых клубов. В результате пятерых родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Вопросы есть и к трем бизнесменам, которые продали кальяны подросткам. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Тему, наверное, хотите знать, какую мы взяли для сегодняшнего эфира? Да, пожалуйста, знать берите, не роняйте.
2: Да, у нас сегодня, во-первых, два билета на концерт московской трибьют-группы, которая исполняет песни «Металлики». Угу. Очень, кстати, круто исполняют. Они были у нас в эфире примерно, наверное, год, может быть, полтора назад. Ну, как-то у меня со временем, говорю, тяжело, оно у меня то сжимается, то растягивается. Пусть будет год назад. Очень прикольные ребята. И музыку делают хорошие, прям не стыдно на самом деле, поэтому всячески рекомендую.
1: Потому что они как-то метал-маньякс.
2: Да, маньяки, они их просто себя называют маньяки. Металлические маньяки. Вот, а тему мы взяли следующее. За, собственно, за что мы даем приглашение-то?
1: Не просто так, не безвозмездно. От нас вы этого не дождетесь, сами понимаете, только грамоты.
2: Это вчерашняя тема. Сегодня про запахи решили поговорить. То есть вот есть такие запахи, которые как бы, ну, явно не попадают в категорию приятных с точки зрения общепринятых, да? Вот все знают, что там запах, не знаю, ванили, выпечки. Там...
1: Это нравится большинству.
2: Да, да.
1: Сырые жженые листья уже чуть меньше процент.
2: В принципе, как и не жженые, а эти припревшие такие,
1: припревшие.
2: Да?
1: Когда бабулька в этот же костер нет-нет, да и резину какую-то добавит.
2: Ой,
1: ух,
2: гадость
1: красота.
2: А может, кто-то любит?
1: Вот кто-то один, возможно, в этот момент, когда я пишу в чат улицы, да что же вы делаете, побойтесь всего на свете, и закрываю окна, а кто-то один свою форточку да настежь, и голову прям высунет, и кайфует.
2: И кайфует, вполне вероятно.
1: У него вдохновение и хорошее настроение сразу от этого.
2: И стихи пишутся.
1: Да.
2: Про осень. Так, ушли в лирическое отступление. В общем, у нас сегодня вопрос, какие неидеальные запахи, собственно, вам нравятся, и почему, может быть, можете объяснить, почему именно они там, не знаю, я реально люблю запах вот этого дыма от потушенной спички, когда от нее, от головешечки вот этой маленькой исходит такой дымок. Хорошо, что он, конечно, не длительный, но прям вдохнуть очень прилюбливаю, не знаю, нравится мне вот этот запах.
1: Понимаешь, для каждого запаха еще должно быть свое место и свое время. Вот кто-то любит рыбку, да, под какой-то напиток. Естественно, что я имею в виду сейчас, какао с маршмеллоу.
2: И рыбку соленькую. В облачку.
1: А что? А о вкусах не спорят. И есть вот средние вонючести, а есть вообще хардкор какой-то. Она протухшая, подпревшая, но людям нравится, они с нее там раз вот эту вот чешую сняли, тушку достали. Вот если где-то это когда-то фончиком, понимаешь, да даже на какой-то улице ты думаешь, я бы тоже сейчас, может, какао с маршмеллоу с этой рыбкой съел.
2: Употребила.
1: Да. А если это в спальне? Вот сидишь ты, вот, балдахин, у кого какая спальня, перина, окно закрыто, тепло, и вот эта вонь, так она же не выветрится оттуда никогда, спать невозможно, жить становится сложно.
2: А кому-то было приятно.
1: Ну да, кому-то.
2: У нас, не знаю, что-то произошло буквально там в последние две недели на кухне, то ли вытяжка начала работать, то ли наоборот она забилась, ну, сложно сказать.
1: То ли начала, то ли перестала.
2: Короче, волшебный горшочек, просто вот как в той самой сказке, все чувствуются, все запахи, что готовят соседи.
1: А, поняла.
2: То есть это просто катастрофа. Сколько лет мы там, ну, уже большое количество лет мы там живем, и никогда такого не было. Началось буквально вот недели две назад. Может, они, конечно, этого не готовили,
1: может,
2: я не знаю.
1: Доставку заказывали, сейчас обеднели.
2: Ага, теперь стали готовить. То есть до этого лет 10 и даже больше мы не чувствовали их, только слышали. Но аромата никакого они не источали, соседи сверху. А тут, понимаете ли,
1: вы знаете досконально, что у них на завтрак, обед и ужин.
2: Слава богу, соседи хорошие, готовят офигенно
1: вкусно.
2: Да. Запахи приходят просто очень хорошие. И, ну, по крайней мере, то, что я люблю. Там жареная картошечка пахнет. Вот не вот это, вот рыба про что-то.
1: Лен,
2: почему,
1: ну,
2: я свалилась в эти рассуждения?
1: Нет, нет, нет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 16 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой экопредставкой.

0: кучкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к высоким. Об этом рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он уточнил, что сравнивает российские зарплаты с мировыми, передает РИА Новости. Товарищ, согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысяч рублей. Реальные зарплаты в середине лета выросли за год примерно на 3%. Агрохолдинг «Мираторг» в Брянской области подвергся массированной атаке БПЛА. Уничтожено 9 единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников никто не пострадал, сообщил губернатор. Также в Брянской области из-за дронов ранен 16-летний подросток и водитель автобуса. Оба госпитализированы. Роспотребнадзор не получал жалоб на качество воды и песка в Анапе. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, результаты проверки воды и песка после его замены показали очень хорошие результаты. Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг на побережье Черного моря и подтверждает абсолютную безопасность пляжей. Купальный сезон на курорте официально начался 1 июня и завершился 30 сентября. В Забайкалье будут платить по 15 тысяч рублей за убитого медведя. Выплату ввели власти края из-за участившихся случаев выхода хищников в населенные пункты. По данным краевого Минприроды, за последнее время в регионе добыто 70 медведей. Зафиксировано более 100 сообщений о выходах диких животных. Из них 35 непосредственно в населенные пункты. Добавлю, что в Забайкалье объявили режим повышенной готовности из-за медведей. Жителям рекомендовано временно воздержаться от походов в лес, рыбалки, пикников и сбора грибов и ягод. Выплату за добычу медведя ранее ввели и в Бурятии. Мошенники обманывают россиян под предлогом звонков из военкомата. Об этом предупредили в МВД. Аферисты говорят, что якобы нужно уточнить данные или заменить какие-то документы. Для этого необходимо записаться на прием. А чтобы записаться, нужно назвать код из СМС, который, по легенде, является номером электронной повестки. Особенно схема актуальна в период осеннего призыва, предупредили правоохранители. Оптовые цены на красную рыбу в России в результате провальной лососевой путины резко выросли. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал НСН, что розничные цены можно будет сдержать только за счет импорта.
2: Путина уже практически закончилась. Больше ни горбуши, ни киты, ни нерки не будет выловлено. Учитывая, что вылов составил меньше, больше, чем в два раза, соответственно, эти объемы надо заместить теперь у другого рыбы. Если удастся заместить, тогда дальнейшее подорожание будет.
1: По словам специалиста, Россия импортирует красную рыбу из Чили, Турции и Китая. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе Маяковский.
4: Ну и раз уж сегодня Международный день кофе, то вот свежий рекомендацион подъехал. Пить кофе по утрам может быть опасно, предупреждают кардиологи теперь уже. Не нутрициологи, а кардиологи. Все из-за того, что в это время желудок пустой, голодный и может ему не поздоровиться от кофеина. Идеальное время через 1,5-2 часа после сна. Именно в этот момент кофе даст заряд энергии, а не проблемы со здоровьем. И получается, что вот радиокафе Маяковский и кофе между нами как бы много общего, но мы даже лучше. Заряд энергии тоже готовы поделиться с им. А вот принимать наш эфир можно без опасений каких-либо побочек.

0: Реклама на 107 FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: А ну жги, давай.
1: Радио кафе Маяковский.
2: Концовка-то там какая была? Я чуть в цыганочке не ушла.
3: В присядочку. Присядочку. А, нет, в цыганочку все-таки.
2: Цыганочку, юбочка в рюшечку. И ох, Ромалин! Там все как полагается.
3: И эти бренчат на груди.
2: Монетки?
3: Монетки, да. Как они правильно называются? Я забыла опять.
2: Не монетки? Жетоны? Звенелки? Железное жабо?
3: Манисты!
2: Манисты?
3: Но это не у цыган,
2: манишки, я знаю.
3: Манишки, это тоже.
2: Но это вообще
3: история.
2: Другая история, да.
3: Да. Вот, кстати, о манишках и всяких кутюрных штучках.
2: Манишки – это очень кутюрно.
3: Почему? Я почему-то именно...
2: Если вам три, вы идете в сад, и мама вам надела, чтобы шею не надула, то это реально от кутюр. Ну, ручная работа, возможно, бабушкина, да.
3: Да, бабушкина. Тут минский дизайнер, ну, белорусский, предложил новомодную вещь в... так сказать, подступлении холодов, так. Да, готовится человек к зиме.
2: Сезону.
3: К сезону. Предложил пуховик, наполненный сеном.
2: Угу.
3: Такой пуховик-сеновик.
2: Сеновик.
3: Да.
2: Он... Не пух вам, не сентипо, нему,
3: да.
2: Как он там пишется,
3: да,
2: слышится,
3: да, да.
2: Не знаю, а
3: натурель,
2: сено.
3: Чисто натурель.
2: Так.
3: Собственно, как ходишь, как будто бы в стоге сена.
2: Угу.
3: Вот не
2: красиво.
3: Знаю, насколько удобно, но общественное внимание точно привлекает.
2: Привлекаешь, да. Как будто ты вот это пугало ищешь, что он искал, мозги?
3: Не помню, что
2: железные,
3: он искал.
2: Искал сердце, лев искал смелость, мозги.
3: Мозги?
2: Мозги. Ходишь и, кстати, нормально отражает даже действительность.
3: Текущее состояние
2: многих,
3: человека,
2: да.
3: Который носит этот пуховик.
2: И мне бы подошло.
3: О,
2: конечно.
3: Я бы тоже от лишних мозгов не отказалась. Хотя бы можно было бы их поесть, в конце концов.
2: Так, и что люди говорят? Сколько стоит, Лен?
3: Во-первых, стоит 50 тысяч рублей.
2: Мам,
3: на российские рубли.
2: Угу.
3: И это не ИИшка, чтобы вот все понимали, там он реально разлетелся, видос с этим пуховиком, ну и фотографии,
2: работал
3: видос.
2: Работал человек, шил, создавал, или
3: да-да-да, как рассказывает сам автор, собственно, Егор Жданович, да, угу. Жданович, что сначала он планировал сделать пуховик прозрачный, и чтобы вот, ну и знаешь, есть такие сумки, которые прозрачные,
2: да.
3: А-ля полиэтилен, но это какой-то
2: терпеть
3: очень плотный полиэтилен,
2: угу.
3: И в котором чтобы... видно, что наполнено,
2: конечно,
3: как бы внутри
2: как я там огрызок
3: сумки.
2: Забыла. И прочее.
3: Он хотел сделать вот такой вот пуховик. Ну, а потом решил, вот думал, чем таким интересным его можно наполнить. И вот ему в голову почему-то пришло сено.
2: Хотя казалось, а где картофельные очистки? Все-таки Минск. Ладно.
3: Ну, там не они не будут, наверное, немножечко все-таки...
2: Подгнивать.
3: Да,
2: луковая
3: типа
2: шелуха. Красиво.
3: Вот луковая шелуха.
2: Какие
3: это
2: переливы
3: прям
2: янтарные.
3: Тема. Это надо подсказать, чтобы вот Егор слушал вообще наш эфир и сразу набирался уму-разуму и новыми идеями.
2: Ему чем еще заниматься после создания такого пуховика? Слушать радио кафе Маяковский.
3: Он его реально, короче говоря, выпустил. Даже уже прошелся в нем по улицам. Соответственно, собрал мнение прохожих. Понятное дело, что народ был в афиге, мягко говоря.
2: Женщины резко съезжали на обочину, и, значит, выходили из машин, запрыгивали на него и кричали подруге: «Сфоткай, сфоткай!» Ну, по крайней мере, я каждый раз, вот когда в Нелжу еду, где есть сток сена, они именно так там и поступают. Потому что аватар, ну, лето, без этого не лето, если ты на сток не влез.
3: Не влез. Ну, а тут, да, можно на ручки залезть тому, кто носит такой пуховик. В общем, в комментариях уже там упражняются все в остроумии. Есть прям вообще совершенно чудесные тоже рекомендации. Например, продавать вместе с ним штаны из березовой коры.
2: Угу.
3: Ну, чтобы уж все было так хорошо. Да, держаться чуваку подальше от коров.
2: Естественно.
3: А то, что будет-то, непонятно. Ну и понравилось мне еще запатентовать изделие, пока Баленсиага не успела сплагиатить.
2: Угу.
3: Любит же Баленсиага удивить чем-нибудь таким похожим, интересным. Ну, вот, не знаю, по-моему, прикол. Молодец, в общем, чувак, будем надеяться, что не последнее его творение, и порадует чем-нибудь еще таким же забавным, где можно поупражняться не только, вот опять же, в остроумии, но еще и поупражняться в каких-то таких интересных, привлекающих внимание костюмах, так сказать, выходу.
2: Да, нам это на радио особенно важно.
3: Да, нас же видно.
2: Да, потому что да.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Не единожды мы и в эфире устраивали батлы между кошатниками и собачниками. И я высказывалась в пользу того, что кошек немножечко недолюбливаю, потому что вызывают они у меня какую-то опаску.
2: Аллергию.
1: Не-не-не, я их вот побаиваюсь. Если кот будет лежать в проходе, какой-то чужой, я его не переступлю. Буду там кэс-кэс, фу-брысь туда-сюда, пока он не уйдет. И люди говорят, что они же милейшие существа. Эти мягкие лапки, эти розовые носики, мы их они нам мур-мур-мур. И мои подруги так делают в том числе. Потом приходят руки от вот, кисти, от фаланги пальца до плеча разодраны. Мы с Мурзиком, с Барсиком вчера играли.
2: Играли.
1: Да вы вообще в себе? Если это игрой зовется, ну...
3: Людям приятно, между прочим, когда их царапают. Они же так коготочки вот так ласково выпускают, понимаешь? Не, да, и тебя поцарапывают. Mm-hmm. И, именно ласково.
1: Не, это когда ласково. Подожди, как есть шрамы.
3: Это ласковые другое. Шрамы.
1: В общем, ладно, недолюбливал я этих ваших кошек до того, как прочла последнюю новость в Турции.
2: До того, как научился их готовить, как кто это самое.
3: По три на ведро.
1: Значит, в Стамбуле домашний кот по кличке Мучизе помешал четырем женщинам ограбить квартиру хозяев. Как тебе такое?
3: Ну, это правда. Вообще, полностью соответствуют своей кличке, я хочу сказать.
1: Мучиза. Он такой, вы пришли ко мне без уважения. Я думаю, он начал с такой... этого, но только на кошачьем они не смогли разобраться, что он на самом деле глава какой-то мафии. В общем, это абсолютно удивительно. Они, я так поняла, грабили одну квартиру, затем попытались проникнуть вот в дом семьи, где был кот.
3: Какие-то эти четыре женщины грабили квартиры.
1: Они, наверное, пересмотрели вот этот один дом. Говорят, мы теперь не липкие бандиты, мы мокрые бандиты. Я не знаю, но что удивительно, 45 минут кот не давал им войти.
3: Держал оборону, да. В одиночку, можно сказать.
1: Это круто. С такими котами никакие...
3: Сторожевые собаки не нужны.
1: Собаки не нужны. Но и вы в следующий раз опять рассказывая мне про вот эти мокрые носики, розовые лапки. Имейте в виду, четырех грабительниц в дом не пустил, а? Я теперь к ним
3: с
1: уважением и с опаской, ровно с такой же, собственно, которая и была.
3: И при этом же параллельно была какая-то история, где наоборот лабрадор запустил в дом вора, тот там что-то поел из холодильника, там чуть ли не телевизор посмотрел, а лабрадор приносил ему каждый раз мячик в зубах, ну типа поиграй
1: лишь
3: со мной.
1: Поиграли.
3: Да, что ты такой?
1: Ты что, вот... собаки, они бесхитростные.
3: Нет, потому что это не лабрадор, господи, ретривер, что я говорю, какой
1: золотистый.
3: Лабрадор. Золотистый. Да, естественно, потому что это порода вот золотистых ретриверов, это такие кошка-собаки. То есть они такие милейшие существа, они, говорю, они только залезать могут, они не могут никого покусать.
1: Ты когда говоришь вот... кошка-собаки, это не подходит под милейшие существа, Лен. Собаки-собаки они. Если кошка-собаки, это уже не милейшие.
3: Ну, смотри, какие собаки тоже. Какой-нибудь там бультерьер ты может прихватить по полной.
1: Вот видите, вот в ваших головах ярлыки. Я ей битый час объясняю, что кошки-хищники, я говорю, милейшие существа, они какие-то кошки-собаки. Что с вами делать, я не знаю совсем. Откройте глаза на реальность. Все. Я на рекламу.
3: На кошачьих.
1: Вы записывайте.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. здесь и новые, и проверенные с пробегом, чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликви Моли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликви Моли».
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО телефон Колпин. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты и госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас фундамент залит уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил, патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. Полиция задержала 15 пьяных подростков в центре Воронежа в рамках рейдов в минувшие выходные с 25 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД. Рейды прошли почти во всех местах, где собираются школьники и студенты. Проспект Революции, Советская площадь, Петровская набережная и некоторые другие общественные пространства. Кроме того, правоохранители нагрянули в 17 игровых клубов. В результате пятерых родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Вопросы есть и к трем бизнесменам, которые продали кальяны подросткам. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Почему-то я придумала, что уже в караоке где-то нахожусь и пою вот эту песню группы «Оберег» Дениса Михайлова. «Ах, небо!» Захотелось чего-то такого распевного,
2: голосистого, да?
1: Да, да. Чего-то голосистого. Но пока только на четверг, так что отменяется.
2: Пока только голос разминаем.
1: Да, у нас два билета есть на концерт московской трибьют-группы, исполняющей песни «Металлика» на 2 октября. И вы сегодня в сообществе нашего радио Воронеж ВК высказываетесь на тему, какие интересные запахи, в кавычках и без них тоже, в принципе, вам нравится.
2: Да, может быть, кому-то нравится, там, не знаю, запах гаечных ключей или вот сырого дрожжевого теста, именно чтобы там дрожжами попахивало. Фу, какая гадость, ненавижу. Вот этот запах дрожжей я просто не переношу.
1: Я что-то его и не могу
2: представить. А мне мама очень часто делала вот как раз такое тесто. Я знаю, что подруги меня любили прям подойти там, например, когда, ну, вообще мамы тогда часто пекли в моем детстве, и почему-то любили и работать именно с дрожжами, и всегда вот у нас стояла какая-то кастрюлька, где подходило на пару, так сказать, подходило это тесто. И брат у меня тоже младший прилюбливал подойти, отщипнуть кусочек этого сырого теста и съесть тут же.
1: Я обожаю сырое тесто.
2: Да?
1: Ну, то, которое с сахаром.
2: Ну да, сдоба, она с сахаром, собственно, всегда. А я не переношу запах вот этот дрожжей, особенно когда она открывала пачку вот этих, тогда сухих-то не было, только живые. И вот, какая гадость.
1: Я, возможно, у пивзавода, потому что живу.
2: А у тебя там, уже все.
1: Как бы чем только не попахивает. Кому-то нравится, кому-то нет.
2: У тебя уже этот запах, он такой внутри, как бы сжилась ты с ним.
1: Да, Екатерина нам пишет. Обожаю запах выхлопной трубы Икаруса. А?
2: Ничего
1: как тебе
2: себе.
1: Такое?

0: С туалетами в пионерских лагерях. Тогда их активно, поскольку они были такие уличные, их активно засыпали этой хлоркой. Прямо так горы ее, белого вот этого порошка лежали. Кто у кого детство прошло в таких вот лагерях, где наверняка вспомнят вот эти вот истории.
1: Я люблю как-то от нее запах чистоты и спокойствия. Сразу понимаешь, что месту можно доверять.
0: Что все здесь практически стерильно, можно сказать. Сказать.
1: А Светлане нравится запах вокзалов и метро.
0: Ух ты.
1: Ну вот с метро как будто бы согласна, а вокзалы, конечно, пахнут по-разному, в зависимости от того, кто в них живет.
0: Это да. Я, не знаю, наверное, года 4 назад попала на наш, ну, железнодорожный вокзал, мы все знаем, он чистенький, в общем-то, приличный, все хорошо, а попала на автовокзал. И внутри самого вокзала тоже нормально, но стоило подойти к вот как раз там, где уборные находятся, там подходить-то к ним сложно, не то что заходить внутрь.
1: Это вообще такое происходит с общественными местами.
0: Местами в общественных местах.
1: В общественных местах, да.
0: Вообще интересно, конечно, что запахи реально же как-то с нашими воспоминаниями чаще всего коррелируют, да? Вот то, что тебе нравится, это значит, что-то приятное происходило в этот момент в твоей жизни.
1: Не, ну мне нравятся духи дорогие. Не помню,
0: что приятное мне происходило.
1: Чтобы что-то было связано с ними в детстве. Чтобы мы как-то пересекались.
0: Но это из приятных запахов. А я про вот эти самые, которые вот, ну, нестандартные, скажем так. Нестандартные, не всякому приятные, опять же.
1: Екатерина еще пишет, вспоминала, как дед курил в туалете. Мы предупреждаем, что Минздрав говорит, что это вредит вашему здоровью. И мне нравилось заходить туда, когда дым ушел, а запах остался. Особенно, когда он смешивался с паром из соседней ванны.
0: Ух ты, ничего себе!
1: Это же вообще был отдельный ритуал. Еще раз имейте в виду, это плохо, фу-фу-фу. Вот эта вот самокрутка из какой-то газеты непонятной бумаги, махорка. Сейчас, конечно, такого уже вообще-то и не сыщешь.
0: И запах тут все исчез.
1: И замечательно, здорово, что сейчас как-то не принято это делать в квартирах, потому что потом, ну, отвратительно. Пахнет
0: да,
1: все.
0: Подтверждаю. Так, Наталья рассказывает, очень нравится запах гудрона, напоминает жевательную резинку с детства. Но вот, а где вы сталкиваетесь вообще с запахом гудрона?
1: Я про него постоянно читаю, все говорят, что его жевали, а я не пойму, это что?
0: Это что-то типа асфальт, но не асфальт, а какая-то тоже вот эта переработанная нефть, какой-то недоасфальт.
1: Это я
0: его
1: понимаю.
0: Ну, для укладки дорог используют.
1: Его жевали? Зачем его жевали?
0: Я не жевала.
1: Я тоже не знаю.
0: Несмотря на суровое детство. Как бы не жевала. А, наверное, да, когда вот асфальт укладывают, вот этот вот запах и есть запах гудрона.
1: Понятно. У нас есть запах победителя.
0: Точнее, запаха нет, а есть победитель.
1: Да, есть ощущение, что пора выбрать. Наверное, Екатерина сегодня.
0: Тут без вариантов. Больше всего комментариев было написано именно Екатерины, поэтому что? Металлические маньяки. Трибьют группа.
1: Отправляются к вам, как бы это ни звучало.
0: 2 октября. А, кстати, они у нас завтра в гостях будут. По крайней мере, обещали.
1: На сегодня мы с вами тоже не прощаемся. Еще целый час впереди. К нам придут гости, и мы будем говорить о выставке «Миг свободы», которая откроется в музее имени Крамского. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, оставляйте их в сообществе нашего Радио Воронеж ВК.
2: Радио Кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 16 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата.

0: место. Возможность работать вахтовым методом работы.
1: Обучение и наставничество на рабочем месте. Доставка транспортом компании.
0: Вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
0: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты и госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Главой Борисоглебского городского округа избран Александр Леонов, ранее возглавлявший администрацию города. Его кандидатуру, выдвинутую губернатором Александром Гусевым, поддержали депутаты городской думы. Причем нового созыва в единый день голосования в Борисоглебске выбирали как федеральных парламентариев, так и местных. Кроме того, на заседании избрали председателя Борисоглебской городской думы и трех его заместителей. С окончанием избирательного цикла и началом работы обновленных органов местного самоуправления главу и депутатов поздравил министр внутренней политики Елена Дерганова, присутствовавшая на заседании по поручению губернатора Александра Гусева. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов наградил полицейских за работу во время выборов. Парламентарий отметил профессионализм сотрудников и тот вклад, который они внесли в охрану правопорядка. В частности, он особо отметил мужество старшего лейтенанта из Бутурлиновского района Виктора Колесниченко, который самоотверженно предотвратил преступление в один из дней голосования. Юрий Матузов вручил ему почетную грамоту. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил, патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. Ломовской природный ландшафтный парк будет закрыт для посещения в предстоящие пятницу и субботу 2 и 3 октября, сообщили в соцсетях парка. За эти дни там собираются привести в порядок дорожки, убрать территорию и обновить информационные стенды. Это та самая тихая работа, которая делает парк лучше, отметили участники команды уникального природно-этнографического комплекса. Уже с воскресенья 4 октября парк вновь начнет принимать посетителей. Это были новости региона.
2: Слушайте

0: Итак, на часах столицы Черноземья 13 часов и 4 минуты. И у нас в эфире уже две прекрасные дамы, о которых мы вам говорили. Собрались они здесь не просто так, а по поводу 2 сентября. В 16:00 в музее имени Крамского откроется выставка Валентины Иосины Суминой, которая называется «Миг свободы». И в гостях у нас по этому поводу куратор выставки Василиса Ферингер и известный воронежский график, скульптор, керамист и член Союза художников. Да и вообще там не только Валентина Иосифовна Сумина. Здравствуйте, мы рады видеть вас.
1: Здравствуйте.
2: Да, вы прям серьезно так.
1: Можно я так сразу немножко поправлю? Я какое-то участие принимала в выставке, но на самом деле куратор, я так понимаю, Лепнева Оксана Вячеславовна выставки.
3: Я хочу поправить Лепнева Оксана Вячеславовна и Василиса Артуровна Ферингер, обязательно. Они обе. Одна с одной стороны, потому что там же надо было отобрать, а потом надо оформить. И это равнозначные большие проблемы.
2: И кто же тогда чем занимался? Оксана отбирала, а Василиса оформляла? Или наоборот, или все вместе?
1: Можно я немножечко тогда, да, вот в этом вопросе сейчас там возьму инициативу на себя? Дело в том, что вот Валентина Иосифовна так давно вообще художник, и так давно она входит, я вот сегодня, если честно, готовлюсь к эфиру, прочитала там информацию в интернете, оказывается, с 1975 года, то есть задолго еще до моего рождения, Валентина Иосифовна уже входила в
2: член Союза художников.
1: Да, художников. Тогда, наверное, СССР. Вот. И, в общем, это высокого класса, профессиональный, академический художник и, наверное, еще военный художник, потому что очень много тем военных затрагивает. И в основном, посещая, да, вот, ну, те выставки, на которых я была, они больше характеризовали ее как академического художника. Но вот когда-то, попав в мастерскую к Валентине Иосифовне, я увидела ее вообще невероятную графику, эти огромные листы размером с плакаты, в общем, где она совсем другая, абсолютно свободная, очень актуальная, современная, талантливая и в том, но тут она вот, ну, как бы, мне кажется, вот необычайно ее творческий гений. Именно вот в этих работах, как мне кажется, раскрывается. И, в общем, я смогла ее убедить.
3: Да, подтверждаю.
1: Да.
3: Я согласилась. И трудно было не согласиться.
1: Убрать живопись, да, вот, и не пытаться показать, ну, всю вообще многогранность, потому что вы увидите, даже вот в этих графических работах там, ну, огромное разнообразие, да, и тоже где-то монументальность, где-то легкость, там движение, разные абсолютно техники, вот. А если мы берем вообще весь спектр творческих способностей Валентины Иосифовны, то там, конечно, не хватит зала, и сложно это все собрать в одном пространстве. И, в общем, подалась на уговоры.
2: Правильно я понимаю, что идея выставки зародилась довольно давно.
3: Так, сейчас я вот еще раз поясню всю эту вот мысль эту. Значит, настало время постигать вот народную мудрость. Вот говорят, один в поле не воин. Это точно про нашу выставку. Потому что здесь столько вот мы, во-первых, с Василисой объединились, а потом там в музее столько людей нам помогало. Поэтому это точно. Один в поле, вот на этой выставке, ну, ничего бы не смог сделать. А как мы познакомились с Василисой Артуровной? Мы, вот скажу так, высоким поэтическим слогом. Значит, мы с ней познакомились при негасимых свечах Алексеева Акатова монастыря. Да, он какое-то время не работал, это монастырь, но там вот незримо эти свечи горели и ждали, когда он возродится.
2: Это какие-то 90-е годы, получается.
3: Да-да-да. Значит, ну, там была воскресная школа, и Василиса водила своих детишек. Они сейчас уже взрослые, Никиту и Машу. И там мы с ней познакомились. И уже с тех пор мы как-то держим дружбу. Она мне помогала где-то вот
2: в
3: жизни.
2: А вы преподавали в этой воскресной
3: школе?
2: Да-да,
3: я там 5 лет преподавала.
2: Изобразительное искусство какое-то,
3: ну, да? Ну да-да, рисунок, да. Было очень интересно. И, кстати, детишки у нее талантливые, да, были. Вот, очень. Вот как-то вот с той поры началось наше сотрудничество. И слава богу, что она меня не оставляла. И вот действительно, у меня была выставка в 22-м году, опять же, вот в музее, она тоже мне помогала, но там она среди моих классических, как сказать, работ, которые привычные, вот, традиционные, она увидела мои, ну, сиюминутные а-ля прима, наброски, рисунки, и она говорит, да вы же вы... Ну, как вы, здесь другая. Почему вам не показать? Ну, я как-то так, это же было вот давно, все-таки 22-й год, созревала до этой мысли, чтобы это показать. И вот мы решили. И вот опять же древняя так, фраза «тайное становится явным» наконец на этой выставке проявилась. Да, все мое тайное, камерное, то, что я рисовала для себя, там представлено. Ну, в общем... Может быть, где-то какие-то будут неожиданности для кого-то, потому что я там как-то любила патриотическую тему, потому что детство мое прошло при советской власти, и мы были очень детьми внушаемыми и верили, что добро всегда победит. Но, к сожалению, оно не всегда сразу побеждает.
2: Нужно время.
3: Да, да, да. Или как вот сказал Соломон, значит, не скоро совершается суд над злыми делами, потому и не страшатся сердца человеческие совершать зло. Потому что не сразу. И поэтому вот как-то так.
0: Прекрасней,
2: философская мысль. Да,
0: да, прекрасней мысли, после которой можно уйти на рекламу и дать время ее обдумать. Мы просто уже не найдем, прервемся, вернемся и будем продолжать. Оставайтесь с нами на 107 FM.
4: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кафе «Маяковский».
1: Для всех тех, кто только что присоединился, напоминаем, что мы говорим про выставку «Миг свободы» с нашими гостями Василиса Ферингер и Валентина Иосина Сумина.
2: Да, знаете, чего еще мы не коснулись? Почему такое название? Очень поэтическое название «Миг свободы». Оно родилось там, Валентина Иосифовна предложила, или в какой-то совместной беседе, или вообще есть какой-то третий вариант происхождения этого названия?
3: Мы, получается, пришли и обратились за вот дизайн-кодом к агентству «За природа» и лично к Емельянову Виктору. Вот. Это была его идея такого названия. Угу. Но вот сейчас, да, вот когда мы уже вот начали там, ну, практически к финишу подготовки, подошли выставки. Но мне кажется, что оно вообще вот как нельзя лучше отражает суть,
4: да,
3: вот того, что вы увидите. Потому что даже те, кто знаком с творчеством Валентины Иосифовны и давно ее знает, они будут удивлены. И они, мне кажется, откроют нового художника и новое имя вот на этой выставке.
2: Благодаря этой выставке. Вот. Валентина Иосифовна, а что для вас вот это... Что, во-первых, что для вас значит «миг»? Вот такое вот слово, да? Есть же песня, есть только «миг», за него и держись. И что для вас «свобода» значит?
4: Ну да, вот у меня там есть триптих посвящен, он называется «Люди и животные», и там есть лист, который называется «Миг свободы».
2: Ну, и вот то есть это одно из названий ваших работ?
4: Да, но там немножечко, ну, более заземленное такое пространство этого названия. А вообще, когда мы выносили название на, как сказать, для всей выставки, то, естественно, там, вот я считаю, что там наполняется другим смыслом. Вот что значит «миг свободы» для художника? Это когда художник вот, имеет мастерство, когда вот он как-то вот чист душой, как готов, вот он готов, ну, воспринимать какие-то вот высокие там мысли, и когда есть Божья помощь. И тогда вот получаются великие откровения и открытия. Вот, например, откровение у художника вот так вот, мастерство, но также и у других мастеров и творцов. Ну, Ломоносов, вот как-то вот он открывал свои вот великие, мы же до сих пор говорим, что он у нас просто непревзойденный ученый. Музыка Шуберта, которая вот просто, ну, ложится на сердце. Вот Рублевская Троица, это тоже ведь... Вот у него же одна троица, у него не несколько таких вот, как сказать, работ, которые на таком уровне. То есть вот это вот необходимое сочетание вот для каждого творца, не обязательно художника, ученого, музыканта, вот, и просто политического деятеля. Это вот в данном случае, я так понимаю, для выставки вот подходит это ёмкое, вот... как сказать, не пространство названия, «Миг свободы». Может быть, и Бог создавал мир, когда у него был «Миг свободы».
2: «Миг свободы».
4: Да.
2: Угу.
4: Да здравствует мир и этот миг, который родил нас. И вот мы сейчас сидим и празднуем жизнь.
2: На выставке только графика будет представлена или будут вкрапления еще чего-то?
3: Ну, я не знаю, будет...
4: Значит, опять же, пожелания Василисы Артуровны были графика и керамика. И, конечно, графика, и не обязательно такая графика, ну, патриотичная, там, на историческую тему, а вот именно такая, ну, камерная, вот, графика для себя.
2: Свободная.
4: И керамика, вот, ну, керамика,
2: графика,
4: конечно, она, как сказать, сиюминутную ее не сделаешь, вот, а графика, вот, лист бумаги,
2: карандаш,
4: кисточка,
2: да?
4: Тушь, гуашь, там, и вот уже лист заполнен. Вот. Mm-hmm. Поэтому вот два, как сказать, две техники – керамика и графика.
1: Это же далеко, понятное дело, что не первая ваша выставка. А вот если попробовать сравнить эмоции, которые вы испытываете сейчас в преддверии, от эмоций от каких-то первых выставок, они разные или для художника это всегда одинаковое волнение, я не знаю, адреналин, запал, предвкушение чего-то?
4: Ну, я бы сказала, что... Это, ну, как сказать, душевный стриптиз всегда, когда выставка, ты же как-то вот свои пристрастия, свою любовь кому-то как-то позиционируешь, как-то вот, ну, и, конечно, мастер, ну, любой мастер не должен скрывать свои какие-то симпатии, антипатии. Поэтому, ну, я переживала за работы, которые были посвящены, ну, историческим событиям, там, истории Воронежа, там, освоение космоса. Также и эта выставка. Конечно, всегда волнение. И я не могу сказать, какой это на другой волне, там, сколько градусов. Это всегда волнение. И сейчас, конечно. Конечно, есть волнение, потому что, ну, сказать, что у нас зритель очень подготовлен и очень грамотный, нельзя сказать, к сожалению. Может быть, потому что у нас были какие-то такие в стране периоды, когда более животрепещущие были другие задачи, а не то, чтобы там вглядывание там, в человеческие души. Вот. И поэтому вот культуру. Вот. И поэтому вот я бы не сказала, что прям вот мои патриотические темы были приняты на ура. Также я переживаю и за эту такую камерную, интимную тему. Потому что, ну, сколько людей, столько и мнений.
1: Да, это правда. Мы читали ваше интервью, кажется, за 2011 год, и вы там говорите, что самое ужасное для художника – это невостребованность. Вот уже прошло с того момента приличное количество лет. Вы до сих пор согласны с этой мыслью?
4: Абсолютно согласна. Нет, раньше как-то было довольно, ну, как вот… Ну, что значит художник? Художник должен творить. Вот были дома творчества композиторов, писателей, художников. 2 месяца человек мог работать, не задумываясь, куда там надо бежать, заработать деньги, заплатить, кто с семьей, семью как прокормить. А сейчас этого нет. Вот, и дома куда-то ушли. Кстати, я была вот в Дубулте, была в этом, Прибалтике, была в Доме творчества композиторов. Прекрасное здание, там, где вот наши композиторы выезжали и отдыхали. Замечательное место. Теперь этого нет, потому что теперь другая страна. Так же, как и наши вот дома творчества. Их же надо финансировать. А сейчас у нас главная задача – выстоять, победить.
2: Это да. Это, знаете, когда-то, наверное, 3 года назад мы были под Пензой и заехали в такой у них, как есть, арт-парк. Но это частный парк. К сожалению, 3 года назад он, опять же, уже был таким подзаброшенным, подразрушенным. Просто человек, владелец этого парка, объединял тоже на месяц или на 2 художников, приглашал их отдохнуть и пожить. Там у него гостиница специальная была. И творить. Но при условии, что работы, сделанные там, останутся у него. И это там и скульптуры представлены, и художественные работы у него есть. И благодаря этому получился вот такой вот арт-парк, потому что это происходило несколько лет. К сожалению, вот опять же, не знаю, как сейчас, но по данным на тогда, уже все это было в таком в неухоженном виде. Ну, там, может быть, средства закончились, может, еще там по каким-то причинам. И все, и художники уже не приезжали. Но как сама идея вообще такая интересная. Это получается, что это повторение некое вот тех самых домов художников, о которых вы рассказываете. Но только там вы не оставляли свои работы, да, а все-таки забирали их с собой.
4: Нет, мы оставляли. Вот графику, она же ведь тиражируется. Поэтому, например, литографию, я свои экземпляры литографии оставляла, и все оставляли.
2: И где-то же они сейчас хранятся, получается?
4: Ну, это очень такая темная история. Некоторые утверждают, что все это плавно перетекло
2: в частной коллекции.
4: На Запад. И продано. Угу. Вот. И, кстати, эта мысль не нова. Вот оставлять работы, вот это очень интересная мысль. И дай бог, если бы она вот и сейчас воскресилась, было бы хорошо, потому что сейчас мы, ну, просто вот, ну, что значит Союз художников? Общественная организация.
2: Все. Ну, да.
4: Что она вот? Ну, вот работы хорошие, там, побывали на большой выставке. И все. У музея денег нет. А, кстати, вот дворец Ольденбургских, как-то вот лет 40 назад так муссировалась мысль о том, чтобы там сделать дом творчества художников. Наши художники туда ездили, когда он еще был в таком запущенном состоянии. Но вот победила вот эта идея возродить память
2: принцессы Альденбургской,
4: князей, да? Княгинь, принцесс. Ну что же, и то, и другое имеет
2: место
4: право
2: быть.
4: Ну, может быть, рядом где-то можно было бы, у нас прекрасные места. Можно было бы сделать дом творчества. Но опять же, где деньги?
2: Это вечная, извечная проблема для всех.
1: Это вопрос какой-то риторический. Оба на него попробовали ответить, да, к сожалению, даже не...
3: Искусство бесценно.
1: Искусство бесценно, вот, потрясающе.
3: Да и как его оценить вообще? Вот. Я хотела к выставке вернуться
1: еще. О, давайте, с удовольствием мы это сделаем.
3: И сказать, вот, да, про название мы говорили, но я просто там не успела, да, вставить слово. И на самом деле, то есть название выражает, да, весь смысл, да, вот этой выставки, да, и все эти работы. Но есть там и работа, которая называется «Миг свободы». Она, кстати, на плакате, да, на приглашениях на выставку. И она вот тоже такая очень интересная. Там движение переходит в форму и опять выходит в движение. И это только один там из каких-то художественных приемов. Вот. Есть там работы, вот почему мы говорим. А, во-первых, у Валентины Осиной такая мужская рука. То есть у нее нет...
1: Так это как объяснить?
3: Это как? Ну, во-первых, она... Нет. Она как бы твердая, решительная. И работы, видно, что они вот этой одной линии, да, то есть это там не масло, не какие-то другие техники, где что-то можно там...
1: Докрасить, переделать.
3: Да. Это работы, написанные на одном дыхании, и их очень много. Да. Вот. И они показывают и такое эмоциональное богатство, и профессионализм, и как вот тонко, как можно там, используя, да, там только, например, черный цвет на белом листе и минимальное количество линий, и создать, ну, так, такие вот, да, законченные философские работы. Вот. И вот очень еще там как бы, да, чем женщины часто отличаются, какой-то, ну, декоративностью, украшательством, ничего вот этого
1: никаких
3: нет.
1: Вензельков?
3: Нет, каждая там линия имеет свой смысл и свое значение, очень хорошо там цветовые акценты Валентина Осина расставляет, все, в общем...
1: Уверенно все, и на чистовик.
3: Все уверенно, профессионально и серьезно.
1: А вот. Вы будете присутствовать сами на открытии выставки?
3: Конечно.
1: В первый день?
4: Как же, а как же, о чем речь?
1: И со вступительным словом.
4: Не, ну там, конечно, там, как сказать, сам процесс не позволяет долго разговаривать, там коротко, но просто, конечно, какие-то свои основные мысли можно выразить.
1: И кто-то, если захочет, например, сможет к вам подойти, задать уточняющие вопросы. Такое иногда возникает у людей в головах, что, наверное, приятно художнику.
4: Да, наверное. И, значит, я хочу сказать о художниках. Вот, ну, опять же, у чистого все чисто. И вот художник настоящий, он всегда находит, ну, вот как Ахматова сказала, как про стихии, которые, не ведая стыда, вот он находит где-то пищу. Так и художники, вот, проходя по детским выставкам. Кстати, вот детишки научили меня бесстрашию. Угу. Они ничего не боятся, они могут так соединить то, что несоединимое. И получается интересно. И, значит, у каждого художника... Ну, своя мера таланта. И поэтому у каждого можно чему-то учиться и вот взять на вооружение. Что-то можно подчеркнуть. Ходить по всем выставкам и уважать всех художников. Но, опять же, каждому дана своя мера славы. Вот. Например, сколько женщин на земле было и будет, а Богоматерь у нас одна. Одна. А сколько у нас людей прошло по земле? Вот, ну, а сколько, а святых у нас не так много. И гениев, которые у нас на слуху, тоже не так много. Но каждый имеет право жить, существовать и творить, самое главное. Потому что даже вот такой якобы, ну, легко творящий, вот такой праздничный Пушкин, которому кажется, вот, ну вот он сел, вот прям и рука к бумаге, и прям стихи там потекли. Трудился. Он ставил на первое место труд. Так что и поэтому жалко, что молодежь это слово разучилась понимать.
1: Вот на этом тоже прервемся для того, чтобы обдумали все по ту сторону приемника, и мы в том числе. Мы сегодня с нашими гостями говорим про выставку «Миг свободы», которая случится в музее имени Крамского 2 октября, начало в 16:00. Оставайтесь с нами.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
17: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.банк.
18: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
21: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
22: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
23: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
24: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
25: Мой шанс заработать денежек.
24: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
26: Это издевательство над звездами.
24: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
27: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
28: Наши новости.
0: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты и госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас фундамент залит уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил, патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. Полиция задержала 15 пьяных подростков в центре Воронежа в рамках рейдов в минувшие выходные с 25 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД. Рейды прошли почти во всех местах, где собираются школьники и студенты. Проспект Революции, Советская площадь, Петровская набережная и некоторые другие общественные пространства. Кроме того, правоохранители нагрянули в 17 игровых клубов. В результате пятерых родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Вопросы есть и к трем бизнесменам, которые продали кальяны подросткам. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Продолжаем разговор с нашими гостями. Василиса Фелингер, как мы выяснили, один из кураторов выставки. Ну, мы будем настаивать все-таки.
2: Куратор все-таки, да, Оксана Вячеславовна. Да.
1: Просто я Василиса
2: помогала,
1: скромная.
2: Да.
1: И скромная Василиса у нас. И художник, собственно, тот человек, который своими работами позволил выставке состояться, Валентина Иосифовна Сумина. Выставка стартует 2 октября в 16:00 в музее имени Крамского. Про
3: можно прийти
1: говорим
3: на открытие. Да, но хотели бы еще поговорить с вами на тему педагогики, потому что очень долго Валентина Иосифовна преподавала, как я понимаю, в разных-разных, и в школе изобразительных искусств, и вот в воскресной
4: ДШИ,
3: школе.
4: Да, ДШИ.
3: То есть у вас, получается, есть плеяда учеников. Ну, может быть, громко я говорю там плеяда, а может быть и нет. Расскажите вот о своей педагогической работе.
4: Ну, наверное, это где-то вот сидит в генах, потому что и когда я училась в Саратове, в художественном училище, ну, понятно, там стипендия была 10 рублей, там 12 рублей, то мы преподавали с моей приятельницей в школе. Уже тогда я вела там кружок рисования. То есть тогда уже началась моя преподавательская деятельность. Потом, значит, приехав в Воронеж, я, значит, преподавала прижиково-механического завода, то есть громадный завод с такой историей, богатый завод был. Вот. Я вела студию, участвовали мы с детишками удачно на всех выставках. Потом, значит, я же ходила в студию Дворца Коминтерна, где была преподаватель Романовская Евгения Михайловна. И, значит, она, женщина очень активная, она создала, вела студию, которая была лучшая в Воронеже на те времена. Я там эту студию вела, и потом она доросла до мысли, чтобы открыть художественную школу. И когда вот она по всем инстанциям все это утрясла, она пригласила меня преподавать. И трое мы, значит, Евгения Михайловна Романовская, Евгения Андреевна, ее дочь Дубянская, и я были основателями этой школы. Вот. Дай бог, что она сейчас вот процветает.
2: Ну, центральная художественная школа, да? Вот сейчас это центральная художественная школа.
4: Да. Да. Вот. И, ну, а потом появилась возможность преподавать при ДШИ. Там организовали ДШИ номер 11, отделение изобразительного искусства. Я тоже там преподавала. И параллельно в воскресной школе.
3: Наверняка же в ваших учениках, среди ваших учеников есть и известные воронежские художники.
4: Ну, я бы не сказала, что вот они прям мои вот выпистанные ученики. Да и они сами так не считают. Ну, просто вот была группа,
3: ходили.
4: С ними я занималась. Mm-hmm. Вот среди них Ворошилин был, Загородных, Костына Саша, который был корректурист. Кстати, он пишет большие стихи, какие-то афоризмы у него. Mm-hmm. Вот он мне подарил 5, по-моему, томов. Представляете, сколько он написал? Ну, может быть, еще кто-то там где-то в других городах. Ведь люди же заканчивают потом.
3: Разъезжаются.
4: Ну, что это? Школа – это же начальная стадия. Ну, дальше идет институт или училище. Ну, девочки были, закончили художественное училище. Ну, так сказать, что вот я вот знамя, вот мой ученик, это я не могу сказать.
3: А считаете ли вы правильным вот это вот выражение, что можно быть художником, но не уметь передать какое-то свое мастерство, то есть не быть преподавателем таким, так же,
4: абсолютно,
3: как быть математиком,
4: можно,
3: но не уметь донести эти
4: абсолютно
3: знания?
4: Абсолютно можно, совершенно верно. И такие были большие фигуры, которые вот были мастера, но это же надо найти, как сказать, точку, с какой вот надо подойти к человеку, как это вот, ну, просто какое-то духовное, ну, как понимание, вот. Некоторые детишки прям вот как-то вот в них влюбляешься, и они влюбляются, как-то вот такое время бывает. И, конечно, это плодотворное сочетание, но не сотвори себе кумира, не надо, вот на данном этапе получил здесь, потом пошел дальше, дальше вот надо накапливать мастерство. Во всяком случае, вот ветер подул откуда-то, вот я, он принес откуда-то. Ну, как вот наши художники чутко относились к достижениям своих французских коллег. Мухина там стажировалась, кстати, многие художники. Ну, как, это вот взаимообогащение идет.

0: Там, ну, дети, которые пришли в воскресную школу и просто попали, да, к педагогу, а что это какие-то вообще просто там талантливые художники? Потому что там и у каждого был какой-то свой стиль. Кто-то там работал с какими-то открытыми яркими цветами. У кого-то были там прям сериями крупные портреты. У кого-то какие-то необычные ракурсы, да. Кто-то там смело очень работал с листом. И вот Валентина Осина могла увидеть вот эту особенность и развивать ее в ребенке. Именно не научить, там, не направить, подправить по-своему, да? А вот разглядеть вот этот какой-то, детский талант, его необычный взгляд именно этого конкретного ребенка, и ему помочь вот уже в этом направлении двигаться, а не всех как бы под одну гребенку. И вот что я еще помню, да, что как-то Валентина Осина особенно доходом никогда не отличалась и всегда жила скромно. Но чтобы, наверное, вот мотивировать дальше этих детей, чтобы, наверное, родители обратили больше внимания на их работы, да, а не просто, да, как вот, ну, какой-то листочек, да, листочек, на котором ребенок нарисовал. Валентина Осина за свои деньги ходила, а деньги, говорю, да, там у нее...
1: Ну, педагоги немного зарабатывают, да.
0: Потому что я когда-то там спросила, вот там что-то там, а вы мясо будете? Она говорит, да я мясо вообще-то редко ем. И, в общем, я так понимаю, что, да, из-за какой-то иногда его стоимости. В общем, она за свои деньги, отрывая вот это от своей там пенсии, она оформляла детские работы, отправляла их на выставки, ну, и при воскресной школе, там, ко всяким праздникам, да, мы делали выставки, и участвовали в разных конкурсах, вот, и детки выигрывали.
2: Да, мы получали призы, премии, дипломы. Ну, было приятно, конечно.
0: В общем, поэтому, конечно же, да, педагог, да, состоявшийся.
1: Сейчас работаете уже, в мастерской своей? Сейчас работаете?
2: Сейчас не преподаю.
1: Не преподаете, понятно,
2: не преподаю,
1: да.
2: Но вот резюме свое такое преподавательское могу изложить. Значит, конечно, но оно не противоречит общеизвестному. Похвала. Похвала. Сначала похвала, а потом... Значит, напомнить, что трудиться надо. Вот ты сделал хорошо, а еще лучше, надо же потрудиться. Обязательно вот какая-то поступенность должна быть какая-то. Вот. И, значит, относительно вот как вот, чтобы показать ребенку, куда надо стремиться, вот я вела лепку в ДШИ-11, да и в монастыре тоже мы занимались с детишками немножко. Вот мы вылепили из глины. Ну что, ну глина вот она разбилась. Поэтому, конечно, мне там помогали Суворковы обжигать это, да, обжигать. И вот тебе представляется законченный продукт. Вот он, да, вот там где-то с какими-то детскими, может быть, недостатками, но это уже работа, вот закончена. То есть есть к чему стремиться. Кстати, у меня была большая коллекция работ детских в материале, в глине, обожженных, глазурованных. Я хотела о животных. И я вынашивала несколько лет мысли о том, чтобы передать в Раскую музей Пескова эти работы. Я стучалась во все двери. Оказалось, там не нужно. Почему? Для меня это непонятно. Почему там хорошие детские работы, посвященные животным, ну, надо же учить детей любить природу, не нашлось там места, да? Для них. Ну, сейчас вот они ждут своего места и выхода к зрителям музея, краеведческому музею. Я туда передала, потому что, ну, что же я буду хранить, продавать, я же не
1: может
2: буду
1: быть,
2: их.
1: Даже это к лучшему, сразу в музее работы оказались. Ну, как будто бы все на своем месте.
2: Но все-таки там музей Пескова, там больше народу приходит, как-то вот более посещаемо.
1: Ну, в тему попадали.
2: Вот как-то так. Ну, значит, хвалим, выращиваем, любим, надеемся и радуемся.
0: Приглашайте, наверное.
3: Очень рады знакомству с вами и надеемся, что наши слушатели тоже не упустят такой возможности и придут на открытие выставки, которая состоится 2 октября в 16:00 «Миг свободы». Приходите в музей Крамского. Получается, что мы на сегодня прощаемся.
1: Да, уже пора, уже мы подзадержались за интересной беседой. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
2: Будем вам ждать. Спасибо, да, за то, что вы создали непринужденную обстановку, поэтому спасибо. Могли тут кашлять, шмыгать.

0: носом. Это был миг тоже какой-то свободы.
1: Нет, а вот это вот, ну, дубл-то, по-моему. Какое красивое здание, Дом Союза композиторов. И я там познакомилась с женщиной-психотерапевт. Ну, художники, они же плохо спят, там что-то у них там всякие.
2: Творческие личности.
1: И вот я искала там, я была в Дзинтере, в Доме творчества художников. И вот я говорю, вот как мне попасть туда? Меня направили, я разговаривала с красивой женщиной, латышка. Она вышла за русского человека. Говорит, меня, говорит, вот терроризируют. Зачем я вышла за русского? Такая высокая, красивая. Значит, такое громадное здание. Высокие сосны. Я говорю, а вот этот... Наш это прибалтийский знаменитый композитор вылетел из головы. Ну-ка, назови.
2: Я знаю только Фауст.
1: Говорю, а как Фауст-то? Как, кто он такой вообще? Плюс он или минус? Она так задумалась и говорит, скорее минус.
0: Ой, вот такие вот дела. Парадом точно на рекламу.
1: Сеанс она со мной провела.
0: Приходить на выставку Валентины Иосифовны Сумина тоже там будет.
3: Радиокафе. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 16 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: 14 октября. Большой концерт Good Times. Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
5: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится до 778 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Размер выплаты на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, при условии, что семья не получала его на первенца. А единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30 тысяч. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян составит более 95,5 тысяч рублей в месяц. Правительство предложило повысить пошлину на крепкий алкоголь из недружественных стран со следующего года. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года, который сегодня внесен в Госдуму. Сейчас импортеры уплачивают пошлину в размере 20% от таможенной стоимости крепкого алкоголя. Минимальная ставка – 3 евро за литр. Авторы документа ожидают, что рост пошлины принесет бюджету дополнительные 30 миллиардов рублей, то есть около 10 миллиардов ежегодно. В России начал действовать закон о маркетплейсах. Документ описывает общие правила функционирования цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников, а также вводит понятие «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа». Среди ключевых мер закон предусматривает обязательную проверку продавцов перед допуском на маркетплейс через госреестры, упрощенный возврат некачественных товаров, запрет на продажу запрещенных товаров. Продавцы должны пройти обязательную идентификацию на госуслугах. В перечне цифровых платформ сейчас 12 площадок. Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России. В него были включены 23 физических и юридических лица, а также 8 судов. Об этом сообщается на сайте МИДа страны. Среди физлиц, против которых введены ограничения, советник президента России и бывший президент Южной Осетии Алан Гаглоев, а также президент Южной Осетии Марат Камбулов. В список также внесли несколько членов грузинской партии «Солидарность во имя мира». Кроме того, в него попали руководители региональных отделений движения «Первых». Всего список внесли 22 человека. МИД России объявил о высылке нескольких венгерских дипломатов. Это стало ответным шагом после высылки из Венгрии российских дипломатов. Действия венгерских властей в МИДе назвали безосновательными и откровенно недружественными. В ответ России вышли группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге и Казани. Американский рэпер Канье Уэст не может выступать ни в каком городе России. Такое мнение высказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она напомнила, что Уэст пел песни про Гитлера и продавал мерч со свастикой. Накануне стало известно о вероятной отмене планировавшихся в октябре концертов рэпера в Санкт-Петербурге. А правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организаторов мероприятия. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Значит, в перерыве сейчас Дмитрий Сергеевич. Я тебя чуть не назвала Дмитрием Александровичем почему-то. Я знаю почему.
2: Не знаю.
1: Смотрел некоторые номера из телешоу, где одни звезды поют песни других звезд.
2: Ну, сейчас у меня Агата Кристи поет песню The Hatters, наши музыканты. «Делаю шаг», кавер-версию. И, честно говоря, мне нравится.
1: И мы решили с вами порассуждать вот о чем. Да, действительно, многие перепетые песни вызывают оторопь и недоумение. А некоторые слушаешь и понимаешь, что вот другому исполнителю эта песня подошла бы намного-намного больше. Так, например, песня «Tainted Love», которой 100 лет в обед, когда ее спел Мэрилин Мэнсон, он спел ее настолько ярко и бескомпромиссно в своем стиле, что многие до сих пор не знают, что это, в общем-то, не его песня, там целый альбом каверов. И вот мы решили с вами в этом часе поговорить о том, какие вы знаете песни, о которых вы хотя бы раз в жизни думали, эх, вот спел бы ее, не знаю, там, Валерий Леонтьев. Или наоборот, песню «Дельтаплан», ах, спел бы ее Игги Поп, например. Вот это было бы интересно.
2: Да все интересно, любые версии. Правда, ну, вот, как бы каждый исполнитель должен понимать, если он сделал какой-то кавер, это интересно или нет. Если это хуже оригинала, то смысл?
1: Хуже.
2: Вот хуже. Ну, куча песен, ну, хуже. Бывает,
1: Мить,
2: знаешь,
1: давай
2: вот,
1: так.
2: Есть вещи в десяточку, а есть вещи не в десяточку. Вот, допустим, «Седьмой лепесток». Ну. Спел некто Антон, по-моему, да, зовут его?
1: Без
2: это
1: понятия.
2: Да-да-да. Это песня группы «Хай-фай».
1: Это песня Павла Есенина, давай
2: ну,
1: так.
2: Ну, какая разница, группа «Хай-фай». Павла Есенина, который тоже пел вместо Мити там, и так далее, да. Нафига он все это подделал? Это вообще махинация с публикой, зарабатывание денег. Причем это заведомо осознанное введение людей в заблуждение, понимаешь?
1: Да.
2: Поэтому, по сути дела, это... Уголовка.
1: 159-я.
2: Ну, да, поэтому так. Пусть будет группа «Хай-фай». Так будет легче немножко. Он будет хорошо. Частью группы «Хай-фай». А то
1: давай.
2: Прям все эти Паши Есенины, все эти комбинации, которых было миллиард, вот «Ласковый май» и прочее тоже, знаешь ли. Короче, так вот, некто Антон спел этот «Седьмой лепесток», сделал его ракешным, и это прям реально круто звучит, понимаешь? Хотя и песни, и в исполнении Павла Есенина, вот, солиста группы «Хай-фай», назовем его так, тоже, в принципе, ну, это прям хитяра. А есть вещи, которые просто перепеваются, и это получается не то, что кустарщина, а, знаешь, мы там во дворах играли иногда получше, чем вот, чем некоторые поют. Вот я поэтому. Давайте тему, да. Итак, еще раз, давай ее сформулируем.
1: Какую песню каждый раз, как вы слушаете, вы думали, ах, лучше бы ее спел вот этот вот совершенно другой исполнитель? Пишите, пожалуйста, название оригинального исполнителя и того, кто ее должен был бы исполнить по вашему мнению.
2: А мы попробуем представить, да?
1: Ну да.
2: Да, да, да. Музыкальный слух у нас есть, а фантазию унять бы ее.
0: Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, мы предложили тему. Вот Алиса Михайловна предложила тему опять. Песню. Давайте сформулирую. Песню, которую...
2: Я просто не хотела тебя перебивать.
1: Нет, что вы говорите? Тут, где я запнулся, ты не хочешь перебивать. Где речь льется, прям просто как водопад полноводный. Ты, короче, все, давай. Все, слов нет, закончилось. Твоя очередь. Пока.
2: Дорогие друзья, мы попросили вас написать какую-то песню, которую вы, слушая каждый раз, думаете, что как хороша была бы эта песня в исполнении вот того вот конкретного артиста. И вы нам написали огромное количество, надо сказать, этих самых. И знаете, кому больше всего досталось? Песни «Кукушка». Несколько человек написали, причем ровно противоположные мнения. Угу. Первое, значит, единственный известный мне пример – это Полина Гагарина, однозначно улучшившая «Кукушку».
1: Там еще сложности с аранжировкой, там еще и Ольга Кормухина тоже причастна, там что-то они там выяснить пытались.
2: Дальше. Значит, добрый день, когда слышу «Кукушку» в исполнении Гагарины, понимаю, что лучше бы ее пел Цой. Вот, в общем, где-то еще было про «Кукушку», пропустила я это.
1: Вот, смотри, еще раз добрый день, любимые душнилки. Я бы с удовольствием услышал «Кукушку» или «Группу крови» в исполнении Киша, причем до этого «Князя и Горшка». Вот. Сергей, 43 года нам пишет.
2: Да. Привет, любимые дневальные. Песня «Пикника» «Фиолетово-черный» офигенно бы звучала в исполнении Валерия Кипелова.
1: Ну, в принципе, да. Я сейчас представил. Да, слушайте, в исполнении Кипелова многое, чтобы звучало вообще великолепно. С его вокалом.
2: А вот смотри,
1: один из лучших вокалистов.
2: А вот смотри. «Сквозь дым сигарет», который в оригинале поет Яшин, хотят услышать в твоем исполнении, написали Ленский в скобочках «сам».
1: Ну, давай. Зачем я должен петь песню вот Алексея Викторовича Яшина?
2: Давай, Митя. «Сквозь дым сигарет».
1: Я не знаю текста, это не мой текст, я его не знаю. Я просто...
2: Надо было написать этот текст, ты не предусмотрел.
1: Надо было, но не получилось. Раньше меня устроили. «Нейл Шерри, я люблю тебя до слез», песня Серова. Ну, в принципе, да.
2: Кто-то тут писал про «Синий трактор» в исполнении «Хэттерс». Это просто инь и янь, пишут нам.
1: Да, согласен, ладно. А вот еще тоже, смотрите, My Little Pony, группа Slipknot, конечно же.
2: Угу. Был такой исполнитель Алексин. Что значит был? Он и сейчас есть. Здравствуй, ты прекрасно себя чувствуешь.
1: Кто?
2: Алексин. Андрей Алексин. Наш большой, мой большой друг.
1: Хорошо, так.
2: Автор хита, ну, многих хитов, на самом деле. Кроме того, что вы написали, он еще написал песню, например, для Филиппа Киркорова «Просто подари мне один только взгляд». Это тоже он написал, можете себе представить. Так вот, под мотив данной песни, которая не «Просто подари», а совсем другая, он должен был петь Пушкина. «Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца, тятя-тятя, в нашей сети притащили мертвеца», пишет нам Денчик.
1: Какие у нас веселые
2: темы. А там
1: тема.
2: Песня в оригинале про то, кто на тусовку собрался. Малолетний.
1: Вот. Уверен, что кукрыниксам очень подойдет «Седая ночь». Ну да, Кенни Вест ее петь уже не будет. Концерты отменили окончательно, бесповоротно.
2: «Кукушку» должна петь усталым голосом, ведь это воин, единственный выживший, стоит посреди павших и рассуждает о будущем, пишет нам Вениамин.
1: Я бы послушал «Прыгну со скалы» от Алены Апиной. Слушайте, она бы, мне кажется, справилась, она бы сделала это. Вот, с ее-то возможностями. Поэтому нормуль получилось бы, кстати.
2: Пишет нам Нюркина песня в исполнении Пелагеи звучит лучше, чем у Янки. Ой, сейчас наши с вами поспорят.
1: Ну, тут сложно, тут разные варианты, поэтому спорить тут как бы, ну, мне кажется, смысла нет, поскольку обе сделали великолепно, и обе прочувствовали, и, ну, Янки уже нет, а вот Пелагея большая ценительница, любительница, и очень бережно относится и к русскому року, и к народным песням, поэтому тут вот сложно, ну, как мне кажется, Пелагея, поле вообще прекрасно совершенно.
2: Вот тут пишут, почему бы Алисе не спеть какую-нибудь песню Виктора Цоя? А вот тут, внимание, вопрос. Это вопрос к группе Алиса или к какому-то человеку по имени Алиса?
1: Да, мало
2: потому
1: ли таких Алисов тут.
2: От этого сильно зависит ответ.
1: А Алиса Мон, например, могла бы, да. Вот.
2: Да, и нам тут пишут, Кипелов уже пел с «Пикником» «Фиолетово-черный». То есть вы предлагаете поискать в этих ваших интернетах? Ну, давайте посмотрим.
1: И также, кстати, «Наив» поет песню «Часики». Валерий пишет нам, Антон из Ейска, напоминает, что где-то есть это в интернете, тоже можно порыть и посмотреть.
2: «Гимн РФ» спел бы Трамп. Пишут нам.
1: Да тут не знаешь, хорошо это или плохо. Понимаете, судя по последним заявлениям, некоторых личностей. Тут уже не знаешь, это хорошо или плохо. Да, и не надо за ним следить. Так, друзья, пишите, пожалуйста, какую версию песни вы бы хотели услышать в другом исполнении. И, в общем, напишите, какую. Да. Итак, погнали. Через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: За сценой.
2: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, где и когда можно послушать оперу «Орфей и Эвридика» в рок-обработке и поговорим о новом альбоме группы «Наконечный». 16 октября в концертном зале Измайлова состоится рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис». Музыкальная постановка объединит рок и музыку симфонического оркестра, а знакомый миф об «Орфее» и «Эвридике» получит современное сценическое воплощение. О программе, ее героях и о том, как на одной сцене взаимодействуют рок-музыканты и большой оркестр, мы поговорили с автором и продюсером проекта Ольгой Вайнер и дирижером «Глобалис» Леонидом Бутинским.
3: Рок-опера «Орфей» всегда дарит зрителям волшебство. Она в сюжете, звуках, текстах, образах. И, конечно, все становится еще более ярким в исполнении любимых артистов. У нас играют Ярослав Боярунос, Вера Зудина, Павел Пламенев, Дарья Бурлюкала и другие наши талантливейшие суперпрофессиональные вокалисты. И, конечно же, центром всего волшебства станет наш любимый, легендарный оркестр «Глобалис».
4: В этом проекте играют и поют разные артисты. И, на мой взгляд, это залог того, что рок-опера «Орфей» до сих пор интересна публике. У каждого исполнителя есть свои поклонники. Оркестр «Глобалис», в свою очередь, с удовольствием выступает в любимом жанре и с профессиональной точностью взаимодействует со всеми героями концертной программы.
2: «Наконечный» выпустил новый альбом «Дыхание вечности в нас». Музыканты называют его самой тяжелой и мрачной пластинкой за всю историю группы. В новом релизе «Наконечный» соединили готический рок, агрессивные гитарные партии и привычную для коллектива мелодичность. В записи альбома также приняли участие группы «Равана» и «Идеяфикс».
5: Релиз выполнен в жанре готического альтернативного рока. «Дыхание вечности в нас» — это плотная давящая стена звука, пронизанная готической атмосферой и мрачной романтикой. Нас поддержали такие группы, как «Раванна» и «Идеяфикс» в этом альбоме. Тур в поддержку альбома пройдет по городам России этой осенью. В программе новый материал целиком и главные хиты группы.

0: Послушать новый релиз уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: 0+. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошее, еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
17: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
18: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-2286-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, какие песни вы бы хотели услышать в исполнении совсем других артистов. Ну, вот, например, нам тут пишут. Услышал голос в рекламе Яны Лукьяновой. Подумал, что песня «Кукушка» и ей бы подошла.
2: Угу.
1: И одна песня «Кукушка» сегодня самая упоминаемая.
2: Да.
1: Упоминаемая.
2: Так, а студио классно перепели Пугачеву, так же, как все. Согласен. Вот Кэти Татурия спела хорошо, очень-очень хорошо. «Зонная» в исполнении «Тапка» шикарно звучит, радио «Тапка». Так.
1: Пишут еще про «Кукушку». Цой пел «Кукушку» так, как будто он только что пришел с войны, а Гагарина как будто только идет туда. В исполнении Цоя она звучит лучше. Буланова красиво исполнила «Дожди, пистолеты».
2: Вот здесь, да, согласен. Да, прям Рому Зверь, она вот просто стояла рядом, маленькая, щупленькая, открыла рот в прямом смысле этого слова, и ты понимаешь, кто тут мама, понимаешь, кто тут хозяйка.
1: А вот смотри.
2: Шикарно спела.
1: «Привет,
2: да.
1: Наши. Я бы хотел послушать песню Black Sabbath «Параноид» в исполнении, внимание, Филиппа Киркорова».
2: Да. Песня «Мамонтенка» Гарик Сукачев. А вот смотрите, Михайловна, на днях на вечеринке загадывали песню «Мэри Поппинс». Вот ее бы хотела услышать в исполнении Алисы Вокс.
1: А вау.
2: Да,
1: это которая
2: еще...
1: «Кто от шпильки до булавки?» Это?
2: Наверное, да. Угу.
1: «Мэри».
2: Угу. Так, дальше. Где-то тут тоже было тебе тоже что-то написано было, чтобы это тоже неплохо спел.
1: С учетом того, что Кипелов умеет играть на баяне, ага, я бы хотел услышать от него кавер на «Сектор газа» «Колхозный панк». У меня есть свой баян, я на нем панк-рок играю, так. Не найти во мне изъян.
2: Понятно. А вот тоже очень интересно было бы послушать песню Мэрилин Мэнсон в исполнении Алисы Вокс. Михайловна, тут тебе дают кучу хороших идей. Вот, попробуй.
1: Да, и тут вот пишет: «Привет, Алиса Вокс осилит Витаса». Думаю, очень даже осилит. Если
2: кстати,
1: речь не о битве в октагоне и не о рукопашной.
2: Октагон — это что такое? А, октагон — это когда драки, я понял.
1: Да.
2: Вы ж любите девчонки. Так.
1: Что?
2: Ничего.
1: Ты вот всем-то не рассказывай мой маленький секрет.
2: Вот, ты бы оперу спела бы, Витаса?
1: Так а что там петь-то?
2: Ну, я вот, видишь, вот так могу спеть, а ты как бы спела его. Вот и мотив, ну, я вот только мотив попадаю четко, нота в ноту.
1: Ну, надо, кстати говоря, как-нибудь, да, вот у меня в субботу, по-моему, концерт будет, перед ним распоюсь как следует, и почему бы и нет? Почему бы и нет? «Облака белогривой лошадки» в исполнении Ленского тут.
2: Ой, в детстве любил эту песню, очень любил. «Облака белогривой лошадки», что «Пничитесь без оглядки». Это я помню, но пожалейте свои уши.
1: И
2: я
1: вот
2: хорошо...
1: Еще...
2: Нет, я петь умею, но вам не понравится, как я это делаю.
1: «Вы бы слышали, как поют кукушку группа «Каскад», пишет нам. И 4 восклицательных знака. Что бы это значило?
2: Дима, Алиса, привет. Мне очень понравилось, как Леонид Агутин перепел песню «Цоя, скоро кончится лето». Не слышал, кстати, хорошо, что дали наводку. Сейчас поищу в интернете. Итак, какую песню из известных вы хотели бы, чтобы перепел другой исполнитель? Напишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.
3: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Богатая фантазия наших слушателей. Очень приятно, на самом деле, читать ваши сообщения. Добрый день. Хочется услышать песню группы «Сектор Газа» «Лирика» в исполнении Алисы, ЛК и Ленского дуэтом. А что такое Алиса ЛК?
2: Не знаю, ЛК какая-то. Может, ну, я не знаю, что там. Может, тебя прыщ какой-нибудь ЛК назвали. Концерт памяти Квин. Были все мировые звезды. Ни один не достал до легенды, пишет нам кто-то, оценивая концерт.
1: Привет, милый ведущий. Я не теряю услышать песню, не теряю надежду услышать песню «Don't Speak» в исполнении Дмитрия Сергеевича.
2: Да, давай. Запросто. Прямо сейчас.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 16 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт» Воронеж. Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
6: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матусов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты госпитальные программы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе – научить молодежь планировать бюджет, объяснить, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирования фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибуны других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальной несущих колонн и перекрытий каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Тем прошлого часа нам вот только что долетело еще одно сообщение. Тольяттинский таксист пишет: я понимаю, что перебор, но представляете песню «Ели мясо мужики» в исполнении Modern Talking? Знаете, представляю, у меня хорошая фантазия, но я думаю, что после этого на вас бы пожаловались ваши колонки.
2: Почему? Да ладно, Томас Андерс бы хорошо спел.
1: Потому что я пытаюсь подвести к теме нового часа.
2: Простите, пожалуйста, сразу не рассмотрел многоходовочку.
1: Видите, как хорошо мы работаем в паре, дорогие друзья. Тема этого часа предложена, не скрою, искусственным интеллектом. Мне было интересно, на что он способен.
2: И как?
1: Как она звучит. Если бы ваши домашние, вот бытовая техника и предметы обихода, ваши вещи, если бы они могли на вас пожаловаться, то на что конкретно и какие вещи?
2: Да. Насчет искусственного интеллекта, маленькая секундочка душниловния. Дональд Трамп подписал указ о том, чтобы называть, ну вот, все, что будет выпускаться уже сверхинтеллектом. Угу. Не, собственно, искусственный интеллект, а сверхинтеллект.
1: Сверхразум.
2: Нет, вроде сверхинтеллект. Сверхинтеллект он написал.
1: Просто ищу более благозвучное название.
2: Ну, это уже Трамп сделал. Все, тут все что угодно будет уже благозвучно. Вот. Короче, мало ли что, друзья. Пишите, да, правда. Вот как вы думаете, Алиса Михайловна, что из вашей бытовой техники, из ваших бытовых помощников на вас бы жаловалось?
1: На меня бы точно жаловалась кофемашина, потому что каждый раз, как я беру чайник наполнить, а у меня получается так вот чайник, кофемашина, а потом раковина. Каждый раз я задеваю чайником кофемашину.
2: Что она меня бьет?
1: Каждый раз. Это мне каждый раз стыдно, особенно если на кухне в этот момент находится муж, а попадаю чайником я по кофемашине преимущественно, когда дома находится муж. Угу. И мне стыдно с двух сторон сразу. Со стороны кофемашины и со стороны мужа.
2: Ну, понятно. Как ты пыталась это по-другому использовать?
1: Поговорить?
2: Ну, нет, ну, неважно, ладно. У меня чайник бы тоже жаловался, потому что я его включаю, потом забываю, что он у меня нагрелся, хотя он у меня хранит температуру, я его заново включаю, потом заново включаю, и он такой уже, я задолбался уже готов.
1: Да выпить, я уже вскипятил,
2: я уже вскипятил, уже, да, уже пей, она уже все, она уже 350 раз перекипяченная, воды уже нет долей. Вот это, скорее
1: сгущенная
2: всего, было
1: вода,
2: бы.
1: Знаешь.
2: И, честно говоря, я, скажем так, я раз в месяц только мою и привожу в порядок робот-пылесос. Ну, я его, конечно, так чищу, воду наливаю, тряпку стираю, а вот чтобы его сам, вот эту вот базу, куда он очищается, еще что-то, вот, у меня всегда, ну, и там внутренности, вытащить из него резиновую щетку, вымыть там изнутри, у меня, да, там все моется, Алиса Михайловна, прикинь.
1: Нет, я удивилась, я просто при том количестве кошачьих волос, которые наматываются на щетку моего пылесоса, я просто, если бы я его не чистила...
2: Нет, щетку я чищу регулярно, вынимаю, но вот когда щетку вытаскиваешь, там внутренность, она всегда, знаешь, он же моющий, и там пыль накапливается с водой, и все это вот там надо просто протирать.
1: Глина.
2: Ну, типа того, да. Ну, ужасно звучит насчет глины. Че у меня глина? Чернозем.
1: Пластилин.
2: Пластилин, грязь, пыль, собачья шерсть. Вот там вот как бы внутри и саму базу в порядок привести, понимаешь? Там сверху пыль вытереть, и когда мешок вытаскиваешь, тоже там внутри вытереть пыль. Это я делаю раз в месяц, дай бог. Ну, точно раз в месяц сделаю. А хотелось бы, конечно, почаще. Хотя бы разок в неделю или раз в две недели. Вот. Поэтому он будет жаловаться, что я глядный, никому не нужный, там пыль, там все, меня никто
1: пишут,
2: не убирает.
1: Помой меня.
2: Вот, да. Это самое, типа, пропылесось меня, говорит мне мой, собственно, пылесос. Вот он бы жаловался. А все остальное нормуль. И клавиатура от компьютера. У меня 15 миллионов штук дома, потому что я регулярно заливаю или чаем. Ну, сейчас уже чаем, поскольку все, ничего другого больше нет. А раньше все вот эти вот, знаешь, такие напитки, которые липкие, сладкие, залило все, хана полная.
1: Кофе. Конечно,
2: да, кофе с сахаром, конечно.
1: Дорогие друзья,
2: да.
1: Пишите, пожалуйста, если бы ваши домашние приборы и предметы и бытовая техника жаловались бы, то кто бы, ну, что бы на вас жаловалось и почему, по какой причине? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров, все работает.
0: Реклама на 107 FM. 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агрей. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, на что бы жаловалась ваша бытовая техника? Вернее, на вас. Вот какая бы жаловалась бытовая техника? Спросили мы вас, вы погнали. Салют невальный. Однозначно робот-пылесосы бы вечно на него ору.
2: Салют, однозначно жалуется Алиса, потому что я постоянно ору на нее, потому что она глухая, тупая, периодически включает не тот прибор, который мне надо. В общем, гавкаемся с ней постоянно.
1: Мальчик Валерчик пишет нам, болгаркой сварочной жаловались бы за слишком долгое время работы, когда я на выходных. Понятно.
2: Да, промолвил медный таз, погляди-ка ты на нас, мы поломаны, побиты, мы помоями облиты, загляни-ка ты в кадушку и увидишь там лягушку, загляни-ка ты в ушат, тараканы там кишат. И Дорина Гори, если мне не изменяет
1: память. Да. Еще раз робот-пылесос тоже высказался бы. Часто не до конца вставляю контейнер с водой, и когда замечаю, вставляю его пинком ноги. С извинением.
2: Извините, пинь.
1: Да, у меня один робот-пылесос, который уже издох, жаль, потому что он лучше убирается, старенький. Марья Ивановна, второго зовут Дура Громкая, потому что реально Дура Громкая, поэтому, видите, даже с именами еще.
2: Угу. Думаю, на меня уже любая техника строчит донос. Бывает, стоит прикоснуться к чему-то, и все перестает работать как надо. Аура у меня или накапливается негатив на уровне энергии и бьет из меня по ним, не знаю.
1: Вы антификсик.
2: Антификсик, это
1: антификсик,
2: смешно.
1: Антификсик, да. На меня бы пожаловалась микроволновка, потому что я запер ее на балконе и не обращаю внимания.
2: Добрый день. Наверное, плита бы жаловалась на одиночество и свою нереализованность, но это бы, скорее всего, жаловалась бы вся кухонная утварь в моей квартире, пишет нам Маша.
1: Привет, няшки, на меня бы жаловались холодильник, так как в выходной он открывается каждые полчаса, и микроволновка, так как я поставлю что-то греться, а сам уйду, прихожу, опять разогреваю, пишет нам Антон.
2: Ноут. Таскаю его по командировкам. Иногда ударяю об что-то, и так в итоге начал крошиться корпус. Крошки пластика иногда попадают в кулер, и у бедолаги поднимается температура. Замучил его, короче. Пора на пенсию отправлять. Так вы же и нового замучите.
1: Салют однозначно пожалуется Алиса. Постоянно ору на нее, что она глухая,
2: да,
1: тупая и периодически, да?
2: Угу.
1: Читала?
2: Угу.
1: Это от Олега из Тулы?
2: Не знаю от кого. Но
1: ну,
2: тут
1: вот
2: многие,
1: вот,
2: кстати,
1: вот,
2: жалуются.
1: Потому что благополучно засыпаю, он работает почти до утра, а так практически постоянно. Это уже вот телевизор, когда ложусь спать, включаю звук потихоньку и смотрю кино. Потом благополучно засыпаю, он работает. Это уже Олег из Тулы пишет. Так, дальше.
2: Привет, Наш. Вся бытовая техника задала бы один вопрос. Ты где, Андрюша? Работаю на двух работах, дома не бываю.
1: Да, и тех, но... Так, телевизор бы жаловался на мальчика за слишком редкое включение, пылью покрывается. Тоже Валерий пишет нам.
2: Плита кухонная, особенно на Новый год и дни рождения. Постоянно ругаюсь на нее, что у нее мало комфорок, и не чиню ей духовку, пишет нам Сергей из Москвы.
1: Серега, духовку нужно, это же
2: Сергей,
1: прям просто спасает.
2: Сергей, подождите, смотрите, вот тут есть Маша, у которой нереализованная плита, а есть вы, которому маловато комфорок. Может, вам как-то объединить усилия?
1: Чтобы что?
2: Чтобы техника была довольна.
1: Чтобы Маша сидела, ничего не делала, а он искал дальше пятую конфорку, шестую, седьмую, восьмую?
2: Чтобы техника была довольна.
1: Какая?
2: Бытовая.
1: А люди?
2: Ну, люди как
1: короче,
2: люди, только квартирный вопрос испортил их.
1: Вот, и техническим. Так, друзья, техника, которая на вас бы могла пожаловаться, что это было бы и по какому поводу? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
10: Мой шанс заработать денежек.
9: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
11: Это издевательство над звездами.
9: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Мы обсуждаем, какая бытовая техника на вас бы пожаловалась, если бы имела такую возможность. И главное, почему.
2: Она, может, и жалуется просто своим каким-то таким техническим богам. Мы просто не
1: да,
2: в курсе.
1: Да, все мы слышали, как разговаривают между собой колонки, да?
2: Да.
1: На меня бы пожаловалась швейная машинка. Причем все сразу швейные машинки. Сам в детстве, когда еще в детстве шили на трудах, только сяду за любую машинку, она ломается. Учитель пересаживает на другую, та тоже ломается, на третью и так далее. Она говорила: дома сошьешь, но дома была та же история. Старшая сестра шьет. У нее все нормально. Сажусь я, все ломается. Дома папа уже устал чинить после меня. Так до сих пор. Мне 46, только купили, у всех работает. Я сажусь, все сломал.
2: Не трогайте технику. Возьмите в руки
1: счеты. Шейте руками.
2: Шейте руками. Вышивайте, в конце концов. Вышивайте крестиком и гладью, чем там еще вышивают у нас. Так, ребята, привет. На меня жалуется мультиварка, стоит на подоконнике, работала только раз лет 5 назад. Стою в очереди за бензином, пожелайте удачи. Это нам из Краснодара. Пишут вам удачи. Тоже сегодня пытался своего, так не нашел бензином. Так что да. Вот, всем удачи.
1: Телевизор был бы в унынии от количества нецензурных выражений во время рекламы. Особенно Барсик купил автомобиль. А что это за реклама?
2: Не знаю.
1: Вот так вот Барсик купил автомобиль, а я нет.
2: Привет, наша стиралка уже точно скоро заговорит, потому что всегда забываю вовремя разгружать стирку, особенно незапланированную. Потом повторно запускаю. А виновата эта машинка, она ж не разбирает, а не я. Понятно, согласен с вами. Че она вообще вот это вот
1: привет.
2: Стоит?
1: Моему вспомогательному смартфону 8 лет. Живучий, еще тянет новые приложения, еще и как плеер с навигатором. Но иногда как будто хочет подать на меня иск. Подозрительно смотрит.
2: Да, наши, здравствуйте. Жалко, что у унитаз не бытовая техника. Жалоб у него, думаю, много. Ну, каждый выбирает свою работу по себе, понимаете? Может, ему это нравится, откуда вы знаете?
1: Ну, может, он переродился.
2: Да, может, он до этого был каким-нибудь...
1: Не очень хорошим человеком.
2: Да, а потом говорит, буду унитазом. И стал. И все.
1: Как в том анекдоте, да? Про...
2: Не подключайте унитаз к интернету, друзья. Потому что...
1: Настрочит жалобу на вас, я поняла.
2: Да. Была бы эта жалоба, да.
0: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И техника, которая... рты им подкрывать надо, потому что что это такое вообще? Что это она имеет право на нас ругаться? Да, Алис Михайловна?
2: На меня пока никто не ругался. Это сзади тебя шелестит, Игорь.

0: Казанские рейки, на Камчатские сопки, на склоны Эльбруса. Бывал он уже ниже уровня моря и на 5000 выше. Впрочем, работа у него не такая. Пусть терпит. Ну, с другой стороны, да, пусть терпит. Зато, в отличие от меня, он путешествует.
1: На меня пожаловался бы холодильник, пишет нам кто-то. Дайте хотя бы ночью отдохнуть. А у вас это, вы ночная жрица или ночной жрец?
0: Да, можно и дневной тоже. На меня бы ругался телевизор со словами: «Для кого я все это показываю?» Как всегда, работаю фоном. Ну, это любой ведущий мог бы сказать после дневного шоу на нашем радио. Для кого не работают, только для фона. Понятное дело.
1: Дорогие друзья, несложно догадаться, что в нашей студии уже готовы подключиться к вечернему эфиру шоу «10 баллов» наш прекрасный вечерний ведущий Андрей Ломанов и Игорь Седов. Поэтому мы передаем с радостью, нагретые нашими теплыми туловищами, кресла в их распоряжение. До свидания, друзья.
0: Короче, друзья, до завтра. Пятница будет. Все.
2: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 16 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
6: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Украина и Европа не стали ближе к переговорам об урегулировании конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что европейские представители по-прежнему мешают возобновить переговорный процесс. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, общаясь с журналистами, представитель Кремля также заметил, что США продолжают увязывать возобновление экономического сотрудничества с Россией с урегулированием на Украине. По словам Пескова, Москва считает, что можно не дожидаться этого момента, так как реализация совместных проектов была бы очень выгодна обеим странам уже сейчас. Временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич был вызван в МИД. Как говорится в сообщении российского дипведомства, ему заявлен решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов из страны. Его также уведомили, что в качестве ответной меры группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств страны в Санкт-Петербурге и Казани надлежит покинуть территорию России в двухнедельный срок. В венгерском МИД, в свою очередь, агентству ТАСС сообщили, что правительство страны принимает это решение к сведению и не заинтересовано в эскалации напряженности в отношениях с Россией. Максимальная сумма по больничному вырастет в следующем году почти на 30 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, если в текущем году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет составляет порядка 207,5 тысяч рублей, то в 2027 году она составит 239 тысяч рублей в месяц. Ранее социальный фонд сообщал, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в стране в этом году составляет почти 7 тысяч рублей в день. Дисциплинарные полномочия учителя и директора в школе нуждаются в существенном расширении. В этом уверен помощник президента России Владимир Мединский. В беседе с РИА Новости он пояснил, что сейчас создано слишком много инструментов давления на учителя и на директора со стороны разного рода сообществ. По его словам, в классе должна быть абсолютная власть учителя, а в школе – директора, как капитана на корабле. Тогда они смогут нести полную ответственность за образование и воспитание детей в рамках закона. Пилот легкомоторного самолета совершил вынужденную посадку на автодороге под Ульяновском. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, пилот был вынужден срочно приземляться по причине внезапного ухудшения здоровья. Уточняется, что пилот не пострадал, а о состоянии его здоровья информации нет. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Шоу «10 баллов».
2: Единственное радиошоу, которое можно до первой звезды. Здравствуйте, ребята.
1: Да его можно и после второй.
2: Между первой и второй тоже можно. Ребята, как здравствуйте. Пойдет. Королевич эфира приветствует вас. И надеется, что все у вас хорошо. Вкусненько, сытненько и послеобеденно лениво.
1: Да, и давай сразу поблагодарим дневное шоу. Молодцы, ребята. Очень приятно было, что они, когда вот завершают свою миссию ежедневную, говорят, мы нагрели своими телами вам стульчики.
2: Так.
1: Ну, тебе-то хорошо, тебя Алиса Михайловна грела.
2: Ну, ты на следующей неделе будешь пользоваться ее теплом. Да. Тут вспомнилась история, как замерзающих чукчей отогревали. Ну, здесь человек замерзал в тундре.
1: Двух женщин между ними.
2: Совершенно, совершенно верно. Вот я себя почувствовал таким сейчас отмороженным. Здравствуйте, ребята.
1: Я не хочу.
2: А можно не надо?
1: Я не пойду в тундру.
2: Ну что, начнем традиционно со сверки музыкальных маячков, ребята. Вы все знаете, мы зачитываем вам строчку из какой-то песни. Скорее всего, 90% вероятности, что вы эту песню знаете. Припев так точно. Вот с куплетами могут быть вопросики. Итак, Андрей Германович, давай.
1: Давай.
2: Руку мне дай на середине пути. Руку мне дай, нам еще долго идти. Пусть на пути мы иногда устаем. Все же идти нам будет легче вдвоем.
1: Красивые слова.
2: Вот такие слова, мотивирующие, как бы сейчас сказали. Если знаете, о какой песне идет речь, присылайте свои сообщения через сайт наше.ру, через наших ботов в мессенджерах. Ну а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM.
3: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо. Спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, как обычно, все вы угадываете.
2: Это правда, ребята. У нас даже не возникло ни тени сомнений, что вы эту песню не знаете. Можете не угадать. Не, ну, бывают там ошибки, кто-то там... Но песня эта всем прекрасно знакома. Во всяком случае, ее... припевная часть, потому да, что да, пели конечно. Ее хором обычно, где-то за столом, перед телевизором, когда смотрели песню года.
3: Да, такое тоже песня, вполне могло быть.
2: Песня года 85 или 86.
3: В общем, или даже 87.
2: Может быть, ребят, но где-то программу «Утреннюю почту», когда смотрели.
3: 100%.
2: Да. Давай, Андрей Геннадьевич, напомним, что сегодня у нас было загадано.
3: Давай.

0: Красота.
1: Прекрасная страна советская
0: диско.
1: Да, советская диско, так оно и есть.
0: Анна Тынисовна-Веске пела заслуженная артистка эстонской СССР. Песня, на секундочку, принадлежит авторству Игорю Саруханову, тому самому автору-исполнителю песни про скрипку лесу. Или скрипка леса, я уж не там... До сих пор ведутся баталии относительно того... Что хотел сказать автор? Ребята, есть нам о чем поговорить. Дело, раз уж мы сегодня с вами так-то... Ну, мы любим вот эту ностальгическую тему эксплуатировать. Мы не спекулируем на ней, конечно, но мы любим ее эксплуатировать. Раз сегодня как-то вот у меня мелькнула в голове передача «Утренняя почта». А знаете, ребят, вот при всем при том, что... Во времена время, которое мы любим вспоминать, да, обычно часов с 10 и до 15 на наших голубых экранах была только настроечная таблица.
1: Да.
0: И вот этот сигнал 44100 Гц, по-моему, столько вот, от которого мы с ума сходили.
1: Чтобы ты выключил телевизор, да. Чтобы не спал с ним. Ламповые же были.
0: В принципе, вот давайте вот возьмем там, не знаю, историю советского и российского телевидения за 20 век. Ну, 21-й уже оставим, потому как все-таки мы очевидцы. Вот из всего, что было в 20-м, ну, может быть...
1: Нет, давайте, да нет, давай 20-й.
0: Вот что, в принципе, можно было бы вернуть?
1: Вот скажи мне. Нет, во-первых, есть программы, которые не надо возвращать, они прекрасно сохранились. На мой взгляд, это «Спокойной ночи, малыши».
0: Ну, в таком формате, в котором они сейчас?
1: Ну, нет, их надо, конечно, возвращать. Старый формат, он очень хороший же был.
0: Ну, конечно.
1: Потому что вот эти все эксперименты, как правило, они ни к чему не приводят. И «В мире животных» прекрасная программа. Прекрасная.
0: Я бы вернул бы передачу «Очевидно и невероятно».
1: Абсолютно с тобой согласен.
0: Потому что, когда ты сидел, смотрел и понимал, что академик Капица разговаривает...
1: Нет, ты ничего не понимал.
0: Ты понимал, что академик Капица разговаривает с таким же академиком. Ты ничего не понимаешь. Ну, блин, оторваться не можешь.
1: Ну, они-то понимают.
0: Ну, они так уверенно рассказывали про какую-то квантовую флуктуации, что ты себя чувствовал таким тупым. Время непролазно. Замечательная передача Юрия Сенкевича «Клуб путешествий».
1: Великолепная.
0: Это же...
1: Великолепная.
0: Ребят, давайте сегодня вот на ваш взгляд, каких вот передач сейчас, какие передачи можно было бы...
1: А вот честно сказать, там же еще, я просто не помню, наверное, это были все-таки, это прошлый век был, когда полуголые женщины про прогноз погоды выдавали.
0: Вот это у вас в москвичей что-то было, в Смоленске такого не было.
1: Да, московский канал был.
0: Да, ну так, я не знаю.
1: И постепенно раздевались.
0: В Смоленске такого не было. В Смоленске...
1: Почему-то особенно ужасно было смотреть зимой. Не надо нам такую возвращать.
0: Так-то я помню какой-то телеканал, то ли с цифрой, то ли с тремя буквами в названии. Mm-hmm. Так там после 11 там такое показывали. Oh. О-о-о-о!
1: До сих пор в интернете заставка этого канала есть.
0: Вот. Ребята, вот какую, на ваш взгляд, передачу можно было бы вернуть вот из тех, что смотрели мы с вами? А самое главное, попробуйте, а почему? Ну,
1: да,
0: мне сейчас кажется,
1: да.
0: Передач каких хочешь, диалоги о рыбалке, если там собака твоя
1: непослушна,
0: кулинарное шоу с этим, с этой,
1: и с двумя,
0: и они между собой, и битва шефов,
1: и экстрасенсов,
0: и кто только не...
1: И гадалки.
0: И знаешь, и почему-то все эти шоу, вот эта вот битва, я ни разу не видел, чтобы они бились.
1: Да нет,
0: дайте им, не знаю, пусть они дерутся на мясорубках. Как Остап Бендер говорил, каждый удар автоматически превращает соперника в котлету. Пусть они дерутся в самом деле.
1: Я тебе объясню, почему. Потому что на телевизоре есть такая позиция, как продюсер. Ну, вот он говорит, она должна звучать как битва. Да. Там нет никакой битвы. Пусть звучит как битва. Это телевизор.
0: Ребята, давайте сегодня поговорим, каких передач вот вам, конкретно вам, не хватает. А самое главное, почему? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня подискутируем.
2: Наше радио.
3: Свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы решили сегодня немножко поностальгировать и выбрать программы, которые достойны были бы... Из прошлого века телепрограммы, которые достойны были бы сейчас опять оказаться...
2: В сетках телеканалов, да. И мы, самое главное, спросили вас, почему. Потому что нам же интересно знать и причины таких решений. И знаете, тут образовались несколько явных лидеров. Угу. Поэтому, если какие-то варианты будут повторяться, вы нас извините, это не потому, что мы такие, а потому, что вы так нам написали. Во-первых, перехват с Николаем Фоменко.
1: Да, очень хорошо.
2: А я бы не хотел бы, если честно.
1: Почему?
2: Вот это вот, потому что это про какие-то погони. Вот.
1: Одни угоняют машину, другие ее пытаются... То есть там задача была угнать машину. Просто в этом процессе принимал некоторое участие, но в эфире рассказывать не буду.
2: Сейчас угон нельзя... автомобиля — это уголовно наказуемое преступление.
1: Но там же нет, там не угон автомобиля. Вот, там команда делится, игра казаки-разбойники, да, по большому счету. Есть команда, которая выступает
2: казаков,
1: за
2: есть
1: полицию,
2: разбойник.
1: Милицию, по-моему, еще даже на тот момент. И вторая команда — это типа вот а-ля люди. И им нужно придумать способы, одним как это поймать, другим как уехать.
2: Программа «До 16 и старше», там показывали «Звездные войны». Ты помнишь?
1: Нет.
2: Я тоже не помню. Но аргумент железный.
1: А программа неплохая, кстати, была.
2: Кстати, да.
1: Да, хорошая программа была. «Подводная Одиссея», «Жак и в Кусто». Но я бы не сказал, что это программа. Очень многие написали об этом, потому что в детстве не могла оторваться от глубинных красот. Мне кажется, это все-таки сериал определенный.
2: Его показывали в рамках то ли клуба путешественников, то ли как-то, Но если такую программу, если кто-то сейчас, сейчас условно говоря, бабки-то есть у людей сумасшедшие, и технологии позволяют проинвестировать в съемки чего-то подобного, просто 120 часов подводных съемок. Представляешь, их потом отмонтировать, это же какой контентище.
1: Так.
2: Это люди не...
1: Да, я согласен.
2: Товарищи продюсеры, инвесторы, вот он я, обращайтесь.
1: У тебя даже удостоверения водолаза нет.
2: Мне не надо удостоверения водолаза. Вот он я, обращайтесь, я знаю, как это сделать.
1: Тогда ты будешь продюсером.
2: И у вас будут рейтинги, а вы со мной просто деньгами поделитесь.
0: Наша реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
11: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
12: Мой шанс заработать денежек.
11: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
13: Это издевательство над звездами.
11: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ. 16+.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом —

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня вместе с вами составляем список телепередач, которые стоило бы вернуть на большой экран телевизора.
2: Да. Передача «От винта» с геймовером и бонусом. Ты помнишь эту передачу?
1: Нет, нет.
2: Господи, как же их фамилии-то были?
1: Я просто понимаю, что, знаешь, в те годы, когда вот выходили эти передачи, я уже девочками интересовался.
2: Да мне не вот интересовался ты это тогда еще вообще девочками, Андрей. Это ну было, как? Ну тебе, ну было 14 лет, ну...
1: Ну, какие... А что, ты в 14 лет в «Гостях у сказки» смотрел?
2: Ну, вообще, да, уже. Согласен, извини, беру слова обратно.
1: «Очумелые ручки» многие написали однозначно, ибо сейчас такая рукожопая молодежь, что им прямо вот эта передача была бы полезна. Да и нам, в принципе, тоже. Как сделать из того-то и того-то, чтобы это все еще работало и было полезно в доме.
2: Я помню, была шутка к нам... Господи, как же его звали-то? Бахметьев... приезжал Андрей Бахметьев приезжал судить КВН студенческий. Uh-huh. Вот, и ну, вы позвали его на сцену, и он оступился и упал и сломал ногу. Вот, и потом он как-то, ну, он приезжал чуть ли не каждый год. И была такая шутка, что а сегодня в нашем выпуске Андрей Бахметьев покажет, как из пластиковых бутылок собрать аппарат Елизарова. Да.
1: «Звездный час. Новая реальность» с упомянутым Сергеем предлагают такие передачи.
2: Вообще очень многие говорят, пишут про «Зов джунглей», «Звездный час». Добрая, милая передача, всегда вызывали позитив.
1: А тут предлагает кто-то из наших слушателей аэробику вернуть, ибо это красиво.
2: А вот тут я с вами прям вот мужика только, который на заднем плане,
1: да,
2: убрать.
1: Да, вообще мужиков оттуда надо убирать из этой программы.
2: Не, ну, не, убрать.
1: Оператор пусть остается и все. Не нужно.
2: Да, аэробика это прям было.
1: Ну, тогда это было действительно очень оригинально. И, в принципе, вот согласись, напарик, а программа-то, вот мы сейчас смеемся там, что вроде там слегка эротики какой-то был, не было там никакой эротики, это был чистой воды физкультура.
2: Спортивная передача.
1: Да, хорошая спортивная передача. И многие дамы повторяли,
2: а уж мужики
1: эти движения. А мужики просто смотрели.
2: И не добивали, что там делает мужик этот в последнем ряду.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, друзья, мы сегодня говорим о тех телепередачах, которые неплохо было бы вернуть обратно
2: да,
1: в телевизор.
2: Да, из 20 века. Многие, вот несколько тут сообщений, я их попробую как бы сформировать в одно. До 16 и старше и «Марафон 15». Потому как есть детские передачи для малышей, есть взрослые. А где передачи для подростков?
1: Я согласен. Ну, кстати, неплохая была программа.
2: Да.
1: А еще нам предлагают, помните, была такая передача «Кукла» на НТВ? Ну, вот вы знаете, я их, да, их тогда все очень активно смотрели, хотя она, конечно, ну, не наша, да, уж будем честны, она позаимствованная программа. Но мы, конечно, в программе свое время, потому что в какой-то момент эти куклы тоже стали надоедать. Я вот очень хорошо помню.
2: Ну, конечно, сценаристы
1: исписались. Да.
2: Начали заносить заказики, типа, сделайте вот на этого, сделайте на этого, ну и пошло-поехало. «Зов джунглей».
1: «В гостях у сказки». Замечательная была.
2: А вот что, ну хорошо, передача. Хорошо, допустим, а что вот сейчас, ну, есть передача «В гостях у сказки», ведет ее условная тетя Валя. Вон, Алису Вокс посадить, тетя Алиса, да,
1: тетя
2: допустим?
1: Тетя Алиса, да,
2: тетя
1: хорошо.
2: Алиса. А что ты там показывать будешь? Сказки какие? Колобка?
1: А что нет-то?
2: Но это не детская сказка по сравнению, там, не знаю, с вот этим, где который «Должок!» вот эту вот руку из колодца высовывал.
1: Да.
2: Не Марию Искусницу.
1: Еще, конечно, вот эта заставка была прекрасна.
2: Ну, то есть, какие фильмы ты будешь там показывать сейчас детям?
1: Понимаешь, вообще, многие программы, мы сейчас с тобой просто говорим, а давайте ее вернем. Да ее очень сложно вернуть. Потому что, ну, время ушло. Ну, как «Ералаш» нельзя вернуть. Тогда он был смешной, а сейчас ты его смотришь в последние выпуски и думаешь, ребята, где сценаристы-то?
2: Нет, ну сейчас же есть же хорошие скетчи там. Они только перекочевали, наверное, в какие-то...

0: Жанр такой, да? Ребята,
1: мало того, что жанр, сейчас, ну, как бы уже... И там же приз был. Камера, видеокамера.
0: Но сейчас каждый может снимать, у каждого есть телефон, можно снимать.
1: Спасибо, ребят, за ваше сообщение. Было любопытно. Просто вот обратиться к вашей памяти, узнать, каких передач не хватает на сегодняшнем телевидении.
2: Шоу 10 баллов на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями, температура воздуха днем плюс 12 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Папа, смотри, какая елочка!
5: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
6: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
7: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

зарыл, припорошил.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замчал. Напился.

Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матусов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президентом Владимиром Путиным национальные проекты госпрограммы. Программы подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе – научить молодежь планировать бюджет, объяснить, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирования фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальной несущих колонн и перекрытий каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: «Патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны». Конец цитаты. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И, наверное, тему с телепередачами будем потихонечку закрывать.
2: Да, тут есть такое сообщение. Ну, такое, знаешь, сложно отказать ему в резонности. Сообщение следующего содержания. «Ничего не нужно возвращать. Всему свое время. Вы еще вспомните «Звездный час», где дети за шоколадку интеллектуально рубились».
1: Да.
2: Ну, наверное, да. Может быть, как сказать. Просто понимаете, я ни в коем случае не хочу спорить. Вы абсолютно правы, всему свое время. Просто вот форматы телевизионные, они как сформировались единожды. Они так и продолжают существовать. Просто они меняются там, ну, на обвес, условно говоря,
1: абсолютно
2: меняется.
1: Верно. Структура телевизионных передач, она неизменна.
2: Да.
1: Никто за последние, там, не знаю, 30 лет не придумал на телеке
2: Нет,
1: ничего.
2: Придумали. У нас же новый формат, это «Дом-2».
1: Ну, что у них нового?
2: Ну, типа реалити-шоу.
1: Ну, этих реалити-шоу на BBC было полным-полно. Ну, это все очень старое, это все из прошлого века.
2: С другой стороны, вот иногда, нет, знаешь, Андрей Ильич, рука тянется, вот включить где-нибудь, найти на каком-нибудь видеохостинге старый добрый Форд Бояр со старцем Фурас,
1: да.
2: Паспорту, ну, вот, да. Ну, еще переведенный, еще не, вот не наш, где наши звезды, да, а вот никому неизвестные французы, еще и более неизвестные француженки. Вот,
1: мне нравится мнение нашего слушателя. Знаешь, я бы «Форт Боярд» пересматривать бы не стал. Я его уже тогда посмотрел. Да хватит. Там ничего уникального нету. Вот, ты знаешь, его можно было бы полистать, поностальгировать. Вот, может быть, я бы это сделал. Полистать. А вот так, что... Ну, пролистать программку.
2: А, понятно. Ладно, ребят, в этом часе мы будем разыгрывать последний на этой неделе и первый в октябре титул «Умника дня». Не упустите возможности побороться за титул.
0: Реклама на 107 FM. 14 октября. Большой концерт «Good Times» Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение». Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174-И.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Я проснулся днем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И традиционно именно в это время мы приглашаем вас побороться за титул умника дня. И это
2: последний
1: титул
2: на этой неделе.
1: Особый. Да, последний на этой неделе и первый в октябре.
2: Да.
1: Уже, если кто не знает, уже наступил октябрь. И нам нужна первая кодовая фраза. Есть она у меня. Вот в прошлом часе мы перечисляли программы, которые вроде могли бы и появиться на современном телевидении. Mm-hmm. Вернуть их можно было бы. И никто не написал, на мой взгляд, про одну программу, которую вот лично я бы очень хотел, чтобы она вернулась.
2: Так.
1: Это программа, которая выходила с 95 по 2001. Нет, не с... С 90 по 95. Mm-hmm. Программа называлась «Оба-на» с Игорем Угольниковым.
2: Шикарная была.
1: Была очень хорошая программа, с очень хорошим юмором, такая позитивность, скетчевая.
2: Оба-на.
1: Оба-на.
2: Ребята, «Оба-на». Автор...
1: Можно через дефис, если...
2: Оно только через дефис.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Есть варианты и в слитном исполнении.
2: Автор 26-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну и давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем будет за титул «Умника дня» бороться Андрей. Давайте знакомиться. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Да, здравствуйте.
2: Итак, Андрей, у нас есть добрая традиция. Два Андрея – это сила.
1: Но не всегда.
2: Но не всегда. Традиция добра.
1: Традиция есть, но...
2: закономерности нет.
1: Да.
2: Будете ли играть с Андреем или Игорь Владимирович?
3: Да, конечно, я буду
1: тетка
3: играть.
1: Отлично. Спасибо, ну спасибо за доверие. Давайте попробуем.
2: Минута времени. Начнем первый раунд. Поехали.
1: Назовите автора исполнителя песни «Гоп-стоп».
3: Розенбаум.
1: Правильно. Какое происхождение имеет слово «прейскурант»?
3: Ну, пусть будет немецкое.
1: Правильно. Существует ли в Российской Федерации налог на игорный бизнес?
3: Да.
1: Правильно. Где в человеческом теле находится шишковидная железа?
3: В головном мозге.
1: Правильно. Является ли анатомия гуманитарной наукой?
3: Да.
1: Нет. На территории какого государства располагается город Генуя?
3: Италия.
1: Правильно. Какое историческое событие произошло раньше? Сожжение Жанны д'Арк или нормандское завоевание Англии Вильгельмом I?
3: Так, раньше нормандское завоевание.
1: Правильно. Сколько букв «и» в слове «виолончелист»?
3: Две.
1: Правильно. Видом какого животного является серна?
3: Это олень парнокопытное.
2: Нет, это... Ну вот видом, видом.
1: Видом прямо.
2: Ну это не свинья, но...
1: Да, не свинья.
3: Газель.
2: Нет, ну не свинья, но...
1: Но.
2: Газель — это тоже вид какого-то животного. Раз, два.
3: Олень.
2: Коза.
1: Коза.
2: Серна — это коза. Коза она такая. 7 из 9.
1: Андрей, шикарно сыграли.
2: Я переживал за вас, Андрей. Вот прям вот с серной хотел, чтобы...
3: Да, что-то серна у меня.
2: Да ничего, ничего страшного.
1: Ничего, очень хороший результат.
2: 7 из 9 — результат шикарный для... Да вообще для всего, для нашей общей статистики. В скором времени пригласим второго участника состязания, озвучим вторую кодовую фразу и дадим второму игроку минуту времени.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Андрей играл в первом раунде 7 из 9. Таков у него результат. Нам нужен второй участник и вторая кодовая фраза.
2: Сейчас будет, но сначала такая как бы предыстория.
1: Давай,
2: анекдот.
1: Давай.
2: Раньше я думал, для кого в 10 часов в воскресенье показывают программу «Играй гармонь». Потом я начал похмеляться. А хорошо поют, кстати. Итак, ребята, играй гармонь. Автор 26-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт tash.ru, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
17: Алло, ну, как там с бизнесом?
18: Что? Вы кому звоните?
17: Твоему бизнесу звоню.
18: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Наше радио представляет.
10: Внимание!
0: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
10: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И давайте начнем успевать за 60 секунд. Второй раунд у нас стартует. В нем будет принимать участие Дмитрий. Давайте знакомиться. Дима, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, Дмитрий, ваш соперник Андрей сыграл с результатом 79. У нас задача с вами сложная, но выполнимая. Готовы ли вы?
3: Готов.
2: Поехали. Футбольный клуб с каким названием не базируется в городе Мадрид? Реал, Атлетика или Валенсия?
3: Валенсия.
2: Правильно. Видом какого животного является лань?
3: Антилопа.
2: Нет.
3: Олень.
2: Правильно. Сколько букв И в слове дирижер?
3: Две.
2: Правильно. Какое историческое событие произошло раньше? Авиньонское пленение пап или опричнина Ивана Грозного?
3: Пленение пап.
2: Правильно. На территории какого государства располагается город Дрезден?
3: Германия.
2: Правильно. Является ли правоведение гуманитарной наукой?
3: Да.
2: Правильно. Где в человеческом теле находится щитовидная железа?
3: В шее, в горле.
2: Верно. Существует ли в Российской Федерации налог на добычу полезных ископаемых?
3: Да.
2: Верно. Какое происхождение имеет слово саквояж?
3: Французское.
2: Верно. Назовите автора и исполнителя песни «Сыновья уходят в бой».
3: Не знаю.
1: А могло бы быть 10.
2: Да. Владимир Семенович Высоцкий.
1: Да.
2: 9 из 10. 9 из 10. Какая была шикарная игра. Ничего страшного,
1: да,
2: Дмитрий.
1: Ну, ничего страшного.
2: Сыграли блестяще. Приз ваш, титул. Андрей Геннадьевич вам сейчас пришлет. Прям я прям весь в восторге.
1: Надо дать должность, что, конечно, и Андрей прекрасно сыграл.
2: И Андрей,
1: потому что результат сегодня... Очень хороший у обоих игроков. Прямо порадовали
2: так,
1: ребята.
2: Так что,
1: очень
2: да,
1: приятно.
2: Мужчины с удовольствием с вами сегодня поиграли. Напомню, ребята, что не всем... А, завтра же у нас не будет игры.
1: Нет, конечно, завтра Пиктория.
2: Завтра будет ваша любимая Пиктория. Кстати, кто завтра? А, завтра же
1: завтра
2: ты.
1: Завтра я.
2: Завтра Андрей Германович будет рассказывать... Что-то такое, что затронет струнки наших душ?
1: Ну, возможно. Все-таки у нас больше про драматургию. Это все-таки Игорь Владимирович. Но завтра будет небольшая проба пера. Посмотрим.
2: Хорошо.
1: Посмотрим.
2: Вот. Ну, а если вы хотите интеллектуальных забав, их есть у меня. У вас есть все необходимое для того, чтобы поразминать серое вещество. Это смартфон, ноутбук, компьютер, все что угодно. Социальная сеть ВКонтакте, мессенджер Макс, тележка. Чем вы пользуетесь? Находите, вбиваете в поиске «Умник дня». Подписывайтесь на найденное. И, пожалуйста, отвечайте на вопросики, сколько вам вашей душе угодно. Их где-то 12 штук ежедневно публикуется. Есть какие-то с картинками, есть, ну, большинство без картинок. Кстати, в мессенджере Макс теперь добавили возможность, как там вот эти вот чекбоксы, так называемые, то есть выбирать из представленных вариантов. Пока не до конца функционал мне понятен, но будем над ним работать вместе с мессенджером Макс. Так что, ребят, можно, как бы, все меняется, все улучшается. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что за день сегодня. Так, с утра, вот когда сидите, там, на работу приехали, чайку, кофейку, а что сегодня за день? Пожалуйста. В 1960 году с конвейера сошел первый автомобиль-запорожец, получивший на роде название «Горбатый».
1: «Горбатый».
2: В этот день, да. А в 1992 году в России началась выдача приватизационных чеков-ваучеров.
1: Ой.
2: Помнишь ты, на что ты потратил свой ваучер?
1: Да, я прекрасно помню. Я его благополучно реализовал. Я его применял на деньги.
2: Я его обменял на, по-моему, 10 тысяч рублей, которые потратил на мотоцикл и свитер.
1: Да.
2: Вот. Ребята, чем еще знаменит этот день, чем он вошел в историю, кто родился сегодня, вы можете узнать в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня». Подписывайтесь и развивайте серое вещество.
0: Наша реклама.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru по телефону 03 21 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Напарник, очень интересная новость сегодня попалась на глаза. Дело все в том, что ученые нашли в Китае отлично сохранившийся скелет пернатого, замечу, четырехкрылого динозавра, который жил около 100 миллионов лет назад. Действительно, фотографии скелета прилагаются. Очень в хорошем он состоянии, все косточки есть. Динозавр был небольшой, примерно 50 сантиметров с небольшим, ну 60.
2: Ну так себе для динозавра.
1: Да, так себе для динозавра. Крылья были, передние крылья и задние крылья. То есть очень смешно, у него вместо хвоста, как у птиц, у него сзади два крыла еще. Вот, может, тут драконы оттуда и появились. Но ученые уже с любопытством так говорят, что эта находка немножко...
2: Вот я надену два крыла и
1: улечу. Она переворачивает представление о том, что один общий предок динозавра взял и полетел, потому что вот это существо, которое они нашли, оно не имеет никаких корней.
2: Кстати, последние изыскания в области динозавролога

0: Завтра в Воронеже облачно с прояснениями, температура воздуха днем плюс 12 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
6: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифр.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый фигурист, продюсер и режиссер масштабных шоу Илья Авербух. Он рассказал о новом шоу на юбилей Мурманска, постановке ледовых спектаклей и отношении к рок-музыке. Группа «Звери» уже сегодня откроет новый рок-н-ролльный месяц концертом в Петропавловске-Камчатском. Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Ессентуках, Гарик Сукачев в Пензе, а Ария в Пскове. Главным событием выходных в Санкт-Петербурге станет стадионный концерт «Зиверт» на «Газпром-арене». Ну а 4 октября, отмечающий 110-летие Мурманск, увидит группу «Ленинград» и Полину Гагарину. Их концерты станут частью большого шоу, режиссером-постановщиком которого выступил Илья Авербух. В нем примут участие более 140 артистов.
2: Безусловно, для меня большая честь и серьезный вызов. Наше гала-шоу. Рад, что была поддержана идея, которую я предложил, что это не только выступление двух выдающихся певцов Гагарина и Шнура, а что первая часть будет театрализованной постановкой.
1: При этом Авербух признался, что любит рок-музыку. В его плейлисте есть и Бутусов, и Чиж. В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Женитьба» в Театре Моссовета и «Сын» в Театре Ермоловой. В Петербурге пройдет поэтический вечер Константина Райкина. Ну а Илья Авербух рассказал о возрождении жанра ледовых спектаклей.
2: Это настоящий вызов, который я принял в свое время, когда из ледовых шоу появились именно театральные постановки. Мы продолжаем дело, которое начинало в свое время Татьяна Тарасова и Игорь Бобрин. Именно они создали первую именно театральную ледовую постановку. Но более чем на 20 лет этот жанр отошел. И возрождение, и вывод его на другой уровень произошел в спектакле «Огни большого города», и в спектакле «Кармен», и в спектакле «Ромео и Джульетта», и, конечно, «Анна Каренина».
1: Авербух также объяснил свое отношение к спорам вокруг спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым.
2: Конкретно на спектакль «Гамлет» Юрий Борисов я не ходил. Слишком много было шума, в том числе и провокационное. Обязательно, если будет идти, посмотрю этот спектакль. Ну и при этом, конечно, провокация не должна быть ради провокации.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер – комедия «Царевна Несмеяна» со звездами «Слово пацана», а также драма «Без оглядки» с Анной Пересильд. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио «Четверг», если я не ошибаюсь. 18 часов и 4 минуты, как я сказал, да, мы в прямом эфире. Значит, вы едете домой и где-нибудь в пробках находитесь, а наша задача, непосредственная миссия, ну, мы так, по крайней мере, видим свое появление в эфире, это сопроводить вас до дома интересными и полезными историями. Говорим и показываем. Как всегда, говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж, там началась прямая трансляция. Ну и давайте уже буду вас знакомить с гостями в студии. Не скажу, что будет смешно, но, по крайней мере, мы сегодня, как всегда, через юмор о серьезном говорим. Руководитель движения «Воронежский КВН» Юрий Филиппов сегодня в студии и редактор юниор Лиги КВН Воронежской области, преподаватель Академии КВН Дмитрий Летягин. Мужчина, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Мы не без повода, как всегда.
6: Ну, конечно.
5: Встречаемся. Нам есть чем похвастаться, а точнее, есть чем похвастаться нашим талантливым детям. О детях мы говорить любим. Какие высоты детский КВН взял на этот раз?
6: Ну, надеемся, что взял, потому что это же как бы предварительная такая история, когда ребята поехали второй раз на Всероссийский фестиваль Junior League, который проходит уже второй раз в Туле. Там было 200, ну, порядка 200 команд. Соответственно, на этом фестивале команды разбирают по разным проектам. Есть ТВ-проект «КВН Дети», это 30 команд, и есть Всероссийская юниор-лига, это 60 команд. Соответственно, вот мы попали в список, наша команда из Воронежской области, команда «КВН Пятый Лич», попала в список 60 команд юниор-лиги. Это лига, в которой играют команды со всей страны, и победитель этой лиги на следующий год попадает в телепроект «КВН Дети».
5: Чтобы было понятно, со взрослым КВНом мы как бы разбирались, да, то есть тут премьер, потом высшее, да, и уже собственно, нет, и уже сразу в утиль списывают.
6: В утиль, ну, наверное.
5: Вот, имеется в виду в более взрослую, допустим, жизнь. Какую-то медийную жизнь, наверное, да. А здесь вот это вот какой уровень, если по-взрослому КВН судить?
6: Ну, если смотреть, то так это у нас, если телек – это вышка, то это какая-то премьер-лига, скорее всего, премьер-лига, которая, ну, во взрослом КВН это премьер-первая лига, наверное, да, вот так. Потому что есть региональные лиги по всей стране, их много, а это уже вот когда команда из региона выходит на всероссийский уровень. Ну, вот так. Пока еще не телевизионный, но с пристрелом на телевизионную историю.
5: Ну, то есть, это хороший результат.
6: Да, это хороший результат.
7: Ну, для нас вообще это успех такой большой. То, что у нас дети попали все-таки эту Всероссийскую лигу, мы специально ехали туда, возможно, попадать именно в эту Всероссийскую юниор-лигу, чтобы потом уже был какой-то задел и в следующем году побороться уже за телевизор.
5: Ну, то есть, такие настроенные на успех. Вы, Дмитрий, как редактор юниор-лиги, с каким юмором сталкиваетесь? Что приходится заворачивать, так скажем?
7: Да с разным юмором встречаемся. У нас в последнее время такое поколение детей, что у нас все вот смотрят всякие рилсы и прочее-прочее. Такой быстрый контент в интернете, просто видео какие-то. И они, дети, это все приносят и в КВН то же самое. И обогащают эту игру своим каким-то видением, вот этими быстрыми какими-то шутками, юмором, которые не всегда всем понятны. Из последнего вот число 67, которое очень сильно веселит всех вообще детей нашей области, да и не только. Вот. А так, конечно, и классическому юмору тоже есть место.
5: Слушайте, пока у нас есть время до рекламы, мне кажется, вот этот вопрос с X7, он очень тревожит нашу старшую аудиторию, а это, в принципе, вся наша аудитория радиостанции. Да. Мы, скорее всего, отцы вот всех тех детей, о которых сегодня идет речь. Что за фишка это?
7: Ну, это просто пошло откуда-то из Америки.
5: Вот, проклятый там, капиталист.
7: Да, там почему-то вот это стало каким-то таким мемом. Это все подхватили и начали как-то... Это почему-то начало всех смешить. Вот. Но как-то просто какое-то такое стадное чувство. Какое-то
6: это как бы какое-то просто... Это реакция на что-то. Просто вот такая реакция на что-то. Если сейчас народ начнет гуглить, и там расписано, конечно, больше, а это такая как бы... Один из вариантов реакции на происходящие события, правильно?
7: Это такой постироничный такой юмор, когда шутки нет, но все...
6: А дети его вставляют куда угодно, кстати, угодно. Да. В плохое, в хорошее, вот это какое-то вот...
5: Ну, то есть, я не знаю, аналогия-то отечественная есть? Может быть, там про блондинку с...
6: Да нет, с вот этим... я сейчас вспомню. Да нет,
5: с динозавром, прям... когда...
7: Я не знаю. Я думаю,
5: какого что... процента того, что повернув за угол, ты вот. Встретишь динозавра? Ну, 50 на 50.
7: Ну, вот да.
5: Или
7: да.
5: встречу, или нет.
7: Ну, да. это вот Но такое... в этом хотя бы есть какая-то шутка, какая-то суть. А вот здесь просто... это все равно, что мы бы смеялись над каким-нибудь обычным каким-то словом, типа микрофон. Вот, микрофон, и все смеются. Вот поэтому.
5: Понятно. Над пальцем. Ну, в принципе, ясно. Хорошо. Мы в детский юмор немного и сатиру, наверное, углубимся сразу же после небольшого рекламного блока, 18 часов и 10 минут, столица Черноземья. Говорим о, в принципе, юморе, о КВН, о детском КВН, о перспективах, которые светят нашей команде пятый лишний. И, если не ошибаюсь, а почему лишний? И почему пятый? И я посмотрел их на фото больше. Вот в чем фишка. Тоже попробуем узнать. Оставайтесь с нами.
0: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107 FM.
8: Папа, смотри, какая елочка!
9: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
12: 255? 45? 55!
9: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
5: 18 часов и 12 минут, столица Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы в прямом эфире, это программа «Тема дня». В студии я сегодня... Ну, впрочем, как всегда, не один в основной своей массе. Мы сегодня о КВН, а если быть немного поточнее, поводом собраться сегодня с Юрием Филипповым, руководителем движения «Воронежский КВН», и Дмитрием Летягиным, редактором юниор-лиги КВН нашего региона и преподавателем Академии КВН, стала победа, да? Ну, не победа, а такое... мощное участие в детском КВН нашей команды Воронеж. Ну, имеется в виду команды одной из региональных команд, да, ведь да, у нас же их много. Да. Пятый лишний. Мы обещали раскрыть секрет, почему пятый лишний.
6: Ну, это Дима скажет, это его подопечный, он как минимум в теме, Дима.
7: Ну, мои ребята просто, мы придумали какие-то разные названия, в какой-то момент просто вот придумалось вот это, они решили так назваться, я не стал лезть в этот процесс, не стал указывать, я говорю, ребят, вы сами творческие люди, уже КВНчики, уже большие, уже по 9 всем, вы сами можете как бы принимать ответственные решения, если вам так хочется, называйте. Называйтесь так. Мы много раз хотели как-то переименоваться.
6: Но смысл в другом еще. У Димы его команда родная называлась... Их было четверо. Да. Так что там у него, наверное...
7: Ну, что-то с цифрами, наверное, у нас все-таки.
5: Да, есть. Ну, с Excel-ом.
7: Да. Люблю просто математику, поэтому.
5: Все понятно. Мы, вот говоря о перспективах детского юмора и вообще о детском юморе, сейчас такое прозвучало от Дмитрия, что все... какое-то другое, да, то есть понятное исключительно поколению. Я просто вспоминаю, буквально, может быть, лет не знаю, ну, 5 назад, вот в этой же студии мы обсуждали детский КВН, и там все было понятно про шутки. А теперь вот какая-то, ну, не проблема, а вот какой-то новый виток, наверное. Поэтому в Академии КВН преподают более-менее молодые люди.
6: Да, это поэтому.
7: Не, ну я считаю, что это вообще здорово, когда... Я просто со своими детьми стараюсь быть на одной волне. Я понимаю их, понимаю их юмор. Я как бы слежу вообще за развитиями юмора, за тенденциями, за всеми этими. И мне с ними довольно легко. Наверное, если бы с ними работал какой-то более взрослый человек, наверное, он бы их меньше понимал, и им бы самим, наверное, меньше бы это нравилось. Вот. А им вроде как со мной нравится, и... Я думаю, что это неизбежно. Вот когда они сами станут такими же вот взрослыми людьми, там придумается еще какой-то новый юмор. А возможно, все вернется к каким-то истокам, и все будет совершенно по-другому. Сказать точно это вообще нельзя, но я думаю, что просто вот развиваются люди.
6: Сейчас и
7: вот
6: кайфуют у них... просто дети.
7: Да-да-да, у них своя жизнь, свои какие-то шутки, свое вот...
5: А кто судит детский КВН? Тут же тоже надо...
6: Ну вот, судит детский КВН, вот мы стараемся, чтобы у нас были люди, во-первых, близкие к КВНу, к творчеству, ну и какому-то детскому... У нас частенько представители движения первых приходят к нам в жюри, КВНщики, которые играют уже, кто-то уже закончил. Мы так периодически берем там блогеров, кого-то там... Еще из тех людей, которые, ну, у которых как минимум есть дети, еще вот такая еще история у нас. У нас возрастных ведущих нет, у нас есть ведущих, жюри возрастных нет. Есть те, которые в теме. Самое главное, чтобы они были в теме.
5: А можно микрофоны оставить в каком-то одном положении? А то уже вот один звук нам оставьте, пожалуйста. Это я вот к инженерам эфира обращаюсь, потому что я сижу, как у меня то фленджер какой-то включается, то еще что-то. Ребят, нет, это прямой эфир, конечно, есть свои прелести, но настраивать все надо до эфира. 18 часов 16 минут. Хорошо, мы если говорим... о наших детях. Вообще, сам процесс воспитания, так скажем, подрастающего поколения именно в юморе, насколько он отличается, допустим, от работы с этими же детьми в школе, допустим, педагога?
7: Ну, я думаю, что довольно сильно. Ну, у меня не было опыта воспитания детей именно в школе. Я именно занимался либо вот взрослым КВНом, и образование у меня техническое, то есть не педагогическое. Вот. Но я могу сказать по опыту своему, потому что я недавно закончил школу, лет 6 назад, вот так, меня так не воспитывали. И я бы, на самом деле, хотел бы, чтобы, когда я учился в школе, у меня была бы такая вот вещь, как КВН, и чтобы я в это все играл. Наверное, довольно сильно отличается, потому что, конечно, у нас нет места каким-то там наказанием или каким-то таким, каким-то двойкам или что-то еще. Мы рады всем, кто к нам приходит в наше КВН-сообщество. Если у кого-то что-то получается, мы рады, мы это поддерживаем, мы как-то это направляем в нужное русло. Если у кого-то что-то не получается, мы говорим, ну, попробуй что-нибудь другое для себя. Может быть, ты в чем-то другом будешь хорош. Если у нас ребята есть, которые постарше, они уже интересуются тем, а можно я вот на звуке буду сидеть, а я вот...
5: Ну, такие нюансы уже, да.
7: Да-да-да. А вот кто-то приходит, говорит, а я вот шутки хочу писать, вот приносит мне какие-то приколы какие-то свои тоже. Кто-то говорит, я хочу быть актером, вот дайте мне роль, там, дерево. Я хочу играть дерево. Вот. Вот такие вот разные вещи есть, поэтому я думаю, что сильно отличается, потому что больше мы даем, конечно, воли самим детям, чтобы они свое творчество проявляли.
5: А шутки писать-то детские сложнее, и всегда ли этим занимаются дети?
6: Ну, не всегда. Ну, дети у нас в основном это как источник вдохновения, будем так говорить. Мы общаемся с детьми, но вот непосредственно преподаватели по КВНу общаются с детьми, они знают детей, обмениваются всей этой информацией. Вот Дима сказал, я слежу за всеми тенденциями. И на фоне этого всего, на фоне самих детей, появляется материал. Дети только что-то подсказывают, скорее всего.
7: Да, они вот даже тем, какие они есть, какие у них есть таланты, они этим мне дают очень много какой-то пищи для размышления. То есть приходит девочка и говорит, а я могу через одну руку колесо сделать. А другая девочка говорит, а я умею жонглировать. А кто-то может очень много текста запомнить. И от этого отталкиваемся и пишем шутки. Они помогают мне, но вот в процессе именно написания шуток дети не всегда участвуют.
6: Пока еще, так это единицы, те, которые постарше.
7: Но я советую с ними, то есть я приношу им какие-то миниатюры, они говорят, о, нам это смешно. Я говорю, все, тогда мы это оставляем. Если они говорят, как-то не очень, я говорю, давайте тогда перепишем. Может быть, мы как-то с ними вот так вот общаемся, они как-то вносят что-то свое, и такой вот творческий процесс получается.
6: Кстати, приходится во время написания шуток еще дети получают новую информацию. У нас там была, например, шутка про... Это у нас озеро Титикака или река, я не помню. Есть такое, да?
5: Да.
6: Дети, мы им написали шутку, они ее говорили, все смеются. И потом в какой-то момент мы поняли, что они не понимают, это о чем. И в итоге пришлось рассказать, что это вот так, это просто на созвучии, это вот это. Вот дети теперь знают, что есть такая история про Титикаку, вот и все.
5: Титикакнули вы детей.
6: Да.
5: Все понятно. А сам юмор, о чем шутят дети?
7: Вообще о разном. У нас есть много разных и про школу, про их насущные проблемы, там, про то, что кому-то там что-то двойку поставили, кому-то там что-то еще. И про так вообще, про вечное, про разное.
5: Про вечное?
7: Вообще про вечные какие-то проблемы.
6: Отношения с родителями в любом случае остаются.
7: Да, отношения с родителями. Вот у нас есть в команде «Пятый лишний» танцор Максим. Мы шутим про то, что вот он танцор. Вот про это шутим.
5: У Продиджи прямо. У них тоже Максим танцор был. Потом петь начал.
7: Мы шутим про него, про его таланты какие-то и так далее.
6: Такая самая ирония идет. Дети так же, как и взрослые КВНщики, немножко... над собой подтрунивают, подшучивают. Вот они как в команде друг над другом.
7: Да, у нас в команде есть мальчик, которого зовут Фрэнк. Это довольно необычное имя для Воронежа, как минимум. И у нас был блок шуток про то, что вот он убеждал всех, что его реально так зовут. Показывал там свидетельство о рождении, что его написано Фрэнк. Вот такие тоже.
6: Это народ веселил, в принципе.
5: Это вопрос самоиронии. Это очень серьезно, если дети уже это понимают и могут это применить и использовать. Потому что не каждый взрослый может над собой пошутить. Да, это же может быть вообще просто для кого-то трагедия. Как это так? Самая ирония. Ясненько. Кстати, Юрий, вы-то у нас более, преподавательские.
6: Да.
5: Обременены этим. Когда я задавал Диме вопрос по поводу, собственно, как проходит, этот момент обучения. Вот если проводить аналогию школа и академия.
6: Я думаю, что мы немножко больше даем детям свободы. С такой, в хорошем смысле этого слова, свободы. Они, такое ощущение складывается, что они понимают, что мы творим вместе. Творим вместе, и их выступления готовятся с их же тоже помощью. Конечно, без осознанности детей сложно работать, когда ребята понимают, что для чего они выходят на сцену, как они подают шутку, как зрителям понятно-непонятно, дошло-не дошло. И они понимают, что это не только нужно нам, как руководителям, но еще они чувствуют какое-то свое желание. Мы спрашиваем у детей, а зачем ты хочешь в академию? Мне нравится. А зачем ты хочешь на сцену? Мне прикольно, когда смеются, я говорю шутку, мне смешно. Мне это нравится, когда смеются над тем материалом, который я показываю. Дети уже это осознают, что они выходят не просто говорить какой-то текст, а уже какие-то эмоции проявляются со стороны зрителей. Есть обратная связь, и они уже подсели на эту, тему, что и им по кайфу, когда они выходят и выдают материал, а с них смеют. А еще если они побеждают... Это вообще шикарно, они такие, вау, мы, оказывается, вышли, пошутили, нам поставили хорошие оценки за нашу работу. И в школе немножко еще это командная работа. Они еще, у нас нет такого, что, принципиально у нас не дерутся за роли пока ребята, такого еще нет. Они понимают, что это команда, кто-то сказал лучше. У нас даже были такие моменты, когда мы перед самым выступлением перебрасывали материю. Потом, ты понимаешь, ты говоришь хуже, чем вот он. Спокойно люди воспринимают это. Ребят, это команда.
5: Вот я и хотел спросить, а как вообще дети отказ воспринимают? В плане того, что, ну, понятное дело, невозможно за уши тянуть человека, тем более в этом деле, а мы все-таки говорим о творчестве, безусловно. Вот когда объясняешь ну, ребенку, да, ну, так скажем, может быть, более постарше, да, подростку, да, что, дружок, это не твое.
7: Ну,
5: и не вари кофе.
7: Я очень много уделяю времени именно коммуникации с ними. Mm-hmm. Они мне доверяют, а я доверяю им. И, соответственно, когда они понимают, что я какое-то принял решение, они это, ну, просто принимают. Я их уже так как бы воспитал за то время, которое мы с ними занимаемся, что я говорю, ребят, я знаю чуть лучше, чем вы иногда. Mm-hmm. И говорю, давайте сделаем вот так. Мы делаем так, как я сказал, у нас все получается, и они такие, блин, да, действительно, вот Дима, наверное, что-то знает. Mm-hmm. И вот за то время, которое мы с ними вот прозанимались, они научились мне доверять, верить мне то, что я им говорю, и у нас все прекрасно получается.
5: Что дает этот КВН? Опыт.
6: Ну вот, скажу больше, мы перед тем, как поехать в Тулу, привезли преподавателей из Москвы. Uh-huh. Специально для тех детей, которые поедут в Тулу. Два дня дети занимались с 9 до 7 вечера. С 9 утра до 7 вечера с перерывом на обед час. Вот прям непрерывно тренинг такой, ну прям мастер-класс, вот прям интенсив такой. И дети здесь сначала ломало, прям ломало, они не понимали, что они делают, для чего. А на второй день уже в глазах понимание, в движениях понимание. И когда мы посмотрели результат, дети стали, ну, будем так говорить, осознанно воспринимать тот процесс, который вокруг них происходит. Uh-huh. И мы понимаем, что дети становятся, как это сказать, ярче по эмоциям, будем так, смелее по действиям, смелее по поступкам и ответственнее по поступкам. Они уже понимают, что они должны выйти, собраться, это команда, друг за друга отвечают, где-то там они должны вместе сделать одно дело. Нет такой какой-то вот школьная вот эта история, когда я за пятерками один, а вы там сзади как-нибудь стараетесь. Uh-huh. У них общая тема, общее выступление, общая радость, uh-huh. общий результат. И поэтому вот сейчас я могу сказать, что когда вот мы с ними работаем, вот сейчас два с лишним года получается, да, вот некоторые пришли у нас два года назад, мы видим, что на промежутке, вот на расстоянии вот этих двух лет дети, само собой, выросли. Но они еще и стали... ну, как-то по открытии, что ли, по свободнее, по эмоциональнее. Они, когда им не нравится, они вот обижаются, плачут, потом говорят, да, я буду учить, я буду стараться. Mm-hmm. Потому что им хочется добиться именно в этом результата. Ну, я не знаю, это, наверное, в любом виде творчества и спорта и так далее, когда дети нацелены на результат, когда это не их решение, это их решение, а не решение родителей. Mm-hmm. И, кстати, заметь, что, например, у нас все дети пришли сами. Ну, по крайней мере, кого-то привели, и они остались. Угу. Нет такого, что кого-то загнали туда. Такого
5: или
6: у нас
5: возьмите
6: нет.
5: Моего мальчика, он талантливый. Да?
6: Нет, такого нет. Ну, либо мальчик не приживается, либо мальчик сам уходит. Вот такая тема получается.
7: Ну да, но у нас некоторые дети сейчас уже приходят, и они сами договариваются, говорят, вот я давайте буду приходить, давайте все это. То есть даже без родителей. Угу. Вот. Так что...
6: Ну, у нас из Северного дети ездят в центр, да. Просто хотят вот быть в этом именно филиале, там, в этом сообществе детей.
5: А насколько вообще это популярно среди детей? Это вот мы говорим.
6: Не знаю, но вот, по крайней мере, по области команды работают. В школах, в районных школах команды работают, в городе команды работают. Я не скажу, что сейчас... Ну, какой-то прошел такой бум, прошел. Бум был, раньше был бум больше, конечно. Сейчас просто стало сложнее преподавателям заниматься с детьми. Много нагрузки.
5: И так уже.
6: И так,
5: да?
6: В принципе. И чтобы какая-то отчаянная учительница нашлась в школе, которая потратит свое личное
5: еще и КВН,
6: время.
5: Да.
6: Но я, честно говорю, готов поставить памятник тем учителям, которые берутся за это, и что-то у них получается. Mm-hmm. Когда из района приезжают учительницы, которые первый раз приехали, которые хотят понять, спрашивают что-то, что-то узнают, с детьми работают. Кто-то приехал, говорит, вот я приехал, заняла там, в прошлый раз я была шестая, в этот раз я пятая, ребята, молодцы, все отлично, мои дети довольны, mm-hmm. им нравится, они приехали, вот они все вместе общаются. Но я понимаю, что это инструмент. Это инструмент для такой работы в школе. Вот даже мы сегодня сидели, в движении первой проводили мастер-класс для преподавателей школ в районах, которые хотят заняться КНМ. Мы говорим, это инструмент получения активных детей к себе в школу. Они вам и проведут мероприятия, и организуют что-то еще с младшими, и сделают что-то, и там, не знаю, из подручного материала. Они – это живые дети. Если они пришли к нам в КВН, к вам в КВН они пришли, значит, они на других направлениях тоже будут полезны.
5: Такие активисты.
7: Да, я думаю, что КВН все еще актуален, и вообще, вот судя даже по тому фестивалю, на котором мы были в Туле, очень много детей с всей страны, и с, даже это был международный фестиваль, дети из Абхазии тоже приезжали. Вот, поэтому я думаю, КВН движение, особенно детские, он развивается.
5: Хорошее название для команды «Дети из Абхазии».
6: Дети. Они какие-то золотой состав,
7: да, да, да, да.
6: Или как это какой-то?
7: Вот, нет, поэтому КВН как бы движется вперед, и дети этим хотят заниматься.
6: Ну, самое еще интересное, что родители есть. Ко мне подходит мама из Московской области. Я мама, я ательер. У меня там сеть отелей.
5: Я вам пошлю.
6: Сеть отелей. У меня пятеро детей. Я привезла команду КВН. Я занимаюсь, я к вам приеду в Воронеж. Приглашайте, я приеду. Она, гоняясь с детьми по разным этим городам и выступает, она вкладывается в своих детей. У меня в команде там двое или трое детей, она сказала. И остальные дети еще. Вот так происходит. Это, я опять же повторюсь, это инструмент еще и для родителей. Побыть с детьми. А нам очень мало времени достается в жизни, чтобы мы спокойно, еще слаженно и совместно что-то делали с детьми. А поделки мы уже не особо не делаем, да? Какие-то уроки, может быть, не делаем, что-то еще не делаем. А тут мама форму помогла переодеться, папа сделал реквизит, что-то еще. Потом сидят в зале, болеют, как-то проехали вместе.
5: То есть это такая семейная история получается.
6: В некоторых командах это прям семейная. Прям, это не история от школы, это история от родителей. Родители собрали детей, собрали родителей, и этим занимаются. Папа сидит на звуке, мама занимается реквизитом и так далее, и так далее. Это вот такая тема. Это инструмент для нас, взрослых, побыть с детьми, потому что ну, времени нет. Это же все могут сказать. Работа, дом, быт и так далее. А тут ты... Вот даже в Тулу приехали, мы приехали с детьми, у нас приехала из делегации, наверное, чуть больше половины родителей. Некоторые приехали два родителя с одним ребенком, потому что они, им интересно в этом вариться, им интересно быть с детьми, вот со своим ребенком здесь и сейчас, видеть всю эту реакцию, видеть весь процесс. И таких было много.
5: Ну да, то есть объединяющая вот эта энергия и сила, когда мы говорим о взрослых командах, да, здесь такой комьюнити веселых, молодых, задорных, ну не всегда молодых, кстати.
6: Ну не всегда,
5: да. Вот, но тем не менее, какие-то вот общие идеи, а здесь, если про детский, тут вообще семейная история получается, ну и большие навыки коммуникации, наверное, на будущее.
6: Конечно, да.
5: Потому
6: эти что... дети, они везде. Вот сейчас, если вы посмотрите рекламу, там в рекламе очень много детей из КВН. Прям очень много. Прям вот, мы их видим, просто этих детей.
5: Ну да. Ну что ж, пожелаем нашей команде и всем остальным, которые у нас, имеется в виду, в регионе есть успеха. Вот видите, стоит, наверное, равняться.
6: А мы можем сказать про первое мероприятие в осени?
5: Ну, попробуй.
6: Но у нас 24 октября будет осенний кубок юниор-лиги. Это совершенно бесплатное мероприятие. Туда может прийти любой, посмотреть. Скорее всего, это будет в актовом зале 45-й школы, которая на 9 января 46 находится. И мы приглашаем, во-первых...
5: Новую школу.
6: Новая, она построена, новая школа. Да, очень замечательная школа, красивая, зал прекрасный. Вот. И, соответственно, те, кто не знаком с КВНом, те, кто знаком с КВНом, приходите к нам, посмотрите на детей. Может быть, и вам захочется заняться со своим ребенком тем же самым. Поэтому начинается новый сезон, 26-27. Мы живем по учебному году. Мы начинаем его с осеннего кубка. Открываем сезон вот таким событием.
5: Вот сейчас сказал человек 26-27, а у меня 6-7. О чем мы говорили, что дети будут орать, конечно, над этим сезоном, что, наверное, и происходит. Ну что ж, я все-таки закончу. Пожелаем действительно нашим ребятам всем успеха, и те, которые уже добиваются результатов, и те, которые поставили себе целью добиться и стать лучшими КВНщиками, по крайней мере, юниор-лиги. Всем им пожелаем удачи. У нас талантливых ребят действительно много. Мы сами когда-то талантливыми ребятами были, теперь немножко повзрослели. Ну что ж, и да, дорогие друзья, проводить время со своими детьми просто необходимо. Поэтому сейчас, когда пробки закончатся, и вы доберетесь до дома, то подумайте, что для вас важнее, плюхнуться у телека или все-таки пообщаться со своими домашними, прекрасными в этом не сомневаемся. На сегодня наша миссия закончена. Мы сопроводили вас до дома полезной, интересной историей. Все это благодаря Юрию Филиппову, руководителю движения «Воронежский КВН», и Дмитрию Летягину, редактору юниор лиги КВН Воронежской области и преподавателю Академии КВН. Спасибо, ребят.
7: Спасибо.
5: Всегда
7: спасибо.
5: Рад видеть. Ну и спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами, любимые, уважаемые радиослушатели. Все, счастливо, пока. Реклама, новости и музыка, музыка, музыка. До завтра.
13: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
14: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
21: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
22: «Мир». Каждый день в твоих руках.
23: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
24: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
25: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
26: Фантастика.
27: Бизнесу быть. Точка.Банк.
28: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня Международный день пожилых людей. В своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, несмотря на годы, многие из пожилых людей продолжают работать на производстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения. Первые лица региона также поблагодарили социальных, медицинских работников и волонтеров, которые своим кропотливым трудом делают жизнь пожилых людей достойной. На это же нацелены инициированные президент Владимиром Путиным национальные проекты госпрограммы, подчеркнули губернатор и спикер облдумы. Они пожелали воронежцам, шагнувшим в серебряный возраст, крепкого здоровья и долгих лет жизни. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объяснить, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирования фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности – монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. Это были новости региона.
6: Наше радио.

0: какая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Наше радио.
13: Наше радио.

0: всякого. На сердце был камень, он превратился в якорь из тех прокуренных подъездов аммиаковых. Я мечтаю зайти по лестнице Иакова, сказать Всевышнему: «Отец, я благодарю». И радуюсь каждому прожитому мной декабрю. Мое бетонное небо стало бездонным и синим. Эта любовь делает меня сильным.
1: Ты слышишь крик, ты слышишь зов.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России выступает на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре России в Москве. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Основная тема заседания этого года звучит как «Ответственность за будущее. Пределы возможного или возможности без предела». В своем выступлении Владимир Путин отметил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития. По словам российского лидера, перемены происходят во всех областях, список которых можно продолжать бесконечно. В совокупности все это создает условия для качественной трансформации. Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме, добавил глава российского государства. Встреча президентов России и США на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне вполне может состояться. Этого не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, он убежден в том, что Владимир Путин будет рад встретиться с Дональдом Трампом. Вместе с тем Песков добавил, что наработок относительно двусторонней встречи лидеров пока нет. Минпросвещение создает перечень средств обучения и воспитания для детских садов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, перечень, в который в том числе войдут игры и игрушки, появится к началу следующего учебного года. По словам министра, при его создании специалисты ведомства будут опираться на запросы воспитателей. Он отметил, что в рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек, представители профильных ведомств. В России нет отдельной уголовной или административной ответственности за лайк или за дизлайк. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, следствие рассматривает конкретный умысел, а лайк – это один из элементов поведения, которому дают правовую оценку по конкретной статье УК или КОАП. Что касается дизлайка, то он, по словам юриста, выражает отрицательное отношение, за счет чего значительно хуже подтверждает умысел на поддержку публикации. В Москве открыли платформу международного железнодорожного сообщения «Москва-Минск». Новый вестибюль начал работу на городском вокзале Москва-Сити. В церемонии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и официальный представитель МИД России Мария Захарова. С учетом всей логистики, поездка на поезде между столицами России и Белоруссии станет сопоставимой по времени с перелетом на самолете. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мария Захарова, в свою очередь, напомнила о том, что в этом месяце исполнится 155 лет с момента, когда в Москву прибыл первый поезд из Минска. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Это действительно так. И 10-бальное шоу выходит на финишную прямую. Еще час мы будем находиться с вами. И, наверное, будем радовать вас какими-то забавными историями.
2: Да, что-нибудь поищем, фактами. Поищем в интернете. Что-то такое, что поможет нам скрасить. Ну, пока вы там сейчас вот в магазин заедете. Вот это вот.
1: Я сразу готов одной историей поделиться.
2: Давай.
1: Я сегодня увидел схватку двух якадзу. Так. Значит, то ли в Румынии это было. На ринг бойцов смешанных единоборств вышли два огромных мужика, которые были в одежде курьера. Но не то, что в одежде курьера. У них вот эти курьерские сумки были, квадратные, под пиццу, ну, что они там возят. И задача была, ну, либо отмутузить так, чтобы все, либо сорвать вот эту сумку с противника. И ты знаешь, это был такой серьезный поединок, а им так неудобно, потому что, я так понимаю, сумки были не пустые. Сумки были с едой. С какими-то, возможно, пиццами, возможно, вот какими-то булками, ну, в общем, фастфудом любым. И я понимаю, какие у нас вежливые курьеры. То есть в Румынии это не просто так произошло. Это, видимо, обычная уличная история, которую перенесли в формат шоу. А у нас нет, у нас уступают друг другу дорогу, говорят, приезжайте, пожалуйста, у вас пицца уже стынет, будьте любезны, нет?
2: Кто-то, не помню, Илья Лазарчук или Сергей Чекмаев, не помню, кто-то из наших современников-фантастов, у него есть рассказ о том, как, собственно, спарринг, только дерутся, вот не сумками, да, а дерутся у каждого бойца есть, ну, какой-то, условно говоря, фирма, производитель, спонсор. Ага. И дерутся они, значит, ну, там, утюгами, раскручивая их за шнуры, кто-то там какой-то бытовой техникой.
1: Ну, у нас была с тобой такая рубрика «Дичайшая рубилова».
2: Вот. И там, как бы, все описано, что вот, как бы, ну, некий такой мир будущего, в котором есть некий вид спорта, где все уже выкуплено на корню спонсорами. И вот, допустим, условно говоря, фирма «Тюльпан» предоставила тебе орудие, членовредительство в виде, не знаю...
1: Телефонного аппарата,
2: проводного. Ну, кто сейчас вспомнит, что такое телефонный аппарат? Ну, тостера на длинном шнуре, да? А у меня пылесос другой компании, который может и засосать, и который можно там, не знаю... И вот, как бы, такое вот состязание.
1: Мы с тобой сегодня вспоминали, какие программы надо было бы вернуть на ТВ. Мне кажется, вот сейчас это был просто подарок нашим продюсерам центральных каналов телевидения.
2: Если что, мы здесь.
1: Значит, имейте в виду, если на первом...
2: Можно перечислить по номеру телефона на карточку.
1: Где-то появится вот эта история. Имейте в виду, мы озвучивали это в эфире, у нас есть на это... Все авторские права.
0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, напарник, какие весточки?
2: Сегодня новость промелькнула. Зампред Банка России заявил о том, что российская экономика перешла из режима умеренных заработных плат к высоким.
1: Экономика или граждане? Это разные возможные
2: российская
1: вещи.
2: Экономика перешла из режима умеренных заработных плат к высоким. Можно только порадоваться за тех индивидуумов, которых...
1: За экономику.
2: Которые отождествляют собой экономику.
1: Мне все-таки очень интересно знать, что такое умеренный и что такое высокий.
2: А вот мы об этом как-нибудь поговорим.
1: Ну, это потому что, понимаешь, кому щи... жидкий, кому жемчуг мелкий, да, и здесь очень сложно сказать, потому что кто-то говорит, да, мне 60 тысяч вот так достаточно.
2: А в Россию завезли два Бугатти по полярда. Два уже, то есть первый купил певец один,
1: Да знаем мы.
2: Да.
1: Все читали.
2: Да. А второй, пока непонятно.
1: Друг.
2: А, друг его, да?
1: Я не знаю, предположение.
2: Ну ладно. Два, понимаешь?
1: Просто так два Бугатти не заводят.
2: Пол ерда, один автомобиль.
1: Ну да.
2: Пол ерда, это бюджет, не знаю, маленького города, какого-нибудь Сафонова.
1: Не, подожди, это не зарплата. То есть вот...
2: Это бюджет города.
1: Не, подожди, понимаешь, нельзя сравнивать зарплату и доход, это разные вещи. То есть, если нам говорят про то, что зарплата...
2: Так, я тебе сейчас про доход еще скажу.
1: Давай.
2: Сейчас нам ведут налоги на эти самые, господи, скажи мне...
1: На доход.
2: На доход. В банке ты на вклады.
1: Так, да.
2: На продажу квартир и еще на что-то. Причем будут считаться поставки, типа 22%. При том, что найди-ка ты хоть в одном банке 22%, какой банк тебе даст.
1: Так, давай, все, завязывай с этой экономической лекцией, я уже запутался. Я понимаю, что ты говоришь какие-то вещи, которые меня пугают.
2: Но... так еще сегодняшнего дня тарифы на ЖКХ повысят. В ноябре мы все как получим платежки. У тебя Москва, да? По-моему, 12% или 15%.
1: Повышение?
2: Да. Больше всего подорожала горячая вода, холодная вода.
1: Зайди, пожалуйста, в интернет.
2: Отопление.
1: Найди какую-нибудь веселую новость, потому что мы не можем.
2: Веселую новость? Так тут все весело, Андрей.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Куда срочно перенести рабочие чаты?
18: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
19: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
20: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Не могу не поделиться, тут узнал любопытное.
2: Так, рассказывай.
1: Ну, все мы знаем, наверное, о том, что в Японии существует монархия. Единственный на планете человек, обладающий титулом императора, проживает в Японии, и это японский император.
2: Да, и он не имеет права, кстати, выезжать из Японии.
1: И у него нет фамилии.
2: И у него нет фамилии.
1: Да, ну, так сложилось. И еще, как бы, у японских императоров, как бы, есть два имени. Одно прижизненное, которое, ну, как бы, не очень, ну, такое вот употребимое. И второе, которое им дают после смерти. И вот то, как бы, уже там прям прославляет. Ну, дело не в этом, ребята. Дело в том, что, как и положено, любой монаршей династии, есть такие вещи, как регалии. И вот у японских императоров есть регалии. Там долгая история. Значит, что они себе представляют? Это бронзовое зеркало, яшмовые подвески и меч. Согласно синтоистскому преданию, регалии эти были переданы богиней ее внуку, а внук, соответственно, передал своему внуку, который впоследствии стал императором Дзиму, первым императором Японии.
2: Ну, и дальше это стало традицией.
1: И дальше передавалось, да? От императора к императору. Вот. Но тут дело такое, что вообще-то абы кому, ну, то есть широкой публике, скажем так, да, вот эти вот регалии показывать нельзя.
2: А
1: вот по японским законам. Ну, это священные вещи. Как это можно показывать?
2: Ну, так издалека.
1: Нельзя. Вот, поэтому есть специальные жрецы. Когда происходит смена одного императора другим, специальные люди заводят наверняка нового императора в специальную комнату, говорят.
2: В тайную комнату.
1: Ваше Величество, извольте посмотреть.
2: Вот они, ваши достопримечательности.
1: Регалии, да. Японских императоров. Да. Вот, но есть, ребята, версия. Опять же, там никто их не видел. То есть, ну, кроме... Это сейчас на данный момент на планете существует один человек, который видел эти регалии. Это действующий император Японии.
2: Нет, как минимум два. Жрец еще, который их показывал.
1: Нет, он, может быть, в комнату заводит, а сам потом выходит. Говорит, типа, ну, смотреть не имею права.
2: Да, согласен, не исключено.
1: Вот, как минимум один человек есть на планете, да? Ну, существует версия, что на самом деле регалии эти были утеряны в 1185 году, когда в Японии закрутилась заварушка. Ну, типа гражданской войны между кланами. И представительница одного из кланов, чувствуя, что ее клан не побеждает, взяла и выбросила все это в воду. Священные эти регалии. И зеркало, и меч, и подвески.
2: Ничего себе.
1: Вот. Ну, короче, но как-то...
2: То есть ты хочешь сказать, что с тех пор их водят в пустую комнату?
1: Подожди, нет. Но дело в том, что как-то там что-то все переигралось, и потом были наняты специальные люди, которым женщина сказала, я где-то здесь это все выбросила. Они ныряли, нашли ожерелье, вот, и нашли зеркало. А меч так и не нашли. Ну, или сказали, что не нашли. И вообще существует версия, что с 1185 года там, ну, как бы эти регалии, которые на самом деле, может быть, и были, они уже заменены на, как бы, на дубликаты или... Ну, в общем, кому интересно, история очень заморочена.
2: Да, заморочена. Да, а меч так и не нашли, да?
1: Ну, как бы, Алина Григорьевич, 1185 год нашей эры.
2: Да.
1: Ну, 12 век, что там в 12 веку, что?
2: Ну, жалко ножек.
1: Да, ну, просто, представляешь, есть вещи, которые видел на Земле только один человек.
2: Да, это интересно. Нет, ну, все равно видел и другой, который первый их сделал, например.
1: Ну, он уже умер.
2: Да.
1: А вот в данный момент на Земле...
2: Так, в общем, короче, напарник, это очень спорная история.
0: Наша реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И перед тем, как мы отправимся, напарник, с тобою в сторону дома, я предлагаю...
2: Скажите, за МКАДе?
1: Да, перенестись за океан.
2: Так.
1: Перенесись в Соединенные Штаты Америки, где появился абсолютно новый и, возможно, даже немножко для них пугающий тренд. Дело все в том, что уже 85 школ Америки перешло на преподавание математики по советской системе. То есть, если в Америке до этого они тупо зубрили формулу и понимали, что вот в этом случае надо применить вот эту формулу, то советская математика, она не просто зубрежка, да, преподаватели объясняли, почему формула построена таким способом. Я не говорю про математику 2×2=4, угу. Да, то есть чуть посложнее уже с формулами.
2: Уравнение с дискриминантом.
1: Да, но, естественно, что выяснилось, что преподаватели математики, которые могут преподавать советскую систему математики...
2: Но они все живут где-то здесь, да?
1: Нет, они есть и там, но их не так и много, и поэтому на сегодняшний момент это пока платная история, около 4 000 долларов в месяц, но школы открываются одна за другой. Вот все-таки, когда говорят, что советские системы устарели, преподавание, видимо, не настолько.
2: Да нет, не устарели, мне кажется... В плане образования, ну давайте мы как-нибудь, я бы этому посвятил, сколько у меня есть времени? Часов. Чтобы объяснить, почему советское образование было самым лучшим в мире.
1: Ну, вы же нас слушаете, вы, наверное, понимаете, почему.
2: Потому что, ребят, у нас вариантов не было. Либо у нас будет самое лучшее все.
1: Да.
2: Оружие, образование, либо нас просто спихнут в океан, угу. Наши партнеры по общественно-политическому процессу.
1: Да-да-да.
2: Да, и мы будем тут, не знаю, вот этот национальным меньшинством в их прекрасной дружной семье европейских народов.
1: Да, поэтому
2: вот и все.
1: Мы учили
2: поэтому у нас была лучшая математика, лучшие
1: физику,
2: танки.
1: Химию, все знали.
2: С картошкой было плохо, наверное.
1: Да нормально было, ну, с картошкой.
2: Ну, с чем-то, с жвачкой, с джинсами было плохо. А вот в плане науки, танков...
1: Слушай, мне вообще кажется, что нам с тобой как-нибудь эту тему надо взять и поговорить полноценно. А то мы вот сейчас идет так...
2: Я же заведусь.
1: За душа завелся.
2: Все, не успокоит. Все, ребят,
1: домой.
2: До завтра. Всех обнимаем, а некоторых даже целуем. Услышимся завтра.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И действительно, услышимся завтра.
2: Расходимся.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями, температура воздуха днем плюс 12 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
5: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах.

0: анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объясните, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнала и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: В Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».

0: наша реклама.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объясните, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности – монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнала и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. Это были новости региона.
9: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20

0: клинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин понимает Си Цзиньпина без слов. Об этом в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал сам российский лидер. По его словам, он не говорит по-китайски, а председатель КНР не говорит по-русски. Но стоило кому-то из них что-то сказать, они без переводчиков понимали друг друга. Путин также признался, что у них с председателем КНР не возникает никакого культурного барьера в общении, а его внуки говорят на китайском языке. Рассуждая о возможности проведения трехсторонней встречи с руководителями Китая и США, президент России отметил, что наша страна поддерживает эту инициативу, но для этого нужно определить повестку встречи и обозначить тему переговоров. Путин также заявил, что у него сложились добрые многолетние отношения с американским лидером Дональдом Трампом. На территории химического завода в подмосковном Краснозаводске загорелся цех. Как сообщили в экстренных службах, в результате пожара произошло обрушение конструкции в здании цеха. По данным РИА Новости, из горящего здания эвакуировали порядка 40 человек. Однако под завалами рухнувшего цеха могут находиться 4 человека. Как уточняет агентство ТАСС, предварительно пожар имеет техногенный характер. Красная кнопка для защиты от мошенников может появиться на госуслугах уже в ноябре. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что подобная инициатива является хорошим решением для граждан. Ранее Минцифры разместила для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Аксаков допустил, что четвертый пакет мер по борьбе с кибермошенниками может появиться в 2027 году. Люди стали деградировать из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта. Таким мнением с газетой «РУ» поделился писатель Александр Цыпкин. Он отметил, что многие школьники стали полностью полагаться на нейросети, переставая развиваться самостоятельно. Те дети, которые постоянно сидят в телефоне и лезут в ИИ, вырастут в ничто. Это, по идее, способ некой сегрегации. Раньше была чума, а сейчас искусственный интеллект, указал писатель. Учителем года в России стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Церемония награждения победителей всероссийских профессиональных конкурсов Минпросвещения прошла в Государственном Кремлевском дворце. Как напомнил глава ведомства Сергей Кравцов, конкурс ведет свою историю с 1990 года и в этом году проходит уже в 37-й раз. В прошлом году победителем стал учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода. А популярный канал «Радио.НСН» про во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

0: Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями, температура воздуха днем плюс 12 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19.

0: Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда.
1: Завтрашнего дня я не курю.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Для России в ситуации вокруг Украины вопрос не в куске земли, а в людях. Об этом в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Владимир Путин. Президент также подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам по украинскому урегулированию, однако не видит желания проводить переговоры со стороны Украины. По его словам, было бы правильно избежать потерь с обеих сторон и выйти на мирные решения. Глава государства также напомнил о том, что не Россия приостановила переговорный процесс, это сделал украинская сторона. Как отмечает сайт nsn.fm, выступление Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» продлилось около 3,5 часов. Средства ПВО уничтожили за день 227 беспилотников на территории России. Как сообщила Минобороны, в период с 8 утра до 8 вечера дежурными силами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 10 областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Историческое здание загорелось в центре Петербурга. По данным управления МЧС по городу, пожар вспыхнул в доме номер 3 по Исаакиевской площади. По этому адресу расположен особняк Миллера, постройки второй половины 19 века. Горение происходит на площади в 450 квадратных метров. По данным ведомства, сведения о пострадавших не поступали. Это здание не эксплуатировалось. В России за прошлый год было зарегистрировано порядка 6 700 000 предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров по итогам выступления вице-премьера Александра Новака на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Отмечается, что в стране продолжается работа по снижению барьеров и созданию условий для более эффективной работы субъектов предпринимательства. Новак также добавил, что власти занимаются реализацией плана структурных изменений российской экономики. Российский космонавт Сергей Тетерятников отправился к МКС в составе миссии американского корабля Crew Dragon 13. Старт был произведен с космодрома в штате Флорида. Согласно полетной программе, стыковка с МКС должна быть осуществлена в 2 часа ночи по московскому времени. В случае успеха это станет самым быстрым полетом корабля США к МКС от Земли за всю историю. Компанию космонавта Роскосмоса в полете составляют американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Предполагается, что экипаж Crew-13 будет работать на орбите около 6 месяцев. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: Фанатека на нашем радио.
4: Знаете же расхожее мнение, что рок жив, пока молод. Только в угарной юности, когда кровь кипит, нервы железные, юношеский максимализм и нигилизм через край, хорошо бы ограничения какие-то вокруг, только тогда пишутся настоящие песни. А с возрастом все рок-герои успокаиваются, обзаводятся денежкой, недвижимостью, встраиваются в систему и просто не в состоянии родить хоть что-то значимое или хитовое. И вот тут на первый план выходит эго наших артистов. Измени себе, уйди к сторонним авторам, найди талантливую молодежь, доверься ей, сделай не свои песни своими. Да, это тоже нелегко, тут нужен продюсер, нужна чуйка. Просто я не знаю тех, кто хотя бы попробовал. Но уверен, что кто-то, попробовав, сорвет банк. Поэтому за изменениями поп-сцены часто интереснее наблюдать, чем за стагнацией рок-поколения. Андрей Куренков, «Наше радио», «Канифоль».
1: Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете.
5: Можно ли финтить флюшками и куда кара катится? Если семеро не ждут одного, то ждут ли 14 двоих? и бывает ли ансамбль свиста и пляски.
1: Фонотека на нашем радио.
4: Группа «Алиса» с сентября месяца открыла предзаказ нового альбома. Принять участие могут все желающие до февраля месяца. И сегодня у нас эксклюзивная премьера первого сингла. На прошлой неделе стали известны название новой пластинки и ее обложка. По всему, что мы увидели, возникли вопросы. Поговорили об этом с Константином Кинчевым. Кто придумал название «Тайна северных вет» и как?
6: Кто придумал название альбома? Я. По одноименной песне из этого альбома.
4: Оп, итого мы знаем две песни с новой пластинки. Одну пока по названию, вторая прозвучит чуть позже. Откуда появилась обложка? Мне кажется, что это одна из лучших обложек в истории группы в 21 веке, так уж точно. Исключительно мое мнение.
6: Мы с моей женой Сашей взяли картину, которую мне подарила Нина Барановская. Это работа волшебного художника Маруси Соловьевой. И пустили ее по водам нашего озера. И это все сфоткали. Вот и все. Да, и еще я позвонил автору, и автор меня благословил, сказав, что это для нее честь.
4: Нина Александровна Барановская с 80-х годов пишет летопись ленинградского рок-клуба. Фотографии ее мужа составляют золотой фонд советского рока. На ее книге про Алису я построил выпуски программы «Летопись», «Блокада» и «Шестой лесничий» и чертовски рад, что она до сих пор существует во вселенной группы. А Маруся Соловьева действительно замечательный художник. Я посвятил целый день разглядыванию ее работ в интернете. Очень хотел бы увидеть их вживую. Маруся рисует на корабельных, а возможно и не только досках. Уж не знаю, где она их собирает. И очень будет здорово, если дух ее работ перенесется и в новый альбом Алисы. Кстати, картина «Ковчег» выставлена в соцсетях Маруси на продажу. Стоит 40 тысяч рублей. Она уже продана. Возможно, это она в коллекции Кинчева. Но там стоит метка, что автор может повторить. А в ленте Маруси можно найти аналоги этой картины, выполненные графически точно так же, но на других досках. Между прочим, внимательные алисоманы могли уже видеть эту картину в буклете сольного альбома Кинчева «Я» на страничке с текстом «Струн». Ну а теперь первый сингл. Называется он «Алатырь» или «Алатырь». Я забил название в поиск и получил такой ответ. Слово имеет несколько значений. Древний город в Чувашии на одноименной реке. Оттуда, кстати, родом артист Миша Мэйти. Священный камень в русских мифах и торгово-развлекательный центр в Екатеринбурге. В каком же значении «Алатырь» в нашем случае?
6: Если представить, что я повелся на предложенную вами постмодернистскую игру, то ответ прозвучал бы более чем очевидно. Торговый центр. Но, слава богу, я давно не играю в подобные игры.
4: Шутка на шутку принимается, хотя именно в названии центров и магазинов смещают ударение с «Алатырь» на «Алатырь». Так что... Спасибо Константину Евгеньевичу за ответы, его команде за контакт. Хватит на сегодня представлений, давайте уже оценим произведение. Но на выходе из него зададим еще один маленький вопрос. Алиса, «Алатырь».

0: Скажите, этот трек характерен для всего альбома? Задает правильный вектор на его концепцию или все же стоит особняком?
1: Мой музыкальный вкус формировался в 70-х. А в 70-х музыку слушали альбомами. И все альбомы имели цельный и концептуальный посыл. Когда я сам стал выпускать собственные песни на различных носителях, я тоже собирал эти песни в альбомы и подбирал их под ту или иную задачу. Проще говоря, я никогда не выпускал пластинок из песен, не связанных между собой. Поэтому я не люблю сборники.
2: Наше прошлое.

0: уже никто ничего не боится, у всех все схвачено.
1: Наше радио сделано в России. Фонотека на нашем радио.
2: Группа «Магнитная аномалия» прислала нам свою галлюцинацию. Не пугайтесь, это новая песня о любви, где грань между реальностью и вымыслом исчезает. Как в шоу Трумана, где герой постепенно начинает сомневаться в мире вокруг себя и понимать, что привычная реальность может быть лишь тщательно созданной иллюзией. Но здесь вместо искусственного мира – чувства. Настолько сильные, что уже невозможно понять, действительно ли рядом тот самый человек, или он существует только в сознании. А пойдемте-ка к Антону Вартанову за историями его галлюцинаций.
3: Где-то конец 90-х, начало 2000-х ко мне в комнату залетали какие-то небольшие сферы размером с вишню, светящиеся. Их обычно всегда было три. И они как-то летели и кружились треугольником. Когда они в меня влетали, я впадал в такое состояние, то ли сон, то ли не сон, и было очень больно, когда они там что-то во мне сверлили. Но потом, когда я понял, что если я не сопротивляюсь, то и боли никакой нет. И где-то лет 20 назад это закончилось. И самый интересный момент, я однажды услышал голос Тома Йорка в телевизоре, подошел к телевизору, а это была новая группа на тот момент, группа Muse. И у них был клип Newborn, и там вот точно такие же летящие, светящиеся сферы, весь клип летают. Я тогда, когда первый раз увидел этот клип, я такой, вот же они, то есть, если кто-то сделал их в своем клипе, значит, возможно, они не только ко мне прилетали. В общем, до сих пор мурашки по коже, когда я смотрю этот клип. Естественно, я начал слушать эту группу благодаря вот такому совпадению, и, возможно, где-то музыка первых альбомов Muse отразилась на этой песне, а тем более к нам в группу вернулся Валерий Журавлев, супер-басист, с которым мы и создали группу «Магнитная аномалия», и мы решили построить именно вокруг его бас-гитары всю музыку в данной композиции.
2: «Валера, ты где?» – спрашивал лет 10-15 назад Сергей Галанин. А вот он, Валера. Или это галлюцинация? Антон, скинь фотку с Валерой. «Магнитная аномалия». Галлюцинация.
4: Нет тебя, нет меня, что тогда, что тогда. Ты галлюцинация, мы галлюцинации, мы галлюцинация. Ты галлюцинация. Нет тебя, нет меня,

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Копенгаген» представляет новый сингл «Территория тьмы». Песня о состоянии и времени для разговора с самим собой. Когда вокруг становится тихо, на первый план выходят мысли, тревоги, страхи и все то, от чего мы мастерски умеем отвлекаться днем. Отвлечемся на минутку от новой работы и заглянем к ребятам, как говорят на нашем радио, за сцену. Чем живет команда, что нового и интересного у них в рабочем процессе, как несут они рок в массы. Антон Корсюков.
2: Наш второй вокалист и композитор Саша Долги с 2019 года живет на Ближнем Востоке, в Омане. Это рядом с Саудовской Аравией. Вот, в 23-м году я к нему летал в гости. А мы тогда дописывали альбом «Отчасти до меланхолии». И что-то у нас горели сроки. Нам нужно было срочно записать несколько вокальных партий. И мы нашли в Маскате студию звукозаписи. Причем с топовым, дорогущим оборудованием, с максимальным обвесом. Вот, приходим мы на студию. Там, значит, звукорежиссер. Звали его Абдул Азиз. Да, и вот сидит настоящий Абдул-Азиз, значит, в белом национальном одеянии. Как будто, знаете, персонажи из мультфильма «Аладдин» взяли и переместили в современность. Вот, мы пишемся долго, он внимательно нас слушает. И потом подходит, часа через два подходит к нам такой, и очень смущенно: «Парни, а это же называется рок, и там же делают вот так». И начинает очень неуклюже скручивать на руке козу. В общем, мы ему помогли, сфоткались, объяснили ему, что да, это на рок-музыке, что там не обязательно так делают, но в целом интегрировали в арабского звукорежиссера в русскую рок-музыку.
1: Прекрасная история, египетским песком сразу повеяло, но рок-коза — это вроде не русский жест, международный. Странно, что Абдул-Азиз его не знал. Окей, к темноте. Граница между сумерками и светом, тревогой и надеждой. Время, когда прожитый день уже остается позади, а новый еще только начинается.
2: «Территория темноты» — это песня, как бы банально ни звучало, это песня про ночь. Да, и все было бы, наверное, совсем просто, если бы не моя личная привязка к этому времени суток. Дело в том, что у меня часто бывают бессонницы, и в этот момент ночью я могу писать тексты песням, гулять, заниматься домашними делами. Потому что я катастрофически не люблю вот это состояние, когда ты ворочаешься, когда к тебе приходят тревожные мысли, какие-то навязчивые идеи, какие-то воспоминания, которые, скорее всего, не самые приятные. И это раскрывается в куплетах, то есть создается такая тревога, а припевы, они яркие, воздушные, говорят о том, что все равно все мы увидим сны, все равно все мы проснемся, наступит новый день, и все вот эти вот тревоги, которые были перед сном, они, соответственно, растают как туман. И я уверен, что многие сталкивались с такой проблемой, и я думаю, многие в этой песне увидят себя.
1: Копенгаген. Территория темноты.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: А давайте вслед за Копенгагеном отправимся на восток, например, в Казахстан. Когда-то давно я представлял в нашей программе группу «Атоу». У нее, кстати, на этой неделе тоже вышла новая песня «Take on me». Нормальные люди.

0: Так вот, в представлении АТОУ мы выяснили, что АТОУ — это аббревиатура, и группа названа в честь экспедиции American Top of the World, определившей самую северную часть суши в далеком 96-м году. Островок в пару квадратных метров около Гренландии. Но с тех пор нашли еще более северные точки суши. Тогда же я рассказал вам про другой географический объект — точку Немо. Самая удаленная от всех участков суши координата. Там нет земли, и когда над ней пролетает МКС, то ближайшие к этой точке люди находятся там, на МКС. Кстати, именно около точки Немо складируют спущенные с орбиты космические корабли. «Прогресс», например, станция «Мир», и сама МКС в итоге ляжет примерно туда. Короче, появление коллектива с таким названием было вопросом времени. Встречайте. Точка Немо. Алматы. Хорошая, кстати, арка через космос. Прям казахская судьба кораблей. От Байконура до точки Немо. Алматы. Прямо над нашими головами, нет, не на МКС, а в нашей винтаж-студио под руководством легендарного панка Дениса Хромых, ребята записали дебютный альбом и сегодня представляют первый сингл из него. Роман Володин.
1: Первые песни я играл у костра для узкого круга людей, как это часто у многих бывает. Потом решили собирать команду. Первые репетиции, и я понимаю, что все идет, мягко говоря, не по плану. Аранжировки не пишутся, вокал не поется. В общем, сплошное мучение. Все это длится около 2 месяцев, и в какой-то момент до меня доходит слух, что один музыкант известной группы про меня говорит такую фразу: ему лучше у костра на гитаре играть. Это, конечно, задевает мое самолюбие, но зато включается какая-то спортивная злость, начинается разбор полетов, и я понимаю, в чем проблема. Как у Крылова лебедь, рак и щука. Каждый в свою сторону. И мы с гитаристом Павлом Казачевым решаем полностью поменять стратегию, начинаем работать вдвоем, потихоньку пишем новые аранжировки, подбираем правильных людей и постепенно все начинает получаться. Самое веселое в этой истории, что тот музыкант известной группы, который отправлял петь меня к костру, сегодня качественно и с большим удовольствием играет с нами в команде.
0: Не Денис ли Хромых тот музыкант известной группы? Проверим. Дебютный сингл «Бессовестный город». Энергичный городской рок о городе и людях, которые продолжают жить, любить и искать надежду среди его противоречий. Так, это про Москву или про Алматы? Точка Немо. Бессовестный город.
2: Бессовестный город в туман окунулся.

0: его нет.
1: В любом случае, вы чувствуете.
2: Какая боль!
1: Вы слышите?
3: Ее перемотает обратно.
0: Вы знаете.
4: Это наша музыка. Наше радио.
5: Аргентина и Майка.
6: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Какое-то время назад нашему радио предложили небольшое сотрудничество с проектом Первого канала «Наша новая музыка». Ну как же с таким названием без нас? Тем более, что время от времени там возникают дорогие нам люди. Однако мы не очень поверили в проект, в его непредвзятость и просто остались друзьями с создателями. Но в финале сезона пожалели. Если первое место там заняла, как мы и думали, некая почти танцевальная команда продюсеров всего шоу Юры Бардаша, то второе место получила группа «Рубеж веков», а третье — «Лавитура» с песнями, которые мы крутили в своих программах. И мы точно знаем, что они не продюсерские проекты Юры. Облажались мы, но рады, что проект такой честный. А с Сашей Русу из «Лавитуры» я виделся чуть больше года назад, и он обещал поменяться музыкально. От молодежного кей-рока хотел двинуться в сторону Radiohead. Я удивился, стал ждать. Прошел год, и Саша поменялся, но не так, как обещал. Новая песня «Лавитуры» называется «Любовь длиною в жизнь».
7: Вы знаете, есть песни, которые пишутся не для того, чтобы понравиться, а для того, чтобы просто пережить одну ночь. «Любовь длиною в жизнь» — именно такая песня. Я ее написал в один из самых неприятных периодов в своей жизни. Конечно же, этот период связан с любовью. Такой наивной, до дрожи искренней. Той самой, что проходит почти через каждого из нас, и о которой потом невозможно вспоминать без волнения. Это может быть первая любовь, не первая любовь. Главное — это любовь. В самом названии уже весь смысл. Любовь длиною в жизнь, которая, казалось бы, закончится завтра, это парадокс, но именно в этом и суть. Я считаю, то, что в моменте кажется нам вечным и оставляет самый долгий и глубокий след.
6: Это все интересная философия, но я бы просто сказал, сейчас вот вокал шепотом будет бороться с аккордеоном. Шел Саша к Radiohead, а пришел к Афинажу. «Лавитура. Любовь длиною в жизнь».
8: Ночь.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Группа «Сектор газовой атаки» в конце лета переиздала старый материал, а в начале октября уже готов новый. Хотел сбросить ребят к ЧУПЭ в пропанк, но они сказали, что это вроде бы и не панк. Давайте слушать и разбираться. Сергей Ким, о чем песня?
2: О чем песня? Ну, о нашей жизни, о наших переживаниях, о наших сомнениях, о нашей борьбе. Где-то ты борешься сам с собой, где-то ты реагируешь остро или не остро на критику хейтеров. Ну, вообще переживаешь, рефлексируешь над чем-то, да, но в то же время все время движешься вперед, показываешь, что нельзя опускать руки, нельзя унывать. Транслируешь это через свою песню тем людям, которым ты дорог, которые к тебе прислушиваются, которые ждут от тебя, в общем-то, определенных указаний, как действовать дальше в наше нелегкое время. Философия, да, философия присутствует, безусловно, я в последнее время прям люблю такие философские вещи, они мотивируют на то, чтобы люди не унывали, боролись. И были вообще позитивными по жизни.
1: При издании «Километров дорог» у парней чуть не случилась грандиозная лажа. Добавили панка в непанк.
2: Значит, ни для кого не секрет, что музыканты во время работы над песней слушают ее несчетное количество раз. И она уже просто вот везде, да, с каждого утюга ты слушаешь, как она звучит, баланс, хватает ли голоса других инструментов. И, в общем, когда мне звукорежиссер уже прислал финальную версию, я не стал ее проверять, а сразу отправил на лейбл. Через два дня мне приходит такой вопрос: Серега, слушай, а что, «Сектор газовой атаки» вообще полностью от гитары отказался? Я в недоумении включаю песню и понимаю, что там нету гитар. То есть там бас, барабаны, вокал, а гитар нет вообще. Пишу звукорежиссеру, говорю: слушай, как так получилось вообще? Он начинает проверять и понимает, что замюченные гитары он не открыл. Ну, возможно, работал, вносил какие-то правки свои и забыл отжать кнопочку в своей программе. Мы посмеялись, конечно, над этим моментом. Он еще говорит: а может так оставим? Я говорю: да нет, слушай, все-таки в СГА нужны гитары. И гитары — это вообще то, что я очень сильно люблю и никогда от этого не откажусь.
1: «Подержи наше пиво, Сергей», сказали парни из группы «Чаев», в свое время издавшие «Псов с городских окраин» без партии бас-гитары. Или Юрий Шевчук, издавший тех же «Чаефов» в трибьюте Высоцкому «Не на той скорости». Бывает. Именно это и делает треки легендариками. Интересно, конечно, как это звучало без гитар. Было ли это постпанком? И, кстати, правильная ли у нас самих версия? «Сектор газовой атаки. Километры дорог».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Кто же займет последнее место в нашем выпуске сегодня? Может быть, Антон Завьялов, Зои Бербер? Новый трек называется «Следы» и вышел сразу в двух версиях с чуть разным текстом.

Нет, слишком поп. Может быть, краснознаменная дивизия имени моей бабушки? С новым экспериментом очень сложные дела. Не поверите, но ребята пошли в рэп.

Нет, не они, слишком рэп. Может быть, Илья Лагутенко? В новой обертке, с очередным кавером к 30-летию оригинала. Я сейчас не про In Excess.

Нет, слишком по-английски. Ёлка выпустила песню, написанную мужем. Называется она «Мама». Очень красиво. Позвоните своим мамам.

тоже нет. Слишком нечего рассказать. Катя Павлова, та самая из «Обе-две», выпускает альбом. Дебютный. На обложке под Катей написано просто «У». Прям буква месяца. Но называется он «Улики». Ждем его уже очень давно, знакомы с половиной песен. Дождались, пошел к Кате в соцсети. Вижу пост «Ритуалы перед концертом». А у Кати в октябре 3 концерта в Екатеринбурге, в Питере и в Москве. Решил почитать. Там ровно один ритуал. Цитата. «Перед концертом нельзя соитие, потому что со сцены раздается тот же сорт энергии. Некоторые мои коллеги-современники придерживаются того же вероисповедания, некоторые нарушали заповедь и возгорались. Другое дело после концерта. После концерта всем нужно вкусно есть и сладко трахаться, и артистам, и зрителям». Конец цитаты. Любопытный прогрев альбома. Его сексуализация так и лезет из всех щелей. Дерзко. «Аморе», «Стоп-слово», «12 сантиметров». Один из последних синглов лаконично был представлен словами «Кстати, лайфхак, даже если вас уже вынимают из чужой постели, продолжайте все отрицать». И вот тут у нас возник вопрос к артисту, а бывала ли Катя в такой ситуации? И если да, то в какой из трех ролей? На что получили в ответ пуританскую проповедь об этикете, воспитании и неуместности таких обращений? Через директора. «Тю, а что такое? В эту игру нельзя играть вдвоем?» Ну это же как-то странно и уже не так откровенно и смело. А так-то один из лучших альбомов года, чего уж там. Поздравляю. На сегодня все. Спасибо за внимание. Наташа Столичная-Табачкова и Женя Горький-Туман-Константинова. Респект. Мы в пути, наши встречи по четвергам. Это программа «Фонотека». А хорошей музыки должно быть много. Пока. Павлова. Алиса, выключи музыку.

0: «Фонотека» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТЮ, завтра в Воронеже облачно с прояснениями, температура воздуха днем плюс 12 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области.

становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослей, мы предаем, чтоб жить в красивом мире.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый фигурист, продюсер и режиссер масштабных шоу Илья Авербух. Он рассказал о новом шоу на юбилей Мурманска, постановке ледовых спектаклей и отношении к рок-музыке. Группа «Звери» уже сегодня откроет новый рок-н-ролльный месяц концертом в Петропавловске-Камчатском. Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Ессентуках, Гарик Сукачев в Пензе, а Ария в Пскове. Главным событием выходных в Санкт-Петербурге станет стадионный концерт «Зиверт» на «Газпром-арене». Ну а 4 октября, отмечающий 110-летие Мурманск, увидит группу «Ленинград» и Полину Гагарину. Их концерты станут частью большого шоу, режиссером-постановщиком которого выступил Илья Авербух. В нем примут участие более 140 артистов.
2: Безусловно, для меня большая честь и серьезный вызов. Наше гала-шоу. Рад, что была поддержана идея, которую я предложил, что это не только выступление двух выдающихся певцов Гагарина и Шнура, а что первая часть будет театрализованной постановкой.
1: При этом Авербух признался, что любит рок-музыку. В его плейлисте есть и Бутусов, и Чиж. В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Женитьба» в Театре Моссовета и «Сын» в Театре Ермоловой. В Петербурге пройдет поэтический вечер Константина Райкина. Ну а Илья Авербух рассказал о возрождении жанра ледовых спектаклей.
2: Это настоящий вызов, который я принял в свое время, когда из ледовых шоу появились именно театральные постановки. Мы продолжаем дело, которое начинало в свое время Татьяна Тарасова и Игорь Бобрин. Именно они создали первую именно театральную ледовую постановку. Но более чем на 20 лет этот жанр отошел. И возрождение, и вывод его на другой уровень произошел в спектакле «Огни большого города», и в спектакле «Кармен», и в спектакле «Ромео и Джульетта», и, конечно, «Анна Каренина».
1: Авербух также объяснил свое отношение к спорам вокруг спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым.
2: Конкретно на спектакль «Гамлет» Юрий Борисов я не ходил. Слишком много было шума, в том числе и провокационное. Обязательно, если будет идти, посмотрю этот спектакль. Ну и при этом, конечно, провокация не должна быть ради провокации.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер – комедия «Царевна Несмеяна» со звездами «Слово пацана», а также драма «Без оглядки» с Анной Пересильд. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm.
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, где и когда можно послушать оперу «Орфей и Эвридика» в рок-обработке и поговорим о новом альбоме группы «Наконечный». 16 октября в концертном зале Измайлова состоится рок-опера «Орфей» с оркестром «Глобалис». Музыкальная постановка объединит рок и музыку симфонического оркестра, а знакомый миф об «Орфее» и «Эвридике» получит современное сценическое воплощение. О программе, ее героях и о том, как на одной сцене взаимодействуют рок-музыканты и большой оркестр, мы поговорили с автором и продюсером проекта Ольгой Вайнер и дирижером «Глобалис» Леонидом Бутинским.
2: Рок-опера «Орфей» всегда дарит зрителям волшебство. Она в сюжете, звуках, текстах, образах. И, конечно, все становится еще более ярким в исполнении любимых артистов. У нас играют Ярослав Боярунос, Вера Зудина, Павел Пламенев, Дарья Бурлюкала и другие наши талантливейшие суперпрофессиональные вокалисты. И, конечно же, центром всего волшебства станет наш любимый, легендарный оркестр «Глобалис».
3: В этом проекте играют и поют разные артисты. И, на мой взгляд, это залог того, что рок-опера «Орфей» до сих пор интересна публике. У каждого исполнителя есть свои поклонники. Оркестр «Глобалис», в свою очередь, с удовольствием выступает в любимом жанре и с профессиональной точностью взаимодействует со всеми героями концертной программы.
1: «Наконечный» выпустил новый альбом «Дыхание вечности в нас». Музыканты называют его самой тяжелой и мрачной пластинкой за всю историю группы. В новом релизе «Наконечный» соединили готический рок, агрессивные гитарные партии и привычную для коллектива мелодичность. В записи альбома также приняли участие группы «Равана» и «Идея Фикс».
4: Релиз выполнен в жанре готического альтернативного рока. «Дыхание вечности в нас» — это плотная давящая стена звука, пронизанная готической атмосферой и мрачной романтикой. Нас поддержали такие группы, как «Раванна» и «Идея Фикс» в этом альбоме. Тур в поддержку альбома пройдет по городам России этой осенью. В программе новый материал целиком и главные хиты группы.

0: Послушать новый релиз уже можно на всех цифровых площадках. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно с прояснениями, температура воздуха днем плюс 12 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России призвал Запад жить дружно. Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин подчеркнул, что тревожные тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность. Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех, сказал Путин. Президент также подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам по украинскому урегулированию, однако не видит желания проводить переговоры со стороны Украины. Как отмечает сайт nsn.fm, выступление Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» продлилось около 3,5 часов. Встреча президентов России и США на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне вполне может состояться. Этого не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, он убежден в том, что Владимир Путин будет рад встретиться с Дональдом Трампом. Вместе с тем Песков добавил, что наработок относительно двусторонней встречи лидеров пока нет. Красная кнопка для защиты от мошенников может появиться на госуслугах уже в ноябре. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее Минцифры разместила для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Аксаков допустил, что четвертый пакет мер по борьбе с кибермошенниками может появиться в 2027 году. Максимальная сумма по больничному вырастет в следующем году почти на 30 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, если в текущем году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет составляет порядка 207,5 тысяч рублей, то в 2027 году она составит 239 тысяч рублей в месяц. Дисциплинарные полномочия учителя и директора в школе нуждаются в существенном расширении. В этом уверен помощник президента России Владимир Мединский. В беседе с РИА Новости он пояснил, что сейчас создано слишком много инструментов давления на учителя и на директора со стороны разного рода сообществ. По его словам, в классе должна быть абсолютная власть учителя, а в школе – директора, как капитана на корабле. Тогда они смогут нести полную ответственность за образование и воспитание детей в рамках закона. Учителем года в России стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Церемония награждения победителей всероссийских профессиональных конкурсов Минпросвещения прошла в Государственном Кремлевском дворце. В прошлом году победителем стал учитель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгорода. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объяснить, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибуны других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнала и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: покрыть. Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серии.

0: L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объясните, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности – монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнала и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объясните, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности – монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнала и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Жиловщицы работают давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объясните, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном